Поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию. Увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие, переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рапсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. В персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью, беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций, видеоклип стали вновь пересматривать, он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин – это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Ну, вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас. Мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love» песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность эту услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое со мной. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и многое-многое другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.

0: fellas. Hey, we're never gonna go away again. Hello, everybody. Hello.
1: Hello, Marty. Hello, Peter.
0: How are you?
1: Hello,
0: Marty. Hello, gallery. Hello, Peter.
2: Yeah,
0: it's so nice to be back. Hello, ladies.
2: I can say, where's my stepmother?
3: Одно из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода», «Либертат». Это потрясающей красоты танго. Либертанго. И коллектив, который хранит танго, он делает его чуть современнее. Otros Aires.

0: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Этот час я предлагаю посвятить голосу, который знает весь мир, хотя его владелец, его обладатель мог бы стать не знаменитым певцом, а знаменитым спортсменом, футболистом, голкипером. Но в данном случае не было бы счастья, да несчастье помогло, и это высказывание подходит этому человеку больше других. Не случись автокатастрофы, и Хулио Иглесиас не стал бы тем, кем стал. Хулио Иглесиас, этот голос будет звучать в нашем эфире весь час. Хорошего прослушивания!

Хулио Иглесиас говорил это очень часто. «Мне не хватало человеческого тепла в жизни, человеческого общения. Я стал искать это в музыке. Я всего лишь хотел развлечься». Когда-то он делился такими воспоминаниями. Но в итоге музыка обрушилась на меня, как шторм, и полностью изменила все вокруг меня. Хулио Иглесиас.

Интересный факт. Еще в католическом колледже руководитель хора проверил вокальные возможности мальчика и настоятельно посоветовал заняться чем угодно, только не пением. И 15-летний тогда юноша с удовольствием переключился на футбол. Возможно, через некоторое время в Испании появился бы еще один хороший футболист. Но вот тогда мы бы вряд ли услышали песни именно Хулио Иглесиаса. А в больнице? В больнице он начал петь, чтобы отвлечься и не думать о счастливых днях, когда он мог бегать и играть в футбол. И постепенно гитара стала покрываться нацарапанными цифрами. Он заучивал аккорды и перекладывал стихи на музыку.

Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня воскресенье, 11 октября 2026 года, 30 число месяца Тишрей 5787 года по еврейскому календарю. В эфире новости. Минувшей ночью на севере страны, вблизи границы с Ливаном, подразделения ЦАЛ и отряды быстрого реагирования были задействованы после сообщения о проникновении неопознанного воздушного объекта в Западной Галилее в районе Араб-эль-Арамша. Корреспонденты Кан Кармела Менаше и Итай Блюменталь сообщают, что ничего подозрительного обнаружено не было. Занятия в школах и подвозка школьников сегодня утром пройдут в обычном порядке. В результате вчерашней атаки хуситов на международный аэропорт столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда погибли 12 человек, более 300 получили ранения. Минувшей ночью президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио резко осудили нападение, в результате которого погиб гражданин Соединенных Штатов. Отвечая на вопрос о возможности американского удара по хуситам, Трамп заявил, что рассмотрит такой вариант ответа и что Америка будет действовать быстро. Об этом сообщили корреспонденты Кан Руи Кейс и Лирана Арони и обозреватель Кан Рам Брандес. Предполагаемые изменения протоколов событий 7 октября в канцелярии главы

0: правительства. Новые подробности расследования действий бывшего руководителя аппарата премьер-министра Цахи Бравермана ставят под сомнение его утверждение о том, что речь шла об исправлении ошибки. Как стало известно в ходе расследования, стенографистка разъяснила Браверману, что он не имеет права знакомиться с протоколами или вносить в них изменения. По подозрению следствия, он собственноручно изменил указанное в протоколе время телефонного разговора с 6 часов 40 минут на 6 часов 29 минут, время начала нападения. Корреспондент Канро Яновский сообщает, что по оценке правоохранительных органов, целью этих действий было создать впечатление, будто премьер-министр сразу понял, что началось внезапное нападение и действовал соответствующим образом. Представители Бравермана назвали происходящее парадом глупости. Духовный лидер партии ШАС Равин Ицхак Йосеф выступил с резкой критикой светских израильтян и средств массовой информации. Цитата. «Великий мудрец Хазон Иш писал, что светские евреи в наше время подобны детям, выросшим среди иноверцев и не получившим еврейского воспитания. Мы слышим и подстрекательство в средствах массовой информации. Во всех новостях постоянно говорят, учащиеся ешив уклоняются от службы, они уклонисты. Учащиеся ешив дезертиры, они дезертиры. А ведь учащиеся ешив спасают наше поколение, спасают всю землю Израиля. Но подстрекательство против учащихся ешив приобрело огромные масштабы. Это просто ужасно. Людей охватила ненависть к ним». Корреспондент Кан Даниэль Гравай сообщает, что вчера вечером на своем еженедельном уроке в Иерусалимской синагоге Айездим Равин Йосеф также раскритиковал демонстрации ультраортодоксальной группировки Апелега Иерушалми, назвав эти демонстрации осквернением имени Бога. Сегодня в высших учебных заведениях начинается новый учебный год. По данным Совета по высшему образованию, в этом году в Израиле более 300 тысяч студентов будут учиться в 57 высших учебных заведениях. Корреспондент Кан Лиран Худжаинов сообщает, что число студентов выросло незначительно, чуть более чем на 2%. Развитие технологий искусственного интеллекта заметно меняет спрос на различные специальности. Интерес к изучению компьютерных наук снижается и растет спрос на инженеров, врачей и других профессионалов в сфере здравоохранения. В этом году впервые откроются 6 программ бакалавриата по технологиям искусственного интеллекта. В дорожно-транспортном происшествии на шоссе 806 недалеко от населенного пункта Элабунд в Нижней Галилее пострадали 5 молодых людей. Их автомобиль перевернулся и съехал с дороги. 25-летний мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинский центр Цафон в Пурии. Еще 3 получили травмы средней тяжести, 1 легкие. Их доставили в больницы. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Утром возможен небольшой дождь, главным образом на севере страны и в прибрежной равнине. Ближе к полудню ожидаются дожди, местами с грозами, на востоке и юге страны. Существует опасность локальных паводков в руслах пересыхающих рек в районе Мертвого моря, Иудейской пустыни и северной части Аравы. Сегодня днем в Иерусалиме ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 29, в Хайфе 28, в Эйлате 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня». С Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели и хорошего месяца Хешван. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Продолжаются реакции на скандальное решение Нобелевского комитета присудить премию мира Нави Пилей. Президент США Дональд Трамп в присущей ему яркой манере отреагировал на это решение Нобелевского комитета. Поговорим на эту тему. Поговорим и о том, как должен действовать ЦАЛ в случае захвата гражданского самолета. Цензура разрешила эту информацию к публикации на фоне истории с самолетом Fly Dubai. Прошел год с момента подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, те самые 20 пунктов, которые представил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Что из этого реализовано, что не реализовано, какие шансы на продвижение в этом направлении и в чем заинтересован Израиль. 16 дней до выборов в Кнессет 26-го созыва. Бенни Ганц обещает баллотироваться до конца. Юсеф Джабарин обещает сеть безопасности правительству, которое не Нетаньяу. Суд над премьер-министром Бениамином Нетаньяу продолжается. Сегодня начнутся свидетельские показания никого иного, как бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем эфире с нашими гостями. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции «Канрека» сегодня, в воскресенье, 11 октября. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущий Игорь Хариф. В 11:05 в рамках программы «Открытый микрофон» адвокат Марк Книжевский ответит на вопросы радиослушателей. Темы – иммиграционное и семейное право, а также вопросы, связанные с МВД. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 особый случай, ведущий Максим Гулер. В 18:05 на пике событий, у микрофона Михаил Гуревич. А в 22:00 музыкальная программа под редакцией Олега Клоца. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции «Канрека», сегодня, в воскресенье, 11 октября. Прежде чем продолжить программу, скажем, что, как обычно, мы приглашаем вас, уважаемые радиослушатели, принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу «Канрека» в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Вопрос этот касается предвыборной кампании. Глава объединенного списка Юсеф Джабарин объявил, что его партия готова предоставить сеть безопасности любому правительству, которое сменит правительство Нетаньяу. Как, с вашей точки зрения, это заявление повлияет на ход выборов и формирование возможной коалиции? Как это заявление главы Объединенного арабского списка повлияет на ход предвыборной кампании и на формирование возможной коалиции? Заходите на нашу страницу, на страницу «Канрека» в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, пишите нам, высказывайте свое мнение, критикуйте, спорьте, все приветствуется. Единственная просьба, как обычно, делайте все это вежливо. А сейчас 7:09. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодняшние газеты? Начнем мы с заголовков газеты «Исраэль Айом». С разрешения Израиля Катар перевел в Газу 30 миллионов литров горючего. Об этом пишет газета «Исраэль Айом». Это главный заголовок издания. Начиная с 7 октября Доха переводит в Газу гуманитарную помощь на общую сумму более чем 100 миллионов долларов. Об этом на первой странице газеты, заголовок, разумеется, на первой странице газеты «Исраэль Айом». Эта помощь финансирует также продукты питания, палатки и инфраструктуры. Однако побочи оказывает, по сути дела, не прямую, но очевидную помощь Хамасу, которым не требуется финансирование для того, чтобы обеспечивать нужды населения, не должен тратить свои деньги. Часть из этой помощи попадает прямиком в руки террористической организации. Об этом Шахар Клейман на второй странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь, прочитать? Благодаря разведывательным связям так был предотвращен кризис в отношениях с Великобританией в том, что касается консульства, британского консульства в Восточном Иерусалиме. Об этом Дани Закен на 13-й странице газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов. Здесь, разумеется, также комментарии к присуждению Нави Пилай Нобелевской премии мира. Профессор Юваль Эльбашан публикует авторский материал под названием «Присуждение Нави Пилай Нобелевской премии мира. Это Нобелевская премия за лицемерие». И об этом также в газете «Исраэль Айом» на 11-й странице. Еще несколько авторских материалов. Йоав Лемор публикует статью под названием «Ввоз горючего легитимен. Уход от ответственности нет». Амнон Лорд на 5-й странице публикует статью под названием «Если есть политический взрыв на этих выборах, он произойдет справа». Нехама Дуэк публикует статью под названием «Яир Гулан теряет направление и формирует правительство для Нетаньяу». А об этом пишет Нехама Дуэк на 4-й странице издания. И еще один материал. Рики Беркович. «Мы, ультраортодоксы, наши ультраортодоксальные братья, ответьте на вопрос, где вы?» На вопрос, где вы, ответьте, мы здесь, пишет Рики Беркович на 5-й странице газеты «Исраэль Айом». На 2-й странице издания более подробно о ввозе гуманитарной или не гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом подробно пишет Дани Закен. На 2-й странице вновь помощь со стороны Катара. Это то, что можно прочитать, то, о чем пишет сегодня издание. Еще несколько заголовков. Была фальсификация, и все знают, кто фальсифицировал. Об этом на 5-й странице. Это цитата Ави Гиля, цитата того самого интервью, которое дал Ави Гиль Йоаву Лемору и Дани Кушмару на телеканале Кешет по поводу того, что происходило в канцелярии премьер-министра до 7 октября и сразу после. Еще несколько материалов здесь о похоронах Ильява Хаима Цапаламуса, военнослужащего 21 года из Хайфы, который погиб в результате оперативного ЧП в Южном Ливане. «Ты называл меня своей будущей женой. Где ты сейчас? Мое будущее», спрашивала на похоронах невеста погибшего военнослужащего. Об этом также в газете «Исраэль Айом». И еще один заголовок. «Перекресток дорог. Эйлат зависит от иорданских рабочих». Об этом также в газете «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахаронот» сегодня утром. Главный ее материал также, на самом деле, аналогичен тому, что писал Юваль Эльбашан в газете «Исраэль Айом», в газете «Идиот Ахаронот» Бендерор Ямини. Главный заголовок – «Нобелевская премия за цинизм» или «Нобелевская премия за лицемерие». в духе того, как действовала Нави Пилай, и в духе того отчета, который она представила в ООН меньше года тому назад, после бойни 7 октября, Израиль упоминается 277 раз, как страна, которая осуществляет геноцид. Хамас не упоминается даже одного раза, даже слово «террор» там не присутствует. Юрист из Южной Африки получает Нобелевскую премию мира только за одну, по одной причине. Благодаря ее ненависти к Израилю. И это момент, который самый момент низости международного сообщества. И не только Геббельс улыбается сейчас из могилы. Бен-Дрор Ямини об этом на 6-й странице издания. В Ликуд, возвращаемся к предвыборной кампании, Моран Азулай публикует статью под названием «Ликуд формирует программу по вербовке беглецов из партии Гади Айзенкота». Эксклюзивный материал Морана Азулай на 4-й странице издания. Специальная рабочая группа работает с целью обнаружить в списке партии Яшар кандидатов, которые придерживаются правых взглядов и которые могут перейти на другую сторону после выборов. Айзенкот требует от юридического советника принять решение по поводу подачи обвинительного заключения против Цахи Бравермана. Напомним еще раз, Цахи Браверман, бывший глава канцелярии премьер-министра, глава администрации премьер-министра, который подозревается в том, что подделывал время разговора, который вел премьер-министр Бениамин Нетаньяху со своим военным секретарем Ави Гилем утром 7 октября. Обо всем этом Моран Азулай на 4-й странице издания. Большой шаг для человека. Гонка в попытке установить ядерный реактор на Луне. Об этом Ципиш Миловиц на 14-й странице издания. Ядерный реактор на Луне. Иранская угроза и атака хуситов. Тревожное сообщение, которое публикуется в международных СМИ. Исламская республика сумела восстановить свой производство баллистических ракет. Накаляется и Йеменско-Саудовский фронт. Ракета нанесла удар по аэропорту Риада. Не менее 12 человек погибли. В Вашингтоне Трамп колеблется, возобновлять ли военные действия до выборов середины каденции. Об этом Лиор Бен-Ари на 8-й странице газеты «Идиот Ахарону». И здесь же, в газете «Идет хронот», на второй и третьей страницах авторские материалы. На второй странице статья Михаэля Мильштейна «Расследование или катастрофа». Даже если будет создана государственная следственная комиссия, ей будет очень трудно вскрыть правду, которая превратилась в одной из жертв этой войны. Народ, который не в состоянии справиться с правдой, который не в состоянии переварить правду или потребовать ее от своих лидеров, требует чувства критики и оценки реальности и может повторить те же самые ошибки. Об этом пишет Михаэль Мильштейн. А Едиди Штерн также о присуждении Нобелевской премии Нави Пилай. Стратегическое предупреждение. Присуждение Нобелевской премии Нави Пилай доказывает, что мир на самом деле про нас думает. Израиль находится в состоянии реальной угрозы скатывания к мировой изоляции. И всем политическим лагерям государства необходимо объединить силы для того, чтобы выступить единым фронтом против этой угрозы. Об этом пишет профессор Едиди Штерн в газете «Идиот Ахарунот». Газета «Маарив», точнее говоря, сайт газеты «Маарив», новые детали расследования – в том, что происходит сейчас, точнее говоря, новые детали, касающиеся требований американцев от Израиля. Нетаньяу не отвергает на корню возможность удара по Ирану. Высокопоставленный израильский представитель заявил, что вопрос возможного удара по Ирану остается открытым. Он посетил Соединенные Штаты Америки и описывает путаницу, которая там царит, точнее говоря, отсутствие четкого и ясного представления о дальнейших шагах по вопросу о том, что касается возможного удара по Ирану. Нетаньяу не отвергает на корню этот шаг. Замир заявил, что Израиль уже готовится к возможности новой вспышки в регионе. Обо всем этом пишет Ави Ашкенази, военный обозреватель газеты газеты «Маариф» сегодня утром на сайте. За мгновение до выборов цифры за кулисами. В Ликуде полагают, что подлинная картина блоков или подлинное соотношение блоков иное, чем то, что мы видим в публичных опросах. Об этом пишет Анна Барская на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов, есть источники, которые заинтересованы в том, чтобы накалить ситуацию. Абсолютно исключительный посыл, который приходит из ЦАЛа, Ави Ашкенази, военный обозреватель, об этом на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов. «Я зарезал свою жену. Мужчина убил мать троих детей, в то время как пятилетний сын был дома». Об этом также пишет газета, об этой страшной истории также пишет газета «Маариф». Еще немного о предвыборной кампании. Нетаньяу назвал его «Беннет номер два». Офер Винтер не остался в долгу. Накануне в интервью 12-му каналу Офер Винтер начал фронтальную атаку на Беньямина Нетаньяу. Об этом пишет Анна Барская. «Мы на пути к катастрофе», Бенни Ганц заявил о своем следующем шаге, а точнее о решении продолжать баллотироваться на выборах в Кнессет. Еще один материал, Fly Dubai, вскрыла абсурдную картину. «Израиль хорош только тогда, когда от него нужна помощь». Об этом пишет Давид Бен Басат на сайте газеты «Маариф». Газета «Арец», о чем пишет сегодня это издание. «Насилие против палестинцев растет в период сбора оливок. Более 100 случаев нападений были зафиксированы. Согласно сообщениям Красного полумесяца, 12 аграриев были ранены накануне на Западном берегу. В дополнение к этому, в течение недели поселенцы осаждают дом палестинской семьи. Об этом Матан Гулан, Джеки Хури на 4-й странице газеты «Гаарец». И здесь также материал о присуждении Нобелевской премии бывшему Верховному комиссару по правам человека при Организации Объединенных Наций. Так газета «Арец» называет Нави Пилай. Об этом статья на 5-й странице издания. Полиция подозревает, депутат Кнессета и генеральный директор партии «Отсма Иудит» оказывали помощь в том, чтобы оказывали помощь задержанному скрыться от полиции и нападали на полицейских. Еще несколько материалов. Йоси Вертер предлагает блоку Гади Азенкота программу действий. Государственная следственная комиссия и отмена законов юридического переворота, как это называет газета «Арец». Блок Азенкота может повлиять и из Кнессета. Имеется в виду в тот случай, если этому блоку не удастся сформировать правительство. Об этом Йоси Вертер на третьей странице газеты «Гаарец». Война между Йеменом и Саудовской Аравией – это ситуация, которая загоняет в западню международные соглашения и урегулирование на Ближнем Востоке тот новый ближневосточный порядок, который Соединенные Штаты намерены установить. Об этом пишет Цви Барель на шестой странице издания. Глава Тель-Авивского управления полиции. Обыск людей в обнаженном виде у нас стал рутиной. Яир Фольдж об этом на восьмой странице газеты «Гаарец». И еще один или два заголовка. Власти в Индии остановили главу движения протеста и порядка 2000 демонстрантов в Нью-Дели перед массовыми демонстрациями, которые планируются против главы избирательной комиссии. Речь идет о протесте против исчезновения 130 миллионов имен из списка избирателей. Согласно утверждению протестующих, это изменение или это вмешательство оказывает помощь партии Моди. Об этом «Нью-Йорк Таймс» пишет, а газета «Гаарец» перепечатывает это издание, это сообщение. Здесь же на первой странице газеты «Гаарец» фотографии протестов, которые сотрясают сейчас Индию. Это газета «Гаарец». Мы посмотрим немного заголовков сайта «Макор Ришон». Главный заголовок: «Суд над Нетаньяу». Один вопрос будет в центре свидетельских показаний, который сегодня начинает давать Авихай Мандельблит, бывший юридический советник правительства. Ему придется пролить свет на технический, якобы технический, но драматический по важности вопрос, в какую дату, в какую именно конкретно дату он дал разрешение на начало расследования, или, вернее, на начало расследований, имеется в виду, по поводу каждой даты, когда он давал разрешение, давал согласие на начало расследования в отношении премьер-министра Бениамина Нетаньяу. Что разрешал делать и какие действия не давал добро, на какие действия не давал утверждения. Об этом пишет Макор Ришон. Что еще можно здесь прочитать? Что можно здесь прочитать? В разделе актуальных новостей заголовки: «В Европе ненавидели нас задолго до Герцля». Такой авторский материал Хагая Сегаля. Выборы в ЦАЛе. Сотни избирательных участков будут установлены в районах оперативных действий, и голосование продолжится неделю. Об этом пишет Ишаэль Макайс Эль-Рам. Потрясение во главе полиции. Командующий центральным округом Амир Коэн заявил о том, что покидает свою должность. И еще один материал. Исторический визит. Система безопасности Марокко посещает израильский павильон на выставке в Марракеш. И последний материал, с которым мы познакомимся, вот Якориш Хазони, пишет о том, что Израиль и Великобритания пришли к компромиссу по вопросу о палестинском консульстве. Израиль и Великобритания пришли к к, пришли к компромиссу. И еще один материал, Шир Сасон. Либерман призвал глав партии: представьте свое решение палестинской проблемы. Об этом Шир Сасон на сайте газеты «Макор Ришон». 7:30. Переходим к первой теме и к нашему первому собеседнику. Реакции на решение Нобелевского комитета присудить премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пилей продолжаются. С нами в эфире доктор Шимон Крайс, специалист по еврейской истории. Доктор Крайс, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Прежде всего, хотелось бы ваш... Да, я надеюсь, что сможем поговорить. Хотелось бы вашу реакцию, ваш комментарий, ваши первые, первые мысли, когда вы узнали о присуждении именно этому человеку Нобелевской премии мира.
1: Меня, честно говоря, это неприятно удивило, что ей присудили Нобелевскую премию. Потому что это человек, который, чей уровень враждебности к Израилю выше, чем в среднем в ООН. Вообще-то она, Организация Объединенных Наций в целом относится враждебно к Израилю. И все ее работники такие. Но до такой степени, как у нее, это все-таки бывает редко. Она последовательно втаптывала Израиль в грязь. Еще, кстати, до этой войны выдвигала совершенно необоснованные обвинения. Еще, например, в 2020 году, когда она состояла в комиссии, которая определяла ситуацию на территориях, она обвинила нас в политике апартеида, что представляет из себя нелепую ложь. Чтобы понять это, напомню радиослушателям, что такое апартеид. В Южной в Южноафриканской республике только белые пользовались избирательными правами и были представлены в парламенте. Как мы все знаем, в Израиле избирательное право имеют и израильские арабы, и у них есть свое представительство в парламенте. И когда это выдвигает женщина, которая выросла в Южноафриканской республике и которая сама хорошо знает, что такое апартеид, то понятно, что она сама понимает, что она врет. То есть в данном случае речь идет о явной враждебности. То же самое, конечно, относится и к Газу. Постоянные утверждения о геноциде, которые, понятно, являются двойной ложью, потому что что такое геноцид? Массовые поголовные уничтожения народа, как это было, например, с евреями, чего в Газе нет. Но дело не только в этом, дело в том, что израильская армия стремится, чтобы было как можно меньше жертв, в то время как Хамас специально прикрывается гражданским населением. Вот сейчас, после сегодня в новостях я слышал, что Хамас опять, когда он хочет возобновить военные действия, он свои штабы располагает в больницах.
0: Что все это означает, доктор Крайс, по поводу отношения Нобелевского комитета? А возможно, это не Нобелевский комитет в качестве такого микропримера отношения к Израилю и международному сообществу в целом?
1: Это решение о предоставлении ей премии.
0: Доктор Крайс?
1: Решение о предоставлении ей премии вынесли в Норвегии, и в Норвегии уровень враждебности к Израилю выше, чем в среднем по Западной Европе. В Западной Европе все-таки имеются различия, в то время как Германия, например, относятся к Великобритании, хотя они и осуждают ряд действий Израиля, но они все-таки поддерживают с нами неплохие отношения, а вот Норвегия, Ирландия, Испания, они настроены более враждебно к Израилю. Поэтому тут отразилось то, что ей присудили премию, тут отразилось и более враждебное отношение к Израилю.
0: У меня вопрос который задают сегодня очень многие. Враждебность к Израилю. Есть те, кто трактуют его как некую форму современного антисемитизма, что проявляется в отношении к евреям и за пределами нашей страны. Есть те, кто считают, что речь идет о сфокусированной критике в отношении политики нынешнего правительства государства Израиль. Какой точки зрения вы придерживаетесь?
1: Тут вопрос непростой. Нужно прежде всего отметить одну вещь. Есть люди, которые не согласны с нынешним израильским правительством, но тем не менее выступают против того, чтобы Израиль демонизировали. Можно соглашаться или не соглашаться с нашим правительством, можно голосовать, большинство оппозиционных партий в Израиле также осуждает клевету на Израиль. Можно придерживаться очень разных мнений по поводу политики правительства, но то, что израильская армия самая гуманная все-таки на Ближнем Востоке, это факт. Поэтому можно очень по-разному относиться к тем или иным действиям правительства, и можно его осуждать, можно поддерживать или правительство, или оппозицию. Тут могут быть совершенно разные мнения. Другой вопрос, что есть, конечно, одна вещь, которую мы должны учесть. Вот эта женщина, она не только враждебна к Израилю, она довольно-таки хитрая. Она использовала отдельные выступления израильских политиков, как со стороны крайне правых, так и со стороны крайне левых, чтобы подтвердить свою враждебность к Израилю. И тут, конечно, нужно отметить, что и наши политики должны проявлять осторожность. К сожалению, и на крайне правом фланге, и на крайне левом фланге это бывает не всегда. Иногда у нас делаются заявления, которые помогают врагам нас очернить. Но то, что у нас есть не всегда умные политики, это совершенно не оправдывает клевету, потому что Израиль не проводил массового геноцида, наоборот, он стремился сделать так, чтобы было как можно меньше жертв. А те жертвы, которые были, происходили благодаря Хамасу, а не благодаря нам. И поэтому даже если кто-то делает неумное заявление, это еще не причина для подлой клеветы. Хотя, конечно, надо быть осторожным.
0: Доктор Шимон Крайс, специалист по еврейской истории. Большое спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: До свидания. Всего хорошего.
0: 7:38 в Израиле. Мы продолжаем программу. Сказал доктор Крайс, речь идет о неожиданном решении даже для тех, кто рассматривал возможность получения Нобелевской премии мира лиц, которые недоброжелательно относятся к государству Израиль. Особенно резкая реакция столкнулась в Соединенных Штатах Америки. Напомним, что Нави Пилай входила в состав Международного суда, который объявил действия Израиля геноцидом. Через несколько часов после присуждения ей Нобелевской премии США объявили о введении санкций против Международного уголовного суда. В Международном уголовном суде это назвали посягательством на верховенство закона. С нами в эфире адвокат Зея Фарбер, специалист по международному праву. Адвокат Фарбер, доброе утро.
2: Okay.
0: Прежде всего, о каких санкциях мы говорим? Что Соединенные Штаты Америки могут... Какие санкции они могут ввести в отношении международной структуры, если я правильно понимаю, действующей под эгидой ООН?
2: Международный суд не сможет заключать какие-либо сделки, получать какого-либо участие в каких-либо финансовых транзакциях. То есть фактически банковские счета этого суда будут заморожены. Суд не сможет заказать бумагу. Суд не сможет купить программы компьютерные. В общем, он будет полностью парализован.
0: Я пытаюсь понять, американцы... Этот международный суд находится в Гааге. Каким образом Соединенные Штаты Америки могут сделать такой шаг или пойти на такое решение?
2: Все, мы живем в глобальной экономике. Что касается, например, финансовых систем, все банки так или иначе завязаны работают с американскими банками. Если какой-то банк не может работать с американским банком, то он не сможет существовать, неважно, где этот банк находится. Это значит, что если американцы объявили, что банк, который сотрудничает с Международным уголовным судом, не сможет участвовать в системе банковской, не сможет присоединиться к банковской системе Соединенных Штатов, то этот банк фактически вычеркнут из международной банковской системы, не существует.
0: Иными словами, банкам придется выбирать, сотрудничать с правительством Соединенных Штатов Америки или с Международным уголовным судом. Это тот выбор, который ставит Трамп перед этими банками.
2: Даже более глобальное, сотрудничество либо с Международным уголовным судом, либо сотрудничество с Международной банковской системой. В том числе ядром, которое является банковской системой Соединенных Штатов.
0: То есть либо сотрудничество с Международным уголовным судом, либо быть частью Международной банковской системы.
2: Именно так, да. Это, например, все используют все программы Microsoft, Windows и так далее, или Apple, и теперь они не смогут участвовать. Да? То есть говорим, во-первых, что санкции еще не вступают в силу, есть отсрочка полгода. Но как только они войдут в силу, то эти банковские, например, все эти программы перестанут работать, если они у них на подписке, то все программы в компьютерах Международного уголовного суда перестанут работать. Ну и так далее. То есть любая маломальская операция с какой-либо значимой компанией, даже если она не американская, но она работает с американцами, то эта сделка станет невозможной. То есть фактически система будет парализована.
0: Что означает отсрочка, которую Трамп дал на полгода Международному уголовному суду? У него есть какой-то набор требований, которые они должны выполнить, чтобы избежать санкций?
2: То, что они говорят, что должны быть полностью исключены возможность уголовного преследования американских военнослужащих, вообще американцев. Косвенно это задевает, там, и, насколько я понимаю, речь идет и об израильтянах тоже. Но речь идет о том, что да, существенно ограничить полномочия Международного уголовного суда. И это, кстати, не просто так, не просто каприз, а это, собственно, исходя из основополагающего принципа правосудия, вот если мы еще посмотрим Великую хартию вольности, которая была принята в Англии, Великобритании в 1215 году, которая как бы основа правовой системы англо-американской, то там один из пунктов было, что требование к королю, что судить какого-либо подозреваемого могут быть только люди, равные ему. Да, то есть среди равных ему. А здесь получается вот этот Международный уголовный суд, который создан представителем самых разных государств, Африки, Азии и так далее, будут судить американцев, когда они сами, у них там их правовые системы непонятно какие, когда американцы не участвовали в создании этой правовой системы, то есть они не голосовали за эти законы, и непонятно, чем эти судьи руководствуются. Они, большая часть их вообще даже не из демократических стран. То есть тут логика прослеживается, определенная именно правовая логика. То есть человек должен быть судим равными ему людьми, которые подчиняются той же правовой системе и по законам, которые более-менее были приняты с его участием, так или иначе. И вот эта международная уголовная система, она как бы меняет все. И хотя идея кажется очень красивой, но ее применение, оно весьма проблематично, как мы видим, например, в тех ордерах об аресте, которые вы были посланы, выданы против премьера Израиля, против бывшего министра обороны. Да.
0: Хочу вас спросить о вот этих условиях, об этом требовании, которое выдвинули США. В чем, как Международный суд может ответить на них? То есть какие шаги должны быть предприняты Международным судом, чтобы американцы увидели, окей, больше преследовать американцев не будут или не могут? Есть ли какие-то конкретные действия?
2: Да, они могут изменить римский статус, то есть основополагающий устав суда. Сегодня полномочия суда, Международного уголовного суда распространяются на преступления, которые либо совершены на территории стран-участниц, тех, кто присоединился к этому суду, либо их гражданами. То есть получается, что, например, в случае Афганистана, Афганистан присоединился, но и было вынято расследование против преступлений, совершенными американскими военнослужащими. В конечном счете, это под давлением Трампа это было расследование закрыто, но ситуация, возможно, такая еще остается. То есть если будет изменен этот устав так, что полномочия не будут распространяться на территориях стран-участниц, но только в отношении, например, граждан этих самых территорий стран-участниц. То есть исключить граждан тех стран, которые не подписали этот устав, не присоединились к Международному уголовному суду, это, конечно, потребует взаимодействия очень многих стран и решений с их стороны будет очень-очень непросто.
0: Сможет ли этот суд функционировать, если он, скажем, отвергнет требования США, и Трамп реализует свою угрозу, наложит санкции?
2: И он будет полностью парализован. Суд будет полностью парализован. То есть уже есть некоторые санкции, кстати, которые действуют против главного прокурора этого Международного уголовного суда, против некоторых судей. Уже были санкции, они уже кричали, что мы парализованно не можем работать. А сейчас это уже будут тотальные санкции, которые полностью заморозят всю работу Международного уголовного суда. То есть даже секретарь не сможет там работать. Американский гражданин, который захочет работать там с секретарем в Международном уголовном суде, уже будет проблема.
0: Последний вопрос, адвокат Фарбер. Что это означает для Израиля, в частности, для тех фигур, премьер-министра, бывшего министра обороны и так далее, которые находятся под распоряжениями об аресте со стороны Международного уголовного суда?
2: Ну, сейчас трудно это сказать, но тенденция такова, что эти ордеры, в конечном счете, будут отменены. То есть это, по-моему, часть этих переговоров между командой Трампа и между представителями Международного уголовного суда. Как выйти из этого противоречия? Собственно, вот эти ордеры, они где-то послужили триггером для этих санкций, поскольку показали, что все-таки опасность существует и против американцев, несмотря на закрытие расследования против них в отношении Афганистана. То есть Международный уголовный суд все-таки, так сказать, опасен и может быть непредсказуемым, как он был в отношении израильтян, так он может быть в отношении американцев. Поэтому я думаю, что вопрос будет в конечном счете идет к тому, что это будет закрыто. Этот вопрос и эти ордеры против премьера и министра обороны будут отменены. Но это не скоро.
0: И еще раз скажем, речь идет только о Международном уголовном суде. Речь не идет о Высшем суде справедливости, как называется одна из структур международных судов.
2: Это другой суд. Там продолжается дело против Израиля, обвинение геноцида. Это другая структура, непосредственно структура ООН. И это там другая история.
0: Санкции наложены только на Международный уголовный суд.
2: Да, именно так.
0: Адвокат Зеев Фарбер, специалист по международному праву. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Всего доброго.
2: Всего хорошего.
0: 7:48. Мы продолжаем программу. Состоялся телефонный разговор между президентами США и России. Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. И президент США заявил, что договорился с Путиным о поставке дизеля из России, что естественным образом вызвало резкую критику со стороны Украины. Цви Маген, бывший посол Израиля в России и Украине, с нами в эфире. Господин Маген, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Что мы можем понять из сообщений о беседе Путина и Трампа?
3: Много чего можем понять. Основное нам не было сказано, говоря, что полтора часа беседовали. Но то, что передали, это интересный аспект, который давайте обсудим. Речь идет, конечно, о, продаже российской нефти Соединенным Штатам. Это интересный поворот событий, кроме всех остальных, которые намечаются, и разберемся. Россия находится под санкциями Европы в отношении энергоносителей. Она не может продавать Европе, у нее в этом контексте большие проблемы, тем более, что украинцы совместно с европейцами, между прочим, наносят удары по объектам в сфере энергоносителей. И получается проблема, и вдруг Соединенные Штаты предлагают России купить ее нефть. Это, а где же тогда Европа? Это первый аспект. Второй аспект. Соединенные Штаты заявили параллельно в это же время Украине, что прекратила нанесение ударов по российской энергоносительной инфраструктуре, если можно так выразиться. Украинцы, конечно, ответили достаточно жестко, что они продолжат и так далее, но я сомневаюсь, что они продолжат. И тут получается, что у нас конфликт в Соединенных Штатах с Европой, потому что это, в конце концов, интерес Европы довести Россию до какого-то состояния, а Соединенные Штаты вдруг вмешиваются и мешаются. Теперь интересы. Что может быть интересного для Соединенных Штатов? Как минимум, это, конечно, цены на нефть, и в том мере это влияние на мировой рынок цен на нефть, и это полезно и для Соединенных Штатов, и для всех остальных, между прочим, для, в какой-то мере и для Европы тоже. Но тут у нас война, так что да. Это с одной стороны. Параллельно объяснялись, я не скажу в любви, но, во всяком случае, в отношениях России с Соединенными Штатами, и кроме этой нефти, еще договорились по вопросу Ирана. И тут становится интересно.
0: А именно?
3: Они не объясняли конкретно, что, ну да, Россия готова присоединиться, она уже, между прочим, присоединилась к усилиям Соединенных Штатов, там навести какой-то порядок на Ближнем Востоке, а на Ближнем Востоке это только Иран пока. И в этом отношении практически это Соединенные Штаты договариваются с Россией, и у них, так сказать, на прицеле находится и Китай тоже по этому же вопросу, поэтому Соединенные Штаты, добавишь Трамп, намерены задействовать Россию и Китай как давление на Иран и как минимум каких-то там приговоров о окончании войны, но...
0: Если уж мы говорим, на секундочку отвлекаемся от российско-украинского трека, да, и говорим о Ближнем Востоке, то если действительно есть такое соглашение между Россией и Соединенными Штатами Америки или предварительная договоренность между Трампом и Путиным, хорошо ли это для евреев?
3: Это время не мешает в какой-то мере, потому что вопрос результата. Если в результате сменится там атмосфера в Иране, сменится, может, даже руководство, это очень хорошо. Uh-huh. Ежели это только дает какую-то временную передышку, и Россия намерена, и она заявила, и даже сейчас тоже заявила об этом, что она готова принять, скажем, обогащенный уран из Ирана и сохранить у себя, это в какой-то мере не слишком здорово для Израиля. Поэтому это интересный вопрос, с одной стороны. Но тут параллельно на повестке дня у нас вопрос, да или нет вступать, скажем, в продолжение военного конфликта совместно с Соединенными Штатами или самостоятельно с Ираном. Это комплекс вопросов. Но этот ход Трампа с Путиным...
0: Господин Маген?
3: Да.
0: У нас, вы с нами, просто мне показалось, что вы прервались. Окей, если мы возвращаемся к российско-украинским делам, как естественным образом это решение, эта договоренность вызвала критику Зеленского. Насколько нас это приближает или отдаляет от какой-то попытки прийти к урегулированию в Украине, закончить войну?
3: Это очень сложный вопрос, потому что, в конце концов, интерес в продолжении войны, он в основном не у Зеленского, а у Европы. Зеленский в основном является в какой-то мере прокси Европы и зависит от нее, потому что все его военные усилия, экономические возможности, это так или иначе, это Европа. Это не он сам по себе, и они его заставляют продолжить войну, и они заставляют его отказаться от переговоров и наносить удары по России, заставляют им возможности. И в какой-то мере иногда у него даже получается хорошо, но Европа тут на повестке дня, и Соединенным Штатам надо договариваться с Европой. По-моему, этот ход с российской нефтью все же направлен на Европу, не на...
0: С этой точки зрения, в какой степени у Европы была возможность повлиять на эту договоренность?
3: Не было, потому что Трамп их предупредил несколько раз, давайте прекращать войну, у меня есть интересы, ему отвечали, что мы с вами не работаем, не играем, если хотите, и европейцы уже достаточно давно относятся к Соединенным Штатам негативно, не помогают им, например, в вопросе Ближнего Востока, в других проектах, отказались помочь ему в создании новой, скажем, политической договоренности на глобальном уровне. И есть конфликт между Соединенными Штатами и Европой. Это длинный и сложный вопрос, но он существует. Поэтому все эти вопросы с Украиной увязываются именно на отношения США с Европой. И в какой-то мере Иран тоже подсоединяется, потому что все это вместе взято и есть глобальная война, которую на данном этапе ведет Соединенные Штаты, ведут, Трамп ведет. А в принципе все мы задействованы в этом в той иной мере.
0: Война, сейчас... отношения между США и США и Европой каким-то образом завязаны на отношениях с Россией, или это шире и глубже конфликт?
3: Это шире и глубже. Россия в этом контексте уже договорилась с Соединенными Штатами. Я напоминаю встречу Путина с Трампом в Аляске. Это после того, что его представители бывали у Путина, договорились. И Путин готов принять эту новую концепцию глобального, скажем, политического регулирования. Участвует как партнер Соединенных Штатов. Это Европе очень не нравится. И продолжают конфликтовать. Не согласны, не принимают, отталкивают это предложение, сами по себе не хотят участвовать. Тут можно разбираться, конечно, каковы интересы Европы, но если так очень поверхностно, то, да. То Европа в той или иной мере готова играть самостоятельную игру и заявляет, что в новом политическом урегулировании на глобальном уровне Европа самостоятельный игрок. В какой-то мере это туда и клонит.

0: эти, конечно, территории. Она сумела, в конце концов, вывести войну на самом начале, не обращали к этому на это внимание, но она сумела вывести, скажем, военный конфликт.
1: Вы прерываетесь, да. Да.
0: Угу. Вы меня слышите?
1: Да, проблема? Сейчас слышу.
0: Угу. Да. Украина ведет очень эффективную, скажем, войну дронов. И в этом отношении у нее неплохие, скажем, результаты по этого конфликта. Россия не сумела захватить новые территории. Но Россия отказывается от того или иного мирного соглашения, в котором она выйдет проигравшей. Она не заинтересована, она должна остаться империей, она должна остаться державой. Иначе и ни Путину, ни его преемникам не удержаться. Поэтому они продолжают свою политику, Европа с Украиной вместе свою. Да. И чем это кончится, пока не ясно, но могу предположить две или три возможности. Пока.
1: Цви Маген, бывший посол Израиля в России и Украине. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо вам, всего доброго.
1: 7:58 в Израиле. Эта часть программы подходит к концу. Юваль Ясуд за пультом. Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсеры. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей во втором часе программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

В Израиле 8 часов. Вы слушаете Кан Рекорд. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану еще до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в начале ноября. Он также дал понять, что Вашингтон может ответить на вчерашнюю атаку хуситов в Саудовской Аравии, в результате которой в международном аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, в том числе гражданин США. Сообщение передали корреспонденты Кан Рой Кейси Лирана Арони и обозреватель Кан Рам Брандес. Предполагаемые изменения протоколов событий 7 октября в канцелярии премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Новые подробности расследования действий бывшего руководителя аппарата премьер-министра Цахи Бравермана ставят под сомнение его утверждение о том, что речь шла об исправлении ошибки. Как стало известно в ходе расследования, стенографистка разъяснила Браверману, что он не имеет права знакомиться с протоколами или вносить в них изменения. По подозрению следствия, он собственноручно изменил указанное в протоколе время телефонного разговора с 6 часов 40 минут на 6 часов 29 минут, то есть на время начала нападения. Корреспондент Канро Яновский сообщает, что по оценке правоохранительных органов целью этих действий было создать впечатление, будто премьер-министр сразу понял, что началось внезапное нападение и действовал соответствующим образом. Судебный процесс над главой правительства. Сегодня утром бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит начнет давать показания в качестве свидетеля защиты. Это необычный случай, когда бывший юридический советник правительства должен давать показания по делу, которым он руководил, находясь в должности. Адвокат Давид Петер из партии Ликуд заявил, что

0: что Мандельблит действовал с нарушением закона. Расследование в отношении премьер-министра должно проводиться только после получения прямого разрешения юридического советника правительства. Однако, как мы видим из материалов расследования, такое разрешение не только не было дано, но прокуратура и полиция сознательно и открыто нарушали указания юридического советника правительства. Часть ответов мы получили буквально в последние дни в ходе судебного процесса, когда было прямо сказано, предполагалось, что дело не дойдет до суда. Адвокат Петер заявил это в беседе с журналистом Кан Юавом Краковским. Как отмечает корреспондент Кан Тамар Альмог, Мандельблит будет давать показания предположительно около недели. Духовный лидер партии ШАС Равин Ицхак Йосеф выступил вчера с резкой критикой светских израильтян и средств массовой информации. Великий мудрец Хазон Иш писал, что светские евреи в наше время подобны детям, выросшим среди иноверцев и не получившим еврейского воспитания. Мы слышим и подстрекательство в средствах массовой информации. Во всех новостях постоянно говорят, учащиеся ешив уклоняются от службы, они уклонисты. Учащиеся ешив – дезертиры, они дезертиры. А ведь учащиеся ешив спасают наше поколение, спасают всю землю Израиля. Но подстрекательство против учащихся ешив приобрело огромные масштабы. Это просто ужасно. Людей охватила ненависть к ним. Эти слова великого раввина Ицхака Йосефа приводит корреспондент Кан Даниэль Гровайс. Сегодня в высших учебных заведениях начинается новый учебный год. По данным Совета по высшему образованию, в этом году в Израиле более 300 тысяч студентов будут учиться в 57 высших учебных заведениях. Корреспондент Канлеран Худжейнов сообщает, что число студентов выросло незначительно, чуть более чем на 2%. Развитие технологий искусственного интеллекта заметно меняет спрос на различные специальности. Интерес к изучению компьютерных наук снижается, и растет спрос на инженеров, врачей и других профессионалов в сфере здравоохранения. В этом году впервые откроются 6 программ бакалавриата по технологиям искусственного интеллекта. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Утром возможен небольшой дождь, главным образом на севере страны и в прибрежной равнине. Ближе к полудню дожди, местами с грозами, ожидаются на востоке и юге. Существует опасность локальных паводков в руслах пересыхающих рек в районе Мертвого моря, Иудейской пустыни и северной части Аравы. Сегодня днем в Иерусалиме ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 29, в Хайфе 28, в Эйлате 33 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Доброго дня. Шалом, Иерушалаим.
3: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня». С Габи Вольфсоном.

что этого достаточно для того, чтобы отменить обвинительное заключение, или пойдет речь о том, что, несмотря на нарушения, они не настолько значимы по сравнению, по крайней мере, с тяжестью обвинительных заключений против Бениамина Нетаньяху. На все это потребуется ответ суда. Адвокаты уже подавали просьбу об отмене обвинительного заключения в связи с нарушениями, которые были допущены и при даче разрешения на начало расследования, и при самом расследовании и так далее. Все это будет на повестке дня в течение ближайшей недели. С нами в эфире был Нетель Бандель, обозреватель по юридическим вопросам, портал Wynet. Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Мила Сталинская и Лена Черкасова, продюсер Людмила Ермакова, редактор у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь с нами на Канрека. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Игорь Хариф. Еще раз спасибо, что были с нами. Хорошего дня. По возможности хороших новостей.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Противостояние Саудовской Аравии и хуситов. Прокатарский телеканал «Аль-Араби» со ссылкой на военные источники сообщает о мощных ударах саудовских военно-воздушных сил по позициям хуситских повстанцев в районе города Таиз на юго-западе Йемена. Между тем, международный аэропорт столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда останется закрытым как минимум до вечера в связи с ударами хуситов. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Предполагаемые изменения протоколов событий 7 октября в канцелярии премьер-министра Вениамина Нетаньяху. Новые подробности расследования действий бывшего руководителя аппарата премьер-министра Цахи Бравермана ставят под сомнение его утверждение о том, что речь шла об исправлении ошибки. Как стало известно в ходе расследования, стенографистка разъяснила Браверману, что он не имеет права знакомиться с протоколами или вносить в них изменения. По подозрению следствия, он собственноручно изменил указанное в протоколе время телефонного разговора с 6 часов 40 минут на 6 часов 29 минут, то есть на время начала нападения. Корреспондент Канру Яновский сообщает, что по оценке правоохранительных органов целью этих действий было создать впечатление, будто премьер-министр сразу понял, что началось внезапное нападение и действовал соответствующим образом. Судебный процесс над главой правительства. Примерно через полчаса бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит начнет давать показания в качестве свидетеля защиты. Это необычный случай, когда бывший юридический советник правительства должен давать показания по делу, которым он руководил, находясь в должности. Адвокат Давид Петер из партии Ликуд заявил, что Мандельблит действовал с нарушением закона. Расследование в отношении премьер-министра должно проводиться только после получения прямого разрешения юридического советника правительства. Однако, как мы видим из материалов расследования, такое разрешение не только не было дано, но прокуратура и полиция сознательно и открыто нарушали указания юридического советника правительства. Часть ответов мы получили буквально в последние дни в ходе судебного процесса, когда было прямо сказано, предполагалось, что это дело не дойдет до суда. Адвокат Петер заявил это в беседе с журналистом Кан Йоавом Краковским. Как отмечает корреспондент Кан Тамар Альмог, Мандельблит будет давать показания предположительно.

0: продолжительно около недели. За последние 4 года продукты питания подорожали почти в 5 раз сильнее, чем за предыдущие 4 года. Согласно новому исследованию Тель-Авивского университета, в ходе которого были изучены цены на 80 основных потребительских товаров, стоимость потребительской корзины выросла примерно на 20% в небольших районных магазинах и интернет-магазинах и примерно на 15% в сетях магазинов низких цен. Среди наиболее заметных примеров – шоколад «Пара», который в небольших районных магазинах подорожал примерно на 78%. Замороженные бурекосы подорожали примерно на 31%, а килограмм риса – почти на 18%. Об этом сообщает корреспондент КАН Офир Гальперин. Более 100 мэров городов и глав местных советов требуют от политических партий взять на себя обязательство утвердить в течение 100 дней после приведения к присяге следующего правительства общенациональную чрезвычайную программу по решению проблемы отходов и незаконного сжигания мусора. В письме, направленном руководителям партий, они предупреждают о серьезной угрозе здоровью населения и ущербе природным территориям. Авторы письма требуют выделить на эти цели специальное финансирование, развивать необходимую инфраструктуру, ужесточить наказание за незаконный выброс мусора и его поджог, а также усилить контроль за соблюдением закона. Об этом сообщает корреспондент КАН Михаль Вассерман. Сегодня утром на территории предприятия, принадлежащего компании «Рафаэль» в районе Крайот, проводятся плановые испытания, в ходе которых может быть слышен шум. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
0: Утром возможен небольшой дождь, главным образом на севере страны и в прибрежной равнине. Ближе к полудню дожди, местами с грозами, ожидаются на востоке и на юге страны. Существует опасность локальных паводков в руслах пересыхающих рек в районе Мертвого моря, Иудейской пустыни и северной части Аравы. Сегодня днем в Иерусалиме ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 29, в Хайфе 28, в Эйлате 33 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 10 часов. Доброго дня. Шалом, Иерусалим.
2: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Шарон Лернер, редактор Саша Коган, продюсеры Мила Сталинский, Лена Черкасова, Игорь Хариф, а в эфире радиостанции КАН РЕКА программа «Бокер Тов Исраэль». Сегодня 11 октября 2026 года. И первое, что я делаю, обращаюсь к нашему коллеге, ведущему КАН РЕКА Габи Вольсону с вопросами по главным темам нынешнего утра. Приветствую, Габи.
4: Доброе утро, Игорь. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей недели, хорошего месяца.
3: Первая годовщина соглашения по Газе. Джаред Кушнер. Прогресс реален? Вопрос. Прогресс реален?
4: Ну, вопрос, я сейчас, можно очень, знаете, сейчас впасть в философскую дискуссию по поводу, что такое прогресс, да, то есть является ли прогрессом, например, восстановление сектора Газа до того, как Хамас разоружился? Кто-то считает да, кто-то считает нет и так далее. На данный момент, по крайней мере, так считает наш сегодняшний собеседник Арель Хурев, специалист по палестинскому обществу и террору из Тель-Авивского университета, считает, что мы находимся в некой промежуточной ситуации. С одной стороны, Израиль имеет гораздо больше свободы действий, нежели предполагалось год назад, когда соглашение подписывали, и казалось, что Израиль будет полностью скован американцами, американским командованием, которая здесь находилась в Кирьят-Гате и так далее, выяснилось, что свободы действий гораздо больше. С другой стороны, Хамас не проявляет никаких признаков готовности разоружаться и к демилитаризации Газы, и поэтому на Израиль оказывается давление с требованием начать восстановление сектора до того, как Хамас разоружился. пока что Израиль против этого возражает, и с точки зрения нашего собеседника совершенно справедливо, однако делает недостаточно для того, чтобы сформировать ситуацию, которая позволит продвигаться, и вот тот самый прогресс, с которого мы начали, но прогресс, который выгоден Израилю, а не выгоден Хамасу. Да? Если к этому добавить сегодняшний материал, главный материал в газете «Исраэль Айом», о том, что Катар продолжает ввозить гуманитарную помощь, бензин и так далее в сектор, и не ловите меня на слове, но, по-моему, общая сумма гуманитарной в кавычках помощи, которую оказывает Катар Хамасу с момента вступления в силу этого соглашения, составляет порядка 100 миллионов долларов, то можно понять, что у Хамаса есть основа, на которой эта организация восстанавливает свои порядки. Обойдемся ли мы без еще одного круга противостояния для уничтожения власти Хамаса? Арель Хорев считает, что нет, и я с ним согласен.
3: А в принципе, эту власть Хамаса, как мы теперь уже почувствуем, возможно полностью, так сказать, изъять? Возможно ли полностью одолеть Хамас? Мы вроде понимаем, что нет.
4: Нет, тут это же вопрос. Вопрос в том, что называть одолеть Хамас, да? Арель Хорев, я с ним согласен, считает, что есть режим Хамаса, да? Можно ли было одолеть нацистскую Германию? Там был режим, который одолели, который ликвидировали, да? Уничтожили режим, уничтожили институты, уничтожили структуры, уничтожили ту власть, которая управляла нацистской Германией.
3: Но идея...
4: Идею уничтожить нельзя.
3: Вот. И мне кажется, что идея нацизма была гораздо менее яростной и крепкой, чем идея, скажем, Хамаса, условно говоря.
4: Безусловно, но, опять же, это вопрос, так сказать, вопрос подхода, но мне кажется, что отвечая, когда мы говорим о победе над Хамасом, никто не планирует победить идею, да, потому что понятно, что идея не... пока существует, по крайней мере. Хотя идеи, я не специалист в области джиада, да, но эти идеи там трансформируются. Когда-то была Аль-Каида, сегодня Аль-Каида вторична. Когда-то было Исламское государство, сегодня оно заметно слабее. Хамас, Хизбалла и так далее. Есть разные проявления, есть разные формы. Но режим, существующий в секторе Газа, режим, который организовал и осуществил 7 октября, это режим, который... С точки зрения многих специалистов, в том числе Ареля Хорева, с которым мы говорили, этот режим должен быть уничтожен. Без этого мы не можем, по сути дела, быть защищены от того, чтобы Хамас не восстановился.
3: Тут бы еще, конечно, можно было говорить очень много об этом, но у нас есть телефонный звонок. Позвони мне, позвони. Да-да. Итак, Трамп поговорил с Путиным. Крайне странно меня произвело впечатление содержания этого разговора. Ну, во-первых, как сказал Зеленский, очередная инвестиция в войну, потому что у России будет закупать дизели. Зачем это Трампу, я не знаю, но окей. Во-вторых, опять проснулась, значит, великая российская идея миротворчества, значит, и Путин предстал посредником между Ираном и Соединенными Штатами, Западом там и так далее. Хотелось бы знать, о чем все-таки они поговорили?
4: Ну, собственно говоря,
3: что это было?
4: Вы упомянули то, о чем они поговорили, и мне сложно сказать, что стоит за всем этим. Цвимаген, с которым мы беседовали в эфире, считает, что речь идет о сложной ближневосточной и гораздо более, чем ближневосточной, геополитической игре между Россией, в основном между Соединенными Штатами Америки и Европой. Да, в основном между Соединенными Штатами Америки и Европой, в которой все остальные игроки, и частично Китаем, в которой все остальные игроки являются, по сути дела, пешками и производным. Да? То есть, каковы будут последствия у этого шага? Дональд Трамп маневрирует в попытке найти какую-то точку, в которой он сможет зафиксировать достижения, сможет зафиксировать результаты и так далее, будь то в противостоянии между Россией и Украиной, будь то между самим собой и Ираном и так далее. Поэтому, когда ведутся такие переговоры, то, судя по всему, речь идет не только о российско-украинском противостоянии, но, как вы сказали, и об Иране. Может ли быть Россия эффективным посредником Я лично сильно сомневаюсь. Но почему не поговорить и не пообщаться?
3: А, в смысле поговорить, пообщаться? Я с этим согласен. Особенно дизели меня почему-то волновали, как бы. Ну, хорошо. И, наконец, такой вопрос, как бы риторический, но он таким изначально и был. Это реакция на решение Нобелевского комитета мира, значит, по вручению премии Нави Пилей. Это, ну, как бы, я не знаю, это давняя прекрасная традиция Нобелевского комитета мира.
4: Да, безусловно, ничто не ново под луной. Если кто-то думал, что 7 октября в чьем-то сознании что-то изменит, ну вот мы получили подтверждение, что да, безусловно, кто-то что-то изменил. То есть дать Нави Пилей Нобелевскую премию мира после 7 октября и после ее заявлений, касающихся 7 октября, да, мир стал еще более странным, я выражаюсь, understatement тысячелетия, еще более странным, чем он был до сих пор.
3: Чего добиваются вот этими последовательными, безумными, так сказать, награждениями Нобелевские Нобелиаты, как бы вот Нобелевский комитет, особенно все, что связано в Норвегии, да, значит, с Комитетом мира. Я не знаю...
4: Делегитимация государства Израиль. Тут как бы мне не кажется, что есть много места для комментариев. Если быть очень осторожными в оценках, то делегитимации нынешнего правительства государства Израиль, нынешней политики государства Израиль, но с моей точки зрения, речь идет гораздо более широкой тенденции. Речь идет о сознательной делегитимации государства, которая оказалась перед лицом ничем не спровоцированной агрессии 7 октября утром, дало ответ на эту агрессию и заклеймено как страна, осуществляющая геноцид, совершенно неоправданно, в то время как вторая сторона контролирует 30% территории, с которой совершено нападение, и получает гуманитарную помощь.
3: Ну, хотелось бы как раз делегитимации самих академиков, которые, этого института, который, ну, я не знаю, мне кажется, на большинство здравомыслящих людей оказывает какое-то очень удручающее.
4: С этой точки зрения, если я правильно понимаю, то шаги, которые предпринял Дональд Трамп, о которых объявил Дональд Трамп, не в отношении Нобелевского комитета, а в отношении Международного уголовного суда, в котором заседала Нави Пилей, и в рамках которого она приняла решение объявить действия Израиля геноцидом, санкции, которые были объявлены Дональдом Трампом через несколько часов. И я лично ломаю голову над вопросом о том, он объявил об этих санкциях из обиды, что он не получил, или из возмущения совершенно справедливо по поводу того, что этой женщине дали Нобелевскую премию мира, в то время как он совершенно справедливо сказал, что все, что о ней известно, что о ней известно, это то, что она ненавидит государство Израиль. Да, вот что двигало Дональдом Трампом, я не знаю, но в данном случае, как говорила одна моя знакомая, любые доводы хороши, когда они ведут к правильным выводам.
3: Совершенно верно.
4: Шаги Дональда Трампа были верны.
3: Что-то подсказывает мне, что обида Трампа велика.
4: Тоже имела место.
3: Да. Ну что же, большое спасибо ведущему Канрека Габи Вольфсону. Хорошего дня, Габи.
4: Всего доброго.
3: Политики внешней к внутренней. В кибуце Амиад на этой неделе открылся первый в Израиле студенческий медицинский поселок. 27 жилых единиц для 30 будущих врачей, начинающих 6-летнее обучение на медицинском факультете Бар-Илана в Цфате. Расчет в том, что через несколько лет часть из них останется работать на севере, где очень ощутим недостаток кадрового ресурса. С нами на линии сейчас профессор Леонид Эйдельман, заведующий отделением анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, экс-президент Всемирной и Всеизраильской медицинских ассоциаций. Здравствуйте, Леонид.
5: Доброе утро.
3: Ну, вопрос совершенно естественный. Как вы относитесь к подобной инициативе? Так сказать, внешне она выглядит привлекательно, хотя у меня есть и другие вопросы.
5: Я с вами полностью согласен. Это не только внешне она выглядит привлекательно, это очень правильный шаг. Недостаток врачей, которые во всем Израиле, будет чувствоваться все больше и больше в ближайшие годы в связи с тем, что врачи, которые приехали из бывшего Советского Союза, уходят на пенсию. И поэтому особенно это, как всегда, будет чувствоваться на периферии. На периферии, на севере и на юге будет все больше чувствоваться недостаток врачей. И с этим надо что-то делать. вопрос заключается в том, как подходить к этому вопросу. Угу. И здесь найден путь, который, на мой взгляд, может быть очень перспективным. Потому что надо, во-первых, понять, что эти студенты, они будут 6 лет учиться в ЦПАТе и в Пурии, и в Нарии, в разных местах на севере. Это там находятся клинические базы университета Бар-Илан, который в центре которого в ЦПАТе. И при этом они после 6 лет начнут этмахут, то есть специализироваться в определенной специальности. Это еще 4 или 6 лет, если они выберут внутренние болезни, это 4 года. Если они выберут хирургию, например, разные хирургические специальности, то это 6 лет. То есть в целом это займет еще 10-12 лет, пока они будут специалистами. И тут вопрос, очень важно, чтобы после этих 10-12 лет они остались на периферии, на севере в частности. И это действительно вызов непростой. И расчет на то, что люди, которые привыкнут уже жить на севере, они там и останутся. Это всегда был вызов, и подход такой может быть очень перспективный.
3: Леонид, я, наверное, мизантроп, и так сказать, сейчас скажу, как адвокат дьявола. А что мешает будущему врачу получить все полагающиеся по программе льготы, а они довольно существенные, а по окончании учебы поехать в более манящие места? Или как-то здесь будет кнутом и пряником, значит, как-то обяжут, допустим, студентов, ну, отработать, скажем, как было в Советском Союзе, столько-то лет. Или вычтут задним числом стипендии эти. И, я не знаю, вот, а как? Есть ли какие-то способы? Вот человек понял, стипендия, там, льготное, все, классно, замечательно. Пойду-ка поучусь, а потом...
5: Это не дело мизантропии, это вы реально смотрите на вещи. Это реальный взгляд. Ничто не помешает человеку, который после окончания учебы, после прохождения резидентуры может выбрать любое место. Это страна свободная, и хорошо, что это так. Но, с другой стороны, расчет на том, что, во-первых, они, видимо, подпишут какой-то договор, который обязывает их. Но, как правило, речь идет не о больших суммах, и человек, который действительно захочет выбрать другое место, он сможет выплатить эту сумму и быть свободным. И, опять же, я повторяю, я думаю, что это правильно, что человек должен быть свободным и выбирать свободно. Лучше действовать пряником. Не кнутом, а пряником. И в этом деле только пряник работает. И пряник – это в разных направлениях, в том смысле, что он будет привыкнет жить на севере, он создаст семью, и семья уже будет центр своей жизни планировать на севере. И с другой стороны, надо, конечно, давать ставки на севере, чтобы могли найти там работу и давать повышенную зарплату. Потому что фактически договоры, которые мы подписали в 2011 году, предусматриваются. То есть надо действовать пряником. Кнут не поможет.
3: Ну, в общем, я с вами-то совершенно согласен. Просто, с одной стороны, понимаете, стимул, скажем, патриотический, вот, он некоторым образом потерял прежнюю силу после того, как люди наверху продемонстрировали свою заботу о севере.
5: Совершенно и юге. Верно.
3: Вот, и поэтому, я не знаю, может быть, этот проект был бы лучезарен, если бы каким-то образом за вот эти ближайшие годы сам север переоборудовали бы так, чтобы жизнь там была по комфортности и по, так сказать, возможностям примерно такой же, как и жизнь в центре. Израиль – страна большой централизации. Я очень часто смотрел, вот, допустим, многие знаменитые люди там в Америке или во Франции, не обязательно жить в Париже или в Нью-Йорке, они живут кто угодно, где угодно, в каких-то штатах других, потому что там одинаковые абсолютно возможности.
5: Да. Да, совершенно верно. Мне ничего не остается, кроме того, чтобы присоединиться к тому, что вы сказали, потому что действительно Израиль – это слишком централизованная страна, и нет выхода. Население растет, центр страны перегружен, и надо заниматься распределением населения. Для этого, как вы правильно сказали, должна быть долгосрочная программа развития периферии. И надо создавать там условия для жизни, условия для воспитания детей. Все это пока сильно хромает. И, конечно, это очень важно делать, но, знаете, пока правительство решит или не решит, пока это дело будет разворачиваться, этот шаг, о котором мы начали с вами говорить, он шаг в правильном направлении. Я надеюсь, что будут положительные результаты.
3: Да, только если власть поддержит какую-то вот эту вот попытку выровнять, так сказать, инфраструктуру и привлекательность жизни в разных частях страны, и тогда, ну, все-таки это будет сейчас 6 лет, потом еще, наверное, там какие-то, я не знаю, ординатура, или как вы меня поправите, да, то да. есть, может быть, если за ближайшие 8-10 лет как-то подтянется сам по себе север, в кавычках, да. как и юг, да. допустим, да, в скобочках, да, да. то да, тогда да. из этого может что-то выйти. Потому что если останется все как сейчас, они отучатся и с Богом поедут искать лучшее применение, кажется.
5: Совершенно правильно. Вот, пока мы все видели, что существует министерство Негев и Галиль. Вы угу. что-нибудь слышали, что они что-нибудь делали? Ничего они не делают.
3: В том-то и беда, да.
5: И пока это, да, правительство с этим вызовом совершенно не справилось.
3: В общем, будем надеяться. Здесь такая идея. Сам по себе проект, как идея, хорош, но уже на этой стадии, даже на стадии начала, его понятно, что к нему должно что-то прилагаться очень активное от высших сил, в кавычках.
5: Совершенно верно. Это очень правильный подход. И как, так как вы описали, комплексный подход требуется, и я надеюсь, что дойдут руки до этого нового правительства.
3: Я к этой вашей надежде присоединяюсь. Спасибо огромное заведующему отделением анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, экс-президенту Всемирной и Всеизраильской медицинских ассоциаций профессору Леониду Эйдельману. Доброго дня, Леонид.
5: Всего хорошего. Спасибо.
3: Дальше больше, сказал бы я. С января следующего года Банк Израиля разрешает частичным и мобильным банковским отделениям предоставлять полный спектр услуг всем клиентам. Мобильный филиал может приезжать, например, в дом престарелых или в населенные пункты, где мало банковских отделений. Банки обязаны учитывать потребности пожилых людей, людей с инвалидностью и клиентов с низкой цифровой грамотностью. Как хорошо научились мы выражаться. Вот об этом финансовый терапевт Игорь Лупинский. Здравствуйте.
6: Доброго дня.
3: Ну что ж, как это будет работать? Если будет.
6: Ну, как это будет работать, пока... Да, это будет работать пока неизвестно. Ага. Мы можем ориентироваться только на аналоги, которые существуют в других странах. Когда есть такая фраза интересная, специально обученные люди, ага. вот, задача которых выезжать на места, этим пользуется огромное количество дигитальных банков в разных странах, некоторые даже знаем, в том числе в странах исхода, когда ты можешь заказать на сайте банка любую операцию, но там, где необходимо, скажем так, личное удостоверение, то есть, что называется, определить клиента, вот, и удостоверить его личность, приезжает курьер, проводит это именно подтверждение личности клиента и передает ему либо конвертик, либо оформляет необходимые какие-то действия на месте. Вот. Поскольку у нас в стране действительно за последние 3 года было получено несколько разрешений на деятельность так называемых малых банков и дигитальных банков, при этом пока еще регуляция не позволяет полного удостоверения личности именно через сети, то есть через интернет или различными дигитальными способами. Плюс, как было сказано, есть часть населения, которая дигитальные способы общения, ну, не то что не приемлет или не может им воспользоваться, остается открытым вопрос, действительно, как вообще опознать клиента, как понять, что мы предоставляем услугу именно тому человеку. Соответственно, регуляционно вышло разрешение на создание вот такого а-ля курьерской службы, то есть сотрудников банка ездит. То есть разрешение уже есть, регуляция есть, со следующего года это можно будет делать, а вот будет ли это делаться, в каком виде это будет происходить и сколько это будет, это отдельный вопрос, потому что вот в тех стран, где мы знаем аналоги, израильский сотрудник стоит достаточно больших денег для подобной деятельности, поэтому, как я обычно люблю говорить, будем посмотреть.
3: Будем посмотреть. Мне пришлось бывать, значит, довольно много регулярно в банках. Не потому, что я богат, скорее по противоположным причинам, да. И вот что я печальное увидел. Ну, во-первых, была оптимизация, и после этого из каждых трех отделений осталось одно с громадными очередями. Ну и это не самая большая печаль. Вестибюли, где работают в течение 2-3 недель какие-то мальчики и девочки на 3 копейки, вестибюли, где сталкивается огромное количество пожилых людей, людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями и клиентов с низкой цифровой грамотностью. Очень многих я там видел. И знаете, когда я это видел, унизительную эту толкотню в вестибюле, даже не там, в отделении банка, а вот еще на подходе несчастных этих людей, которые там выстраиваются в очередь для того, чтобы то ли деньги снять, то ли что-то выяснить так по мелочи. Ну, как говорится, где ж ты был, Адам? Может быть, нам пока просто сосредоточиться на том, чтобы по-человечески отнестись к этим людям, а не выставлять их в вестибюль, где они, не понимая ничего, ругаются из-за места в этой дополнительной самозваной очереди. Это не отделение само, где сидят люди в кондиционерах, при кондиционерах. Это же ужасно, по-моему. Угу. Может быть, стоило бы как-то навести порядок там, а может, ничего уже потом и не потребовалось бы, если бы люди получали вот эти три категории. Пожилые люди, люди с инвалидностью и клиенты с низкой цифровой грамотностью, если бы они получали нормальное обслуживание, как получали раньше, например, да, хотя бы и в урезанном виде. Пусть все переходят на дигитал, пусть все будет замечательно для продвинутых людей, но с этими-то как-то надо же, ну, по-человечески обойтись, нет?
6: Ну, это, к сожалению, то, что называется личное дело каждого банка, то есть каждый банк — это частная коммерческая структура, которая по-своему решает вопрос обслуживания клиентов. Вот. И у кого-то оптимизация ходит до того самого маразма, который вы сейчас описали, это понятно. Но вернусь к вопросу того, что то, о чем говорит регуляция, это больше даже не про те банки, которых мы сегодня уже знаем, можем посмотреть на их деятельность в их же отделениях и так далее. Речь в первую очередь идет о новых банках, в первую очередь о тех банках, в которых отделения как таковые не предполагаются вообще. Вот. Поэтому это больше про них. И еще один важный момент, который нужно будет озвучить и поднять, который пока никто не понимает, какова будет борьба и как это вообще будет происходить, но это уже достаточно заезженная, но очень актуальная тема мошенничества. То есть как все те категории, которые были перечислены, будут пытаться не перепутать реального сотрудника банка с мошенником, который себя за это выдает.
3: Игорь, прикиньте, приезжают...
6: Это будет отдельная история.
3: Приезжают люди в дом престарелых, да, как здесь написано, мобильный филиал приезжает. И следом приезжают другие люди в этот же дом престарелых. Об этом хоть кто-то думает? Это же просто клондайк какой-то.
6: Это, ну, вот это не то, что клондайк, это прям на поверхности все находится. Поэтому снова, то, что мы обсуждаем, новую регуляционную возможность, которая раньше, в принципе, была. То есть такой истории, как банковская услуга на дому в Израиле, не существовало в принципе. Сейчас регуляционно она разрешена, а вот как это будет происходить в реальной жизни и будет ли вообще реализовываться в реальной жизни, потому что, повторю, у нас не закрыта теория защиты от мошенников, у нас не закрыто понимание, во сколько эта услуга вообще будет обходиться, потому что сотрудник, особенно сотрудник на выезде, стоит достаточно дорого, плюс у сотрудника должна быть мобильная и адекватная подключение к банковской сети, что само по себе тоже не тривиальная задача. Так что 1 января 2027 года, как было озвучено в статье, до финальной реализации, я думаю, все достаточно далеко. И что будет происходить в реальной жизни, нам стоит сильно посмотреть и дождаться для этого шикарного события. Поэтому ситуация пока больше декларативная, нежели техническая.
3: Ну да, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Тогда зачем с 1 числа, 27 января 27 года? Так может отложить это все на несколько лет, пока не проработать технические детали, а не рапортовать о том, что перешли.
6: Нет, с 1 января разрешили. Все, кто разрешили, они молодцы. А как это будет происходить дальше, как обычно в этой жизни, повторюсь, будем посмотреть.
3: Ну, то есть, напоминает анекдот про Филина, да? А как это будет? Я не тактик, я стратег, да? То есть, стратеги решили.
6: Да. Да. Нет, стратеги решили. Нет, кстати, на самом деле, если убрать нотку сарказма, это действительно достижение, о котором стоило сказать и которому стоит отдать данность. То есть, израильская банковская система, у нее огромное количество плюсов, но огромное количество нареканий, которые к ней предъявляют, особенно репатриация последней волны, это то, что вообще ничего невозможно, это то, что все происходит непонятно какими темпами, непонятно в каких последовательностях, и привычки, которые находятся там в странах исхода, вообще никак не сочетаются с тем, что происходит здесь. Одна из проблем была в том числе и регуляционная, то есть огромное количество сервисов каких-то, услуг и прочее, которые происходят там в странах СНГ и Европы, в Израиле просто были запрещены, то есть не на техническом уровне, а вот именно на регуляционном уровне. Вот сейчас регуляция говорит, окей, с 1 января 2027 года вы банк, вы хотите оказать услугу клиенту на дому, можно, идите и делайте. А вот как они это будут делать, как это будет происходить и каким последствиям приведет, это уже другая серия.
3: Я понял общее направление вашей мысли. Спасибо большое. Это был финансовый терапевт спасибо Игорь вам. Лупинский. Спасибо за юмор, за чувство юмора. Ну, а что будет, действительно, вы правильно сказали, будем посмотреть. Хорошо. Счастливо. Всего доброго.
6: Да. Всем хорошей недели и хорошего утра. До свидания.
3: Спасибо. Ну, вот так действительно здорово решили. Мы откроем эти ворота, а что, через них прорвется, просочится, чего там будет, это фиг его знает. Сами будете расхлебывать. Замечательно, по-моему. Ну ладно, у нас и дальше, в общем, есть веселая тема о браках до 18. Тут просто, да, совершенно верно, давайте сделаем мавар.
7: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Хорошо, чуть не пропустили главное. Ну, дальше, я уже заявил тему брака до 18. В Израиле вступать в брак до 18 запрещено, кроме исключительных случаев с разрешения суда. Но данные, обсуждавшиеся в Кнессете, показывают огромный разрыв между законом и его исполнением. За 23-25 годы Управление народонаселения передало полиции 321 сообщение о браках несовершеннолетних без разрешения суда. В то же время обвинительных заключений оказалось всего 4. Ситуацию прокомментирует адвокат по семейному и уголовному праву нотариус Михаил Левит. Я приветствую вас.
8: Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Значит, разумеется, большая часть подобных ранних браков происходит в арабском секторе и ультраортодоксальной среде. И поскольку это так, то я плохо понимаю, как вообще государство собирается и можно ли в принципе наводить порядок в этих сегментах, традиционно живущих по своим законам.
8: Ну, смотрите, наводить порядок можно, если у нас есть правильные инструменты и желание наводить порядок. Но надо понять, как эта система работает. В принципе, откуда идет информация? Информация идет с Министерства МВД. МВД – это не учреждение, которое позволяет или не позволяет проводить браки в таком или ином возрасте. Они должны регистрировать информацию, которую им приносят. Теперь, если к ним поступает информация, приходят люди, которые просят записать такой брак, даже если они уже в совершеннолетнем возрасте, но брак был составлен, когда были несовершеннолетние, МВД должны передать это по их директиве в полицию. Полиция должна провести расследование. И после этого, соответственно, закону, который изменился в 2013 году, передать это дело в прокуратуру, для того, чтобы прокуратура возбудила уголовные обвинения. Теперь, как вы правильно сказали, цифры, ну, правильно, это то, что публикуется, да? Здесь есть какая-то непонятка. Потому что если я, как МВД, говорю, что я передал вам в полицию 200 случаев, а полиция говорит, что она получила намного меньше. Так что, нам здесь тоже нужна государственная комиссия, чтобы расследовать, кто говорит правду, а кто нет. А потом уголовные обвинения, это вообще прокуратура. Она не связана с МВД. Так что здесь есть цепочка. И это все надо проверять, почему это происходит. Потому что закон берет все во внимание, наказание даже до 2 лет лишения свободы. И ответственность могут нести не только совершеннолетние, кто вступили в такой брак, а люди, которые тот человек, или тот раввин, или тот кади, который это сделал, который совершил этот брак в Израиле, позволил его, который дал об этом документ, кто были замешаны. Есть очень много чего делать, но ничего просто не делается.
3: А если я еще хочу, вот поскольку у нас в стране как бы религия от государства не отделена, то часть браков получают же одобрение религиозных институтов, и тогда спрашивают религиозные институты, а какие проблемы? Мы же дали разрешение.
8: Мы сейчас говорим о религиозных институтах. Что такое религиозный институт? Мы не говорим про рабанут. Мы говорим, что кто-то, какой-то раввин делает, делает хупу. Это не все проходит официально. И да, есть ктуба, есть документы и так далее. Это не то, что бейдин шарии, что это, как у нас есть бейдин рабаи, рабани, у мусульман есть свой шариатский суд. Это то, что они делают такие браки, нет. Это люди, которые просто этим занимаются, делают такие браки. Это не переходит дальше.
3: Они не являются официальными лицами, как бы вот раввин, например.
8: Почему раввин, если кто-то хочет делать свадьбу и делать хупу, он может пригласить раввина.
3: Да, но раввин-то должен знать, что, в общем-то, это...
8: это уже другое дело. Поэтому он тоже может ответить перед законом, что он совершил такой брак. Теперь, по закону, можно подать просьбу в суд по семейным делам, если несовершеннолетним исполнилось больше 16 лет, и получить разрешение такого брака. Такая возможность тоже есть.
3: Сейчас, он может или, как правильно поправляет меня редактор, или должен сообщить? Ну, раввин.
8: Так что он сообщит? Сам на себя? Я нарушил закон, и я сейчас пойду сообщать?
3: Но вообще в его, так сказать, обязанностях не записано, что это он не имеет права делать? Это на его усмотрение всецело?
8: Нету у них какой-то обязанности. Это не закон, что он может делать, а что он не может делать. Сделали хупу. А если люди сделали это за границей и приехали в Израиль, чтобы зарегистрировать этот брак, то с кем мы будем разбираться? С той инстанцией, с тем ЗАГСом, который позволил это за границей? Поэтому это просто не разбирается, это просто не проверяется в Израиле. Этим не занимаются.
3: Тогда скажите мне, ну, мы же все как бы взрослые люди, да, вот я не хочу казаться циником, но вот если, понимаете, если чудом не взрываются самолеты, если во власти творится то, что творится, как можно привлечь к этой проблеме, к проблеме ранних браков, например, силы и средства, необходимые для ее решения? Ведь получается, мы изначально ставим на ней крест, изначально машем рукой, понимая, что да ничего нельзя сделать.
8: Я хочу обратить ваше внимание, что изменение закона в 2013 году, несмотря на то, что, в принципе, его вел и курировал сегодняшний министр юстиции Ярив Левин, но это не имеет значения. Он был подан от очень многих фракций, и это был как раз пример, как наши избиратели в Кнессете могут работать вместе. Это было, там были и арабские партии. Все, очень многие к этому присоединились, чтобы этот закон изменили, чтобы возраст поднялся с 17 до 18, чтобы условия, при которых можно подтвердить такой брак, были не расписаны четко законом, а чтобы их можно было проверить, и чтобы прокуратура подавала уголовные обвинения, а не полиция. Это так был изменен закон. Теперь, сегодня, если мы хотим этим заниматься, и мы должны этим заниматься, элементарно, с чего мы начали, проверить те случаи, которые МВД передает в полицию. Когда они передают дело в полицию, должен быть этому документ. Получить у них эти документы, сверить с теми документами, которые есть в полиции. Покажите, пожалуйста, то количество жалоб, что вы утверждаете, что вы получили. Должен быть кто-то ответственный за это, какая-то комиссия в Кнессете, или назначить кого-то и просто начинать это проверять. И получать ответы на вопросы, сколько следствий было проведено, сколько дел были переданы в прокуратуру. И теперь в прокуратуре проверить, вы получили столько-то дел. Покажите, пожалуйста, уголовные заключения. Что с этим стало? Этим надо заниматься. То, что есть закон, его никто не контролирует, что его, что он действителен, это ничего еще не говорит. Кто-то должен этим заниматься.
3: Окей, но просто этим кто-то должен заниматься, а я, судя по вот цифрам и всему, как бы кажется, что никто этим не хочет заниматься.
8: Смотрите. Да. Полиция сама не инициирует ничего. Если не поступает жалоба в полицию, полиция не знает, что что-то произошло. Поэтому надо просто проконтролировать, что происходит с этими случаями, о которых государство знает, и спросить элементарно, что делает человек, который подает жалобу в полицию, и в конечном итоге нет результата. Или получает ответ, что дело закрыто, есть инструменты. Можно подать апелляцию, можно проверить, что произошло и так дальше. Здесь никто этого, видно, не делает.
3: Ну, что сказать. Большое спасибо адвокату, нотариусу Михаилу Левиту. Вы абсолютно правы. Просто мой скепсис тоже можно понять. Я не знаю, или вы все-таки настроены оптимистично по поводу этого.
8: Нет, я не настроен оптимистично. Если никто это не будет курировать, это не будет проходить дальше. Я считаю, что вот эта цепочка где-то рвется. Что не может быть, что одно учреждение государственное говорит, мы зафиксировали 300 случаев, передали их в полицию, а полиция говорит, у нас здесь только 12 случаев. Образно, может быть, я ошибся цифрами, которые мы назвали. Да, да. Вот здесь надо поставить палец и проконтролировать, что происходит.
3: Спасибо. Доброго дня, Михаил. Всего наилучшего.
8: Всего хорошего. До
3: свидания. Ну и да, взбодрит и утешит нас одновременно уголок Гали Городецкой «Иврит для души». В студии были звукооператор Шарон Лернер, редактор Саша Коган, продюсеры Мила Сталинский, Елена Черкасова, Игорь Харев. Встретимся в втором часе.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
9: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, для начала напоминаю номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050 7-3-7-8-1-2-7. И у нас есть вопрос от Константина из Роша-Айна. Как правильно сказать фальшивый? В принципе, фальшивый будет мезуяв, корень зайн, ют, фей. И заметьте, это тот редкий случай, когда ют в середине корня не превращается в вав, а так и остается только согласным ют. Теперь, в принципе, лезаев – это что-то подделывать. Лезаев кесов – подделывать деньги. Лезаев штарот – подделывать банкноты. Лезаев хатима – подделывать подпись. Или, с другой стороны, это еще и фальшивить в музыке. Лезаев башира, то есть в песне фальшивить. И, соответственно, подделка или фальш – это зиюф, то есть обычный такой шемпеуля из биньяна пиэль, как дибур, типуль, сипур, зиюф. Но, с другой стороны, у нас есть еще слово «зайфан». Это тот, кто фальшивит. Или иногда фальшивомонетчик тоже, но тогда мы добавляем «зайфан штарот», «зайфан кесов». Но чаще «зайфан» употребляется именно как тот, кто фальшивит при пении или в музыке. Далее. Кстати говоря, для имитации есть еще другое слово «хикуй». «Хэт ют», «куф», «вав ют». Но хикуй – это имитация чуть-чуть более, скажем так, менее отрицательная коннотация у этого слова. Чаще всего, когда мы говорим о имитации каких-то брендов, да, мы говорим «за хикуй шель Картье» или «за хикуй шель Ив Сен-Лоран» или кого-нибудь еще. То есть, или «хикуй шель Лего», кстати говоря. Да, «ешь Лего амити», то есть… подлинные лего, и есть всякие имитации, которые гораздо дешевле. Это называется хикуй. То есть чаще всего эти имитации, они не претендуют на то, чтобы быть подлинными представителями брендов. Теперь, если же мы скажем фальшивая улыбка, то мы можем сказать хиюх мезуяв, но редко. Чаще в таких случаях говорят «хиюх меуляц», «мем алев», «вав ламет садик». Что это за корень? «Алев ламет садик» он обозначает что-то вынужденное. Да? «Ле алец» кого-то – это вынуждать. «Аль те алец от иля асот зот» – «не вынуждай меня сделать это». «Аль те алец от илинкот бе гальхим мишпатиим» «Не вынуждай меня прибегать к судебным действиям, да, к юридическим шагам». И отсюда же есть у нас в ниф-але пассивная форма «неэляц» – «он был вынужден». Если же мы посмотрим на существительные, то у нас есть слово «илюцим». Оно употребляется обычно во множественном числе. «Илюцим» – то есть «обстоятельства». Допустим, можно сказать «илюцея хаим», то есть обстоятельства жизни, жизненные обстоятельства. Или «илюцея маарехет» – какие-то преграды, которые из-за того, что система большая, мы не можем учитывать пожелания всех сотрудников, скажем так. Допустим, в школе, когда строят расписание, говорят, вот ты должен будешь там, прийти на такой-то урок, тебе это неудобно, но это «илюцея маарехет». Вот это то, что касается фальшивки или каких-то вынужденных вещей. Теперь у нас есть вопрос от Инны из Рамадгана. Она пишет, я встретила слово «лейтхабев аль-мишу». Что это значит? Во-первых, «лейтхабев», обратите, пожалуйста, внимание, что там «бет дагеш», потому что некоторые ошибочно говорят «лейтхабев», и это неправильно. Корень «хэт-бет-бет» обозначает симпатию. Отсюда «лехабев» – это кому-то симпатизировать. «Лехабев эт мишу». А «лейтхабев аль мишу» – это, наоборот, вызвать симпатию. Казалось бы, глаголы, вызывающие что-то, обычно у нас употребляются в биньяне «гифиль» в основном. Но здесь как раз «хит паэль». И поскольку это «хит паэль», то в биньянах пиэль, пуаль, хит, паэль во второй корневой букве всегда стоит дагеш, поэтому не леит хавев, а леит хабев, и лехабев симпатизировать в пиэле. Теперь, какие еще слова мы знаем из этого корня? У нас есть слово хавив, это значит милый, симпатичный. Хавивут – это такая милота, симпатичность. В общем, слова нет, но вот эзу хавивут. Какая прелесть, скорее. Далее. Есть два арабизма, то есть слова арабских происхождений, которые проникли в иврит или были приняты ивритом. Это хабубу и хабиби. И то обозначает милый, дружище. Знаменитая песня «Тель-Авив, я хабиби Тель-Авив». А хабуб, например, употребляется в... Было такое шоу «Хабубот», может быть, до сих пор есть, не знаю, где куклы, бубот и плюс хабубот, то есть милые куклы, такая сатирическая программа. Далее. Ховеван, с другой стороны, это дилетант. То есть вообще ховев, Машу, это любящий что-то. Адам ховев сифрут, скажем, человек, любящий литературу. А ховеван – это дилетант, и это слово скорее отрицательную коннотацию имеет. Далее. Есть очень интересный вопрос от Елены из Батьяма. Она пишет: «Мне встретилась еврейская фамилия Карась. Это фамилия вдовы Бориса Чичибабина. Может ли быть, что эта фамилия происходит не от рыбы карася, а от глагола «карас»?» Во-первых, очень приятно, что люди читают стихи Чичибабина и воспоминания о нем наверняка, если фамилия Лилии Семеновны Карась Чичибабиной фигурирует в вопросе. Безусловно, был большой поэт. Я очень рада, что его помнят. Так вот, фамилия Карась, возможно, действительно происходит не от рыбы. Хотя я не помню, кто сказал, что нет такого предмета, который бы не послужил еврею фамилией. Но вряд ли он происходит от глагола «лекрос». Давайте сначала разберем этот глагол, а потом я расскажу, как мне кажется, откуда происходит эта фамилия. Значит, ликрос обрушится на гу карас. Мы говорим, допустим, если биньян карас, да, от взрыва или от землетрясения здание обрушилось. Криса – это обрушение. Например, крисат маарахот – это когда у человека, не дай бог, все системы тела начинают одна за другой отказывать перед смертью. Называется крисат маарахот. Можно сказать «они корес» или «коресет ми айефут» или «мегаомес». Да, я обваливаюсь от того, сколько у меня работы. Да, «омес» – загруженность или от усталости «ми айефут». В принципе, синоним слова «ликрос» – «литмотет» – это тоже обрушится. Еще с этим словом «карас» есть выражение «карас оламо», то есть мир обрушился в том плане, что его жизнь обрушилась, закончилась, допустим, кто-то близкий умер или погиб. Но кроме «карас оламо», кстати, есть еще синоним «харав оламо». Да, «харав», то есть был разрушен, вот как мы говорим о «хорбана байт». Но, на мой взгляд, фамилия «карась» или «карасик» есть еще еврейская фамилия, она все-таки восходит не к глаголу «ликрос», а к испаноязычной фамилии «карасо». Известная сефардская фамилия, которую носили и испанцы, и испанские евреи. Есть еще вариант «карасу», есть еще вариант «караско». И это все, по сути, модификация одной и той же фамилии «карасо», знаменитой. Было очень много деятелей с этой фамилией. В частности, до недавнего времени эта семья Карасу совместно с Реконати владела банком «Дисконт». Ну и исторически было много разных деятелей. Так вот, был испанский населенный пункт, который назывался Караско или Карако. И носители этой фамилии были изгнаны вместе с другими испанскими евреями в 1492 году, и многие осели в Османской империи, в частности, в Салониках. Мы знаем, что там была большая еврейская община. А на турецкий язык это тоже очень хорошо легло, потому что кара, мы знаем, по-немецки, ой, господи, по-турецки, черный, да, отсюда там Карадаг, черная гора, Каракум, черные пески, это все тюркские слова в турецком тоже, да, Карагёз, это был турецкий знаменитый персонаж кукольных театров, как он, вот русский Петрушка был, а у турок был Карагёз, черный глаз. А су – это вода, поэтому черная вода, кара су, как бы тоже турки приняли, что вот есть такая фамилия, поэтому уже стали ее произносить многие не кара со, а кара су. Вот. Есть еще другая версия происхождения этой фамилии, что она происходит, опять-таки, от испано-португальского слова «караско», которое обозначает дуб-круглолистник или местность, поросшая этим дубом. В общем-то, тоже вполне укладывается –

0: 8127. Я повторю: 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Из Ливана поступают сообщения о том, что на юге страны, поблизости от Тира, израильские военно-воздушные силы нанесли 2 удара в районе населенного пункта Аль-Мансури. Других подробностей пока нет. Сообщение передал обозреватель КАН Шимон Миджан. Выборы в палестинской автономии. Высокопоставленный палестинский деятель Мухаммед Дахлан выступил с резкой критикой решения председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса перенести выборы на сентябрь следующего года. В опубликованном заявлении Дахлан назвал это решение политическим преступлением, которое усугубляет кризис легитимности руководства. По словам Дахлана, Аббас несет прямую ответственность за попрание воли народа. Дахлан также высказал предположение, что причиной переноса выборов стали опасения Аббаса по поводу формирования широкой политической коалиции против него в преддверии выборов. В правительстве оказывают давление на военную прокуратуру, требуя добиваться смертной казни для террориста, убившего Нетанеля Шакрона в районе Беньямина накануне Йом-Кипура. В правительстве требуют судить террориста по новому закону, принятому Кнессетом около полугода назад, который предусматривает обязательное вынесение смертного приговора. Источники, знакомые с подробностями дела, сообщают, что военная прокуратура изучает возможность применения этого закона в данном случае и не исключает такого шага. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что расследование в отношении террориста еще продолжается, и его результаты пока не переданы в прокуратуру, которая будет действовать независимо, профессионально и в соответствии с законом. Об этом сообщает корреспондент КАН Яра Шапира. Судебный процесс над Беньямином Нетаньяху, бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит, начал давать показания в качестве свидетеля защиты. Корреспондент КАН Шелли Таперо сообщает, что на заседание суда, как ожидается, прибудет премьер-министр. В Иерусалимский окружной суд также приехали председатель Кнессета Амир Охана и министр иностранных дел Гидон Саар. За последние 4 года продукты питания подорожали почти в 5 раз сильнее, чем за предыдущие 4 года. Согласно новому исследованию Тель-Авивского университета, в ходе которого были изучены цены на 80 основных потребительских товаров, стоимость потребительской корзины выросла примерно на 20% в небольших районных магазинах и интернет-магазинах и примерно на 15% в сетях магазинов низких цен. Об этом сообщает корреспондент КАН Офир Гальперин. Более 100 мэров городов и глав местных советов требуют от политических партий взять на себя обязательство утвердить в течение 100 дней после приведения к присяге следующего правительства общенациональную чрезвычайную программу по решению проблемы отходов и незаконного сжигания мусора. В письме, направленном руководителям партий, они предупреждают о серьезной угрозе здоровью населения и ущербе природным территориям. Авторы письма требуют

0: будет выделить на эти цели специальное финансирование, развивать необходимую инфраструктуру, ужесточить наказание за незаконный выброс мусора и его поджог, а также усилить контроль за соблюдением закона. Об этом сообщает корреспондент КАН Михаль Вассерман. Помощница воспитателя детского сада в Одо-Шароне приговорена к 10 годам лишения свободы за насилие над малолетними детьми. Руан Абедель-Хай, работавшая в детском саду Ганшель-Сигаль, полгода назад была призвана виновной в совершении более 270 насильственных действий в отношении 8 малышей. Об этом сообщает корреспондент КАН Адас Гринберг. Прокурор Мейталь Илан выразила удовлетворение приговором, который вынес окружной суд в Лоде. Женщина, убитая минувшей ночью в Бершеве, 40-летняя Нания Меледа, корреспондент КАН Ицик Зуарет, сообщает, что ее муж, которому также около 40 лет, позвонил в полицию и признался, что нанес жене ножевые ранения. Мужчина задержан. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Ближе к полудню на востоке и юге страны местами ожидаются дожди с отдельными грозами. Существует опасность локальных паводков в руслах пересыхающих рек в районе Мертвого моря, Иудейской пустыни и северной части Аравы. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Всего доброго. Шалом миру шалайм.
2: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.
3: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Юваль Есод, редактор Саша Коган, продюсеры Мила Сталинский, Елена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире радио КАН РЕКА, второй час программы «Бокер Тов, Израиль». После попытки теракта на рейсе Fly Dubai Министерство транспорта предлагает изменить всю систему предварительной проверки международных рейсов в Израиль. То есть авиакомпании должны будут за 48 часов до вылета передавать данные не только о пассажирах, но и о членах экипажа, а для направлений, признанных повышенно опасными, списки предлагаются проверять с участием Шабака или Моссада. Вот обо всем этом авиационный журналист Дмитрий Хайтовский. Здравствуйте.
4: Да, приветствую вас.
3: Давайте так, основное, значит, предложение получило рабочее название «Визовый порядок». Угу. Вот прокомментируйте, пожалуйста, значит, что то, что я сейчас прочитал, это какая-то часть, какой-то кусочек из этого визового порядка. Можете прокомментировать более подробно?
4: Ну, здесь, в общем, ситуация, как я ее понимаю, мы, понятно, что не знаем всех деталей пока, но ситуация Министерства транспорта, которое было, по сути, приперто к стенке вот этим событием, этим инцидентом авиационным, который, к счастью, не стал авиакатастрофой, оно решило отыграть назад, и те полномочия, которые оно получило значит, не так давно от Шабака, от силовых структур, оно решило делегировать каким-то образом назад. Мне кажется, что все это, знаете, как старая советская поговорка о том, что строгость советских законов компенсирует необязательности их выполнения. Мне кажется, что здесь, в общем, ну, наверное, играет роль, кто будет проверять. Наверное, действительно, у Министерства транспорта нет таких и полномочий, и, так сказать, материально-технической базы, как у Шабака или у Моссада. Но здесь вопрос в том, будут ли проверять, потому что, ну, Министерство транспорта показало, что они полномочия там определенные получили, но палец о палец не ударили, даже не попытались что-то проверить. Поэтому, ну, здесь очень, очень сложно понять, насколько это будет, глубоко, как говорят, за 48 часов. Потому что, опять-таки, ну, сумели проверить этого оманского пилота, учитывая то, что у него два гражданства, например, да? Успеет ли за 48 часов, если авиакомпания предоставит данные об одном гражданстве? Сумеет ли раскопать второе? будут ли копать так долго, и сколько будут, и как долго будет вот это вот этот режим ошпаренной кошки продолжаться, как долго все это будет вот, так сказать, серьезно проверяться, а потом постепенно сойдет на нет, и говорит, ну что, уже работаем нормально, мы вот Emirates, мы же верим, мы же их проверяли месяц, и не было осечек. Поэтому здесь, мне кажется, что вопрос качества проверок.
3: То есть гром грянул, мужик перекрестился, ну и потом снова... Да,
4: пошел дальше. Да, потом ждет следующего грома, к сожалению.
3: Вообще, какие направления будут признаны повышенно опасными? Есть список?
4: Я думаю, что да, все ближневосточные направления. Ну и вообще сейчас, как и после 11 сентября, все в таком тонусе находятся, потому что, ну, я помню ситуацию после 11 сентября, когда в США пилоты, командиры экипажа, они же как командир экипажа, это царь и бог на борту, и он может отказать в перевозке лично. Потом авиакомпания будет разбираться с пассажиром, выплачивать компенсации, но лично он вот. Я так считаю. Я ответственный за полет. Я считаю, что так нужно будет с точки зрения безопасности. И саживали, и женщин, там, и мужчин в каких-то мусульманских одеждах внутри США и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас все это будет абсолютно так же и у нас. Собственно, это уже началось, когда United отстранила пилота с каким-то таким экстремистским, мусульманско-экстремистским прошлым. Сейчас, когда египетского пилота проверяют, который там оставил, значит, в соцсетях на фоне самолета «Иляль» надпись «Око за око». Вот. То есть вот это сейчас будет, вот это состояние тонуса, оно будет продолжаться, и, конечно, оно будет в основном касаться направлений, ближневосточных, скажем, направлений летающих, ну, а с точки зрения гражданств, это гражданств стран, с которыми, ну, формально нет дипломатических отношений, это с точки зрения законодательства, ну, и с точки зрения реальной ситуации, я думаю, что Эмираты, например, есть дипломатические отношения, но все равно пилоты авиакомпании будут под пристальным наблюдением.
3: А вот сказано, проверять будут Шабак или Моссад. Это они должны каждый раз согласовывать, кто в данном случае будет проверять то или иное направление, как они будут взаимодействовать. Вот это или меня немножко сбило с толку. Вот, как это будет?
4: Я думаю, что просто так написано, потому что тот, кто писал, коллега-журналист, не до конца знает подробности, и мы их не до конца знаем, поэтому лучше написать Моссад или Шабак, точно не ошибешься. Если еще добавить туда Оман, на всякий случай, да, то вот это будет вообще стопроцентное попадание. Мне кажется, что это будет зависеть от процедур. Мне кажется, что это скорее Моссад, ну, потому что это все-таки некое зарубежное направление, а не внутреннее. Но это уже вот с точки зрения силовых структур.
3: Что по поводу чартерных рейсов израильских компаний, выполняемых иностранными самолетами и экипажами? То же самое, они будут подстраиваться под все остальные? Или здесь, потому что до этого как бы вообще особо это не рассматривалось, но сейчас, наверное, даже и чартерные рейсы будут под контролем?
4: Я думаю, что если мы говорим о том, что авиакомпании или турагентства, неважно, берут в какой-то сухой или мокрый лизинг с экипажами в данном случае самолеты у других авиакомпаний, то здесь ситуация легче, потому что здесь ситуация, когда ты по щелчку, тебе нужно заткнуть дыру, и ты берешь первый попавшийся самолет. Ну, она, конечно, наверное, случается, но таких ситуаций не так уж и много. И, в общем, у каждой компании, которая арендует или, арендует чартер, да, у них есть понимание за какое-то время, кто это, какая компания, какой борт, какой экипаж. Ну, и здесь просто проверить гораздо проще, как мне видится, потому что данные есть гораздо раньше, чем за 48 часов. Вот. Ну и потом, в общем, сама компания проверяет это, потому что она находится в Израиле. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация попроще, но, тем не менее, все равно... Да сейчас все будут проверять. Сейчас будут дышать на... пытаться дуть на холодное молоко.
3: Совершенно верно, да. И, наконец, кто будет курировать обеспечение безопасности иностранных авиакомпаний?
4: Что вы имеете в виду под обеспечением? Ну, чтобы они, да, чтобы они были безопасны?
3: Да, вот как тут много компаний, да, значит, это отдается им на откуп или каким-то образом в свете, извините, происшедших событий, им будут помогать, им будут как бы, я не знаю, осуществлять какие-то дополнительные проверки, или просто они как были вот самостоятельными, или так сами разбирайтесь, ребят, с вашими пилотами?
4: Ну, с точки зрения авиакомпании, у каждой авиакомпании есть процедура проверки качества. Это часть авиационной документации любой абсолютно авиакомпании. Они в общем и целом похожи, различаются какими-то особенностями или деталями, и непосредственной процедуры вот, проверки безопасности и работы над безопасностью на бортах, это, конечно, прерогатива авиакомпании. То есть, условно, закрывать дверь перед посадкой пассажиров в кабину или после посадки, или что делать в случае, если происходит попытка открыть там дверь кодом с внешней стороны, нужно ли блокировать? Можно. Ну, то есть это вот такие конкретные процедуры, что называется, летно-подъемного состава, которые описаны в каждой авиакомпании. Я не думаю, что ну, они должны соответствовать какой-то общей международной практике. Наверняка и Минтранс израильский тоже авиакомпании сертифицирует и, скажем, допускает до полетов в страну на основании какой-то документации, в том числе и летной. Поэтому вот что касается полетов, это, конечно, будет авиакомпании, ну а все, что касается Израиля или возможности минимизировать риски для Израиля, это, конечно, здесь мяч на нашей стороне. Вопрос, как мы с этим мячом будем обращаться. То есть... Будем ли мы его хотя бы накачивать?
3: Хорош. Мне нравится, так сказать, здоровый скептицизм, потому что, ну, в общем, как-то пока похоже на то, что отрапортовали, взяли под козырек, сказали, впредь не повторится, но что будет дальше, мы, в общем, как не знали, так и не знаем.
4: Знаете, это вот у нас, вот я помню свою молодость, когда в Москве проходили теракты, и после этого Александр Останкин выстраивалась очередь на вход на 40 минут, потому что каждого проверяли. Продолжалось это ровно неделю. Да. Так что...
3: Ну, мы будем очень надеяться так, значит, на то, что это не будет кратковременной кампании, что это, в общем, как-то войдет в привычку. Ну, допустим.
4: Да, да, да.
3: Мне остается лишь поблагодарить за обстоятельные ответы авиационного журналиста Дмитрия Хайтовского. Большое вам спасибо и хорошего дня.
4: До
3: счастливо. Счастливо. Продолжаем. Окей. Следующая тема, мне кажется, чрезвычайно интересная. Женщина, без которой человек мог не высадиться на Луну. Вайнет сообщил о кончине Маргарет Гамильтон, одной из основательниц современной программной инженерии. Она возглавляла разработку программного обеспечения лунной программы «Аполло». Почему ее вклад так долго оставался в тени астронавтов? С нами Анна Левина, член Всеизраильской ассоциации астрономов, инструктор астрономической обсерватории Гиватайма. Здравствуйте, Анна.
5: Добрый день.
3: Ну, наверное, если можно, хотелось бы узнать спустя много лет о той ситуации, вот почему во время посадки на Луну компьютер начал выдавать аварийные сообщения, и как разработанная компанией, командой, точнее, Гамильтон, система помогла продолжить посадку. Это, в общем, исторические события. Может, немножко об этом?
5: Да, это историческое событие, тем более, что на Аполлоне 8 была та же ситуация. То есть компьютеры отключились, просто аварийная система, она отключила все обеспечение, и они трудом вышли из этого положения. А еще есть такая история, что сама Гамильтон, она первая женщина, во-первых, в НАСА с программным обеспечением. Она закончила математику и, собственно, одна из первых программистов в мире. И ее взяли на работу, и потому что она пошла на эту работу, потому что надо было помочь мужу, пока он учился. И она брала с собой дочку маленькую. И эта маленькая дочка случайно нажала там на какую-то кнопочку, и вся программа отключилась. И тогда и Маргарет решила, что нужно сделать дополнительную проверку. И программу, которая могла бы отключать в таких ситуациях сложных, отключать ненужные программы и оставить самую главную. И такое произошло во время высадки на Луну, вернее, даже когда они прилунялись, и оставалось несколько минут, фактически несколько метров до поверхности, и вдруг стали отключаться компьютеры. И только вот это программное обеспечение, ее дополнительная проверка, которая смогла включить нужную программу, и они благополучно прилунились. Это одно из самых главных вещей, и после нее уже стали принимать женщин на работу. До этого вообще как бы женщины не включались в НАСА. Если вы посмотрите на фотографии этого зала, где сидят все люди с машинами, с программированием, одни мужчины, вот она была первая и единственная. А сейчас уже у нас на самом деле много женщин-программистов, и многие женщины считают ее матерью. Дала дорогу женщинам в программное обеспечение.
3: Просто, понимаете, вот действительно какой-то вопрос, почему вот ее вклад, ну, как бы так долго оставался в тени? Я понимаю, что не для профессионалов и не для специалистов, но я, к стыду своему, о ней узнал вот из этого сообщения Вайнета, да, что когда она уже ушла из нашего мира. Мне кажется, что вклад ее ведь абсолютно выдающийся. Что да, произошло? Почему так?
5: Ну, во-первых, там были еще в ее группе мужчины, которым дали приоритет, естественно. В некоторых фильмах про это сказано про других людей. И только в Alpine в 2003 году НАСА дала ей премию или заслуженный такой благодарственное. И в 2016 году на ее 80-летие ей дали медаль за этот вклад. Но вот эта стигма, что женщина не может, она как раз, скорее всего, повлияла на это дело. Она, в принципе, все программы, которые делались для космических стартов на американские аппараты, ее программное обеспечение было. Она работала там до 75-го года, потом создала свои фирмы, и одна из фирм до сих пор работает, она уже, естественно, она закончила работу значительно раньше, но она преподавала и помогала, и, конечно, выращивала своих внуков и правнуков.
3: Ну что ж, это совершенно замечательная история, которой как бы мир знал, но некоторые темные личности вроде меня как-то знали слишком поздно. На самом деле, я думаю, что вот НАСА действительно, как вы сказали, сейчас содержит в своем аппарате огромное количество женщин. Сегодня это уже никого не удивляет. Наверное, на те годы, когда это вот 60-е, 70-е, это было действительно удивительно.
5: И она, в принципе, ввела вот этот термин обеспечения, программное обеспечение. И она была математиком, и она с детских лет увлекалась математикой, именно от чего происходит что-либо. То есть это еще в те времена, когда вообще женщины только сидели дома и ухаживали за детьми и мужем. И вот она одна из первых таких. То есть мы мало знаем женщин времен прошлого и позапрошлого века, которые продвинулись в науке. Просто не пускались.
3: Вы знаете, я как бы, в общем, не всегда одобряю крайности феминизма, но вот здесь, кажется, в таких вопросах было бы так здорово, когда бы мы узнали вот подробно о судьбах тех женщин, которым выпало быть первыми, и после которых, так сказать, уже прежнее положение вещей не могло таким оставаться. Вот,
5: да, одна из таких – это Мария Кюри, которая, ей дали две Нобелевские премии, и это астроном. То есть женщины вообще их брали на работу проверять астрономические карты. То есть когда первые фотографии появились телескопами, то нужно было проверить, насколько есть новые объекты. И вот кропотливая работа женщин как раз здесь пригодилась. Это вот первые такие. Вообще есть целый список таких людей, которые сделали для науки очень много, первопроходцы, можно сказать.
3: Ну, вот как в данном случае мы говорим, наверное, о первопроходицах. Я не знаю, да простится мне этот термин. Вот, потому что мы действительно, наверное, нужно менять какие-то стигмы, хотя, мне кажется, сегодня, на день сегодняшний уже их существует гораздо меньше, если они существуют. Вот, и женщины работают абсолютно на равных правах с мужчинами во всех сферах, от управления государством до вот этих космических программ. Просто, мне кажется, было очень здорово узнать про Маргарет Гамильтон, ну, без усилий которой, может быть, и там Аполлон-11, в общем...
5: Да, мог бы разбиться, да.
3: Да, поэтому очень хорошо. Еще одно имя, которое просто нужно помнить. Спасибо большое. Спасибо большое. С нами была Анна Левина, член Израильской ассоциации астрономов, инструктор астрономической обсерватории Гиватайма. Счастливо. Приходите. Хорошего вам дня, Анна.
5: Приходите к нам в гости. Сейчас красивый Сатурн появился.
3: То есть можно посмотреть там
5: можно
3: вас.
5: Можно посмотреть, да.
3: Ну, хорошо, друзья мои, Гиватайм, это же недалеко, это прямо там...
5: В центре страны.
3: Центр, да, центр страны, центр Тель-Авива можно считать. Поэтому, пожалуйста, приходите, мне кажется, многим будет интересно. Спасибо, Анна, всего доброго.
5: Счастливо. Всего доброго, спасибо.
3: Двигаемся дальше. Значит, покупка личного смартфона в 12 лет существенно повышает риск развития расстройства пищевого поведения, так называемое РРП, расстройство пищевого поведения. РПП, извините, расстройство пищевого поведения у подростков к 14 годам. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования, результаты которого опубликованы в начале октября. За консультацией обращаемся к семейному психотерапевту Елене Глузман, заведующей кафедрой семейной психотерапии в институте ЯНАР. Я приветствую вас, Елена.
6: Здравствуйте, Игорь.
3: Действительно ли все так серьезно? И вот прям вот чуть ли не каждый, не знаю, какой четвертый или там подросток, получивший смартфон в руки в 12 лет, к 14 уже с РПП.
6: Вы знаете, меня очень как бы удивило данное исследование, достаточно интересное, потому что найти в наше время около 2000 подростков, у которых не было телефона в 12 лет, это достаточно удивительно, согласитесь, да?
3: Да, да.
6: Особенно, что многие уроки, другая информация обычно пересылается учителями, то есть мы все как родители прекрасно знаем, что обычно все эти группы WhatsApp, они необходимы для того, чтобы дети в 12 лет учились, знали, да, общались со своими сверстниками. Вот, и поэтому мне кажется, знаете, демонизация телефонов – это наподобие интернета, да, в конечном итоге есть, несет это в этом и положительный момент, и отрицательный вопрос, как мы это все используем.
3: Ну, в общем, да. А как можно связать, вот, к примеру, наличие смартфона и переедание или деструктивные способы компенсации веса. Ну, так вот кажется на первый взгляд, где имение, где вода. Почему это так? Потому что 12 лет это возраст как бы формирования самооценки и восприятия своего тела, допустим, у подростков. Или почему? Почему это связано именно с деятельностью вот, пищевых каких-то?
6: Да, я поняла ваш вопрос, Игорь, и я когда думала по поводу этого исследования, ну, то, что единственное, я могу предположить, что по мне это действительно звучит логично, это что часто расстройство пищевого поведения, в частности анорексия, да, развивается вследствие нарушения личностных границ ребенка родителями. И смартфоны, допустим, это лучше, чем что-либо другое, помогает родителям не только отслеживать своего ребенка, не только понимать, да, где он находится, когда он находится, но также прослеживать, где его действия, какие у него действия. И то, что, допустим, я вижу у детей, которыми я занимаюсь с проблемой анорексии, что обычно одна из проблем, которая у них присутствует, что у них нет ни одной сферы в своей жизни, которую бы они контролировали, да, и в конечном итоге, то есть подсознательно, понятное дело, они это дело не планируют, подсознательно они начинают контролировать свое тело, то есть они или себя сдерживают, да, от потребления пищи, и, соответственно, у нас развиваются вот эти симптомы пищевого расстройства, анорексия в подростковом возрасте, или точно так же они наносят себе какие-то там self-harm, себя режут, тот же пирсинг, те же татуировки, да, то есть все это часть вот этого одного целого, и все это приводит в конечном итоге вот это нарушение личностных границ родителями, да, как бы у своего ребенка, приводит в конечном итоге к развитию целого ряда психических заболеваний. Анорексия — это только одно из них.
3: Вообще, честно говоря, вы знаете, сколько я об этом не читаю, там не смотрю, все равно возникает какое-то удивление у меня. Вот с чего бы? Ведь хорошо, допустим, что есть какие-то стандарты красоты, и вот внушается, что, так сказать, человек должен быть там худым, но ведь стандарты красоты уже не раз подвергались пересмотру, и уже вроде как бы доказаны и показаны, есть модели с, так сказать, изрядным весом, которые тоже в качестве модели очень успешны, уже вроде бы как бы пытаются доказать, что ни вес, ни какие-то еще вещи, которые оценивает подросток, так сказать, в самом себе, не являются такими доминирующими. От чего возникает вот эта тяга? От чего анорексия возникает? Что это?
6: Вы понимаете, Игорь, вопрос очень хороший, но мне кажется, немножечко простое отношение вот к тому, как мы воспринимаем красоту, нормы, да, вы же понимаете, что если, я надеюсь, что вы понимаете, как и слушатели, да, ваши, что если ребенок рос в семье, в которой присутствовала эмоциональная близость, где ребенок чувствует, что его любят, где ребенок чувствует, что его поддерживают. Неважно, как ребенок этот выглядит, он считает себя, это девочка или мальчик, считают красавцами, считают умными, считают, что все у них хорошо, да, что они любимы такими, какими они есть. И вместе с этим ребенок, который начинает сомневаться, кто он есть, это потому, что есть для этого благодатная уже почва, да, то есть если ребенок по жизни живет, скажем так, в ощущении, что его постоянно критикуют, постоянно над ним издеваются, да даже не обязательно издеваться, да, достаточно критиковать, достаточно постоянно видеть в нем какие-то недостатки, как физического характера, так и психологического характера, то есть это благодатная почва для того, чтобы, скажем, ребенок в конечном итоге, если мы говорим, да, о таком раннем возрасте, всегда есть желание соответствовать ожиданиям родителей, понимаете? И поэтому это естественно, что ребенок будет подсознательно искать пути, где он может стать красивее, умнее, да, в глазах прежде всего родителя. Поэтому это важно понимать, что в конечном итоге корень всей этой проблемы, не сам симптом, который лежит на поверхности, а корень заключается в том, как родители относятся к своему ребенку.
3: Хорошо, а тогда какую роль выполняет в этом, собственно, смартфон? Почему он становится детонатором?
6: А смартфон выполняет в этом замечательную роль, потому что смартфоны не только для детей, но и для взрослых, я думаю, что вы со мной согласитесь, выполняют очень важную функцию. Они помогают нам справиться с ежедневным стрессом, справиться с депрессивным состоянием. И, соответственно, те люди, которые сидят, да, и постоянно там смотрят разные рилсы, YouTube, да неважно вообще, что они смотрят, в конечном итоге, то есть это помогает. Мы знаем, что выделяются гормоны допамина, гормоны эндорфинов, понимаете, которые связаны, в принципе, с определенной радостью, с тем, что человек переносит внимание на что-то положительное, на что-то радостное, забывает о своей боли. И поэтому я рассматриваю вообще как смартфоны, так и компьютеры, другие какие-то гаджеты, понимаете, как просто один из способов справиться со стрессом. И поэтому видеть в этом, понимаете, как причину проблемы, особенно развития вот проблемного пищевого поведения, мне кажется, это не совсем верно, но видеть как симптом, который может показывать, что если ребенок, да, и у многих родителей, я как семейный психотерапевт постоянно занимаюсь этими проблемами, постоянная проблема родителей, что ребенок находится, ну, чуть ли не 24 часа в сутки на телефоне или на компьютере, то здесь, прежде всего, родители должны спросить себя, что происходит в этой семье, общаемся ли мы с нашим ребенком. И вот эти вот ответы, что ребенку ничего не надо, он просто сидит в своей комнате и просто сидит на компьютере, он вообще какой-то угрюмый, нелюдимый, вы меня извините, да, но все вопросы родители как ответственные, да, как те, которые создают атмосферу в доме, создают и даже влияют не только на психическое здоровье своих детей, но и успех по жизни, да, физическое благополучие своих детей, понимаете? И поэтому я, возможно, многих разочарую, но, в принципе, ответственность за психологическое состояние ребенка несет прежде всего родитель.
3: С этим трудно не согласиться. Хотя мне кажется, что вообще, если уже говорить о компьютерно-мобильном мире, вот этом компьютер, телефон и так далее, мне он, кажется, угрожает мозгу и психике скорее даже, чем пищевому поведению. Вот. Но хорошо, давайте так, что реально можно сделать для предотвращения этого? Что родители, если уж упирается все в них, хотя я думаю, что во многом виновны те, кто выпустил этих демонов на свободу, кто добился такого положения в мире, что теперь ты идешь по улице, и все абсолютно люди рядом с тобой держат этот предмет прямоугольный в руке, а в ушах, значит, затычки. Вот, и это такой страшноватый мир, на мой взгляд. Но хорошо, что можно сделать конкретно родителям? Что они должны сделать?
6: Игорь, для тех, кто вырос действительно в годы, когда не было камер, когда не было телефона, да. Мы, конечно, смотрим на наших детей, мы действительно ужасаемся, я с вами абсолютно согласна, но потому что дети контролируются каждый шаг. Абсолютно с вами согласна. То, что эффективно в данном случае, да, то есть когда родители видят вот эти, это уже даже не то, что тревожные звоночки, это уже колокола такие бьют, да, что у нас есть уже, возможно, уже диагностика вот этого анорексии, возможно, ребенок себя режет, возможно, ребенок не хочет учиться, не приходит в школу, да. То, что очень эффективно в данном случае, это семейная психотерапия. Что такое семейная психотерапия? Это когда не ребенок один находится на терапии вместе с психологом, да, и возрождает с ним эмоциональную близость, а когда происходит семейная психотерапия, на котором ребенок находится вместе со своими родителями, возможно, еще с другими членами семьи, для того, чтобы понять, что необходимо. Во-первых, кто есть ваш ребенок? Вы, может быть, удивитесь, но многие родители и не в курсе вообще, кто есть ребенок. Очень часто ребенок демонизируется, очень часто ребенку придумываются какие-то качества характера, которых там никогда даже не было, понимаете, и так тем самым ребенок учится воспринимать самого себя, понимаете, и поэтому семейная психотерапия, когда каждый из членов семьи берет ответственность на себя и учится, и также родители учатся, смотрите, родители не получают книжечку, да, по воспитанию детей, когда ребенок приходит на свет, и, соответственно, у нас нету знаний, нет определенных каких-то навыков, да, и поэтому я смотрю на семейную психотерапию как своего рода уроки, да, когда вся семья приобретает новые навыки, чтобы узнать друг друга, чтобы сблизиться друг с другом. И я вам хочу, знаете, вот открыть маленький секрет, что даже когда мы не говорим о вот той самой проблеме, из-за которой семья обратилась на терапию, то эта проблема, то есть занимает более важными темами, да, углубляясь в более важные темы, то есть эта тема, она сама по себе как бы и нормализуется, да, как бы это ни странно звучало. И поэтому, то есть это единственное, что дети, с одной стороны, боятся, с другой стороны, они очень любят, когда присутствуют родители на терапии. И это единственная терапия, я вам говорю, как специалист, который до того, как пришел в семейную терапию годами, да, работал индивидуально с детьми, с подростками, это не сравнится эффективность, да, то, что мы достигаем за несколько сессий с ребенком индивидуально, иногда берет несколько лет, а иногда, то есть мы даже не достигаем этих результатов. Поэтому это совет родителям, которые видят, что есть какие-то сложности, обратиться к сертифицированному семейному психотерапевту в Израиле.
3: Окей, это абсолютно замечательное дело, я его тоже поддерживаю, но можно мне задать еще один вопрос, не убивайте меня. Ну,
6: постараюсь.
3: Как-то помню свое детство там, ну, хочется смотреть, допустим, фильм после там 9 или 10 часов, уже не помню, в юном возрасте. Я говорю, ну нет, извини, нет. И все, и ты отправляешься, может быть, иногда бурчишь, может, иногда хлюпаешь носом, отправляешься спать, и все. И можно же как-то забрать, например, на какое-то время, контролировать, сколько человек пользуется смартфоном в день, когда он должен пойти спать, забрать у него телефон на ночное время. Можно применить какую-то разумную, мягкую силу?
6: Я, видите, это не подложил. Мягкая сила, но так. Я здесь, Игорь, опять же, я как раз убивать вас не буду, я с вами очень согласна. Но я хочу здесь одно «но». Во-первых, это да, зависимость, как любое другое. Все, что нам помогает справиться со стрессом, кому-то помогают шопинг, кому-то помогают наркотики, кому-то помогают измены, кому-то помогают телефоны, компьютеры. У каждого помогает что-то свое. Это в какой-то момент переходит в зависимость. Теперь, понимание, что это зависимость, она очень важна. Я ни в коем случае не стараюсь нормализовать этот процесс. Это реально зависимость. Ребенок, который сидит на своем телефоне 24/7, это зависимость. Теперь, кто-то из родителей должен это важное действие, да, как бы помочь ребенку избавиться от этой зависимости, должен помочь родитель. Я сразу говорю, вот то, что я вижу, когда я работаю с полными семьями, да, матерям это очень сложно сделать. Я озвучиваю это заранее. Очень сложно. И ей больно за своего ребенка, и она прямо переживает, и вот сочувствует, и как же так, и вот она плачет, или он плачет, и там истерики, и все. И поэтому мое обращение как раз к отцам, которым это сделать намного легче, да, то есть мужчины обычно подходят к этому очень конструктивно, очень рационально, то есть они понимают, что если надо, это надо, да, то есть у каждого родителя есть свои функции в семье, и поэтому важно, чтобы отец, ну, после того, как родители обсудили между собой, какие часы, допустим, за 2-3 часа до сна важно забрать телефон, то есть пока ребенок сам не привыкнет к тому, что он должен от него там класть его куда-то в другую сторону, то есть это происходит со временем, я вам сразу говорю, ребенок со временем, когда избавляется от зависимости, он учится сам регулировать этот процесс, но для этого должны помочь родители, в частности отцы.
3: Отцы? Ну, примите участие, как бы обращаюсь я к отцам. Большое спасибо Елене Глозман, семейному психотерапевту, заведующей кафедрой семейной психотерапии в Институте ЯНАР. Спасибо, было очень интересно. Доброго вам дня.
6: Спасибо, Игорь.
3: Счастливо.
6: Доброго дня.
3: Счастливо. Культура. Иерусалимский оркестр «Барокко» 16 и 17 октября представляет фестиваль «Ведьмы. Эхо». С нами на линии руководитель оркестра, организатор фестиваля. Сейчас будет, в конце концов, еще несколько секунд, и на линии он, я надеюсь, появится. Должен быть Давид Шемер. Ну, сейчас ждем, вызываем духа Давида Шемера, и я надеюсь... Давайте мы немножечко музыки как раз в тему послушаем и вернемся к разговору с Давидом Шемером.

0: Ну что, с удовольствием послушали хит, просто Hit the Road Jack. А теперь возвращаемся к руководителю оркестра и организатору фестиваля «Ведьмы» Давиду Шемеру. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Фестиваль «Ведьмы» с вопросительным знаком, если я не ошибаюсь, впервые состоялся в 2021 году, и инициатива в его создании принадлежит именно вам.
1: Это
0: верно. «Ведьмы» — это потому, что имеется в виду выдающиеся женщины, композиторы, которые на самом деле, конечно, не ведьмы-ведьмы средневековые, а просто адски талантливые, яркие, сыгравшие огромную роль в истории искусства. А почему в этом году фестиваль называется «Эхо»? Носит подзаголовок.
1: Потому что у каждого фестиваля, он происходит ежегодно, есть какая-то дополнительная, скажем, дополнительный акцент. Главной темой нашего фестиваля в этом году являются те женщины, которые, может быть, не сыграли ведущую роль, скажем, в истории музыки, но они сыграли очень важную роль в поддержке, скажем, как меценаты или как исполнительницы, как...
0: Жены, не побоимся сказать, как бы.
1: Не побоимся, но это не совсем так. В данном случае. Это скорее женщины, которым посвящались самые выдающиеся произведения композиторов. То есть они как бы были эхом, или их влияние стало эхом, стало реверберацией в истории музыки. Оно не было очевидным, и, может быть, и сейчас историкам оно не очевидно, но оно было чрезвычайно важно. Но это наряду с, также с нашими обычными героинями, как, скажем, композитор Барбара Строци или ведущие фигуры, видные фигуры в истории или в мифологии, женские фигуры, естественно. То есть очень существенные лица, выдающиеся женщины, как исторические, как в истории музыки, как в истории вообще, так и в мифологии.
0: Разумеется, невозможно прямо сейчас перечислить абсолютно все музыкальные события двух дней, но, может быть, вы расскажете о главных?
1: Ну, центральный концерт, или он также завершающий концерт фестиваля, посвящен Клеопатре, которая явилась вдохновением для целого ряда барочных композиторов в операх. И мы исполняем отрывки из опер Генделя, естественно. Это самая известная опера барочная, Джулио Чезаре, в которой Клеопатра является главной героиней, а также оперы из опер Хассе, Сарторио и Карла Фридриха Грауна, современника Баха. Это концерт, в котором в главной роли, скажем так, причем в двойной роли, как Клеопатры, так и Джулио Чезаре, выступает прекрасная певица Шакет Бар, меццо-сопрано, и аккомпанируем, значит, мы с оркестром, барочным оркестром Мусолинским.
0: Можно несколько слов про Шакет Бар вообще?
1: Шакет Бар... Она выпускница нашей академии Иерусалимской и училась впоследствии в Италии и в Нью-Йорке, в Джулиарде, и она выступает очень много на оперных сценах Европы, в первую очередь Италии. И мы очень часто сотрудничаем уже довольно много лет. И вот это одно из проявлений этого сотрудничества. Она недавно выпустила прекрасный диск с сольными кантатами Генделя и Гаспарини. Совершенно уникальный голос по красоте и по выразительности. Так что я от души рекомендую всем не пропустить этот концерт.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Да. Вообще фестивали, в отличие, скажем, от нашего обычного сезона, где подавляющее большинство произведений – это музыка барочного периода, фестивали более разнообразные. У нас имеется концерт джаза, у нас имеется концерт более этнической музыки, или даже несколько их. Ну вот я хочу еще раз подчеркнуть, скажем, концерт, которым мы исполняем произведение Барбары Стротци, на мой взгляд, одного из самых выдающихся композиторов эпохи барокко, к сожалению, пока еще недостаточно известный. Она была певицей и композитором в Венеции во второй половине 17 века. И ее произведения, наряду с произведением других композиторов из Венеции, ее современников, будут исполнять две совершенно выдающиеся исполнительницы. Это сопрано Даниэла Скорка, уже достаточно хорошо известная нашей публике, как, в частности, и в опере. И скрипачка Кати Дебрецени, одна из ведущих фигур вообще в мире в области исполнения наборочных инструментов. И я им буду аккомпанировать, соответственно. Будет выступать.
0: Да, я хотел спросить, где проходит фестиваль, что это еще важная информация для тех, кто захочет посетить.
1: Конечно, фестиваль в основном происходит в Инке в Иерусалимской. Это очень известное здание. Там наш оркестр выступает постоянно, но там есть также и камерный зал, в котором будет проходить большая часть наших концертов. А также в центре Хансен, который находится недалеко от Театрона. И такое очень своеобразное здание. Там, как правило, происходят выставки дизайна и такого рода вещей. Но мы иногда там тоже выступаем. Это очень приятное такое venue, место для концертов.
0: Давид, я посмотрел внимательно вот программы двух дней фестиваля. Какое огромное количество событий музыкальных. Как вообще, сколько времени заняла подготовка к такому фестивалю? С одной стороны, логистическая, с другой, просто чисто музыкальная. Это же ведь какая-то гигантская, исполинская работа. Просто я смотрел и не верил глазам, что называется.
1: Ну, смотрите, что касается музыкальной работы, то поскольку, да, концертов действительно много, но, как правило, они исполняются разными музыкантами. То есть каждый состав, каждый ансамбль готовится самостоятельно. Это не то, что мы все должны всех готовить. И сколько времени у каждого ансамбля это занимает, это зависит уже от конкретного ансамбля и конкретной программы. Можно у них спросить, они расскажут.
0: Но состыковать, но соединить так, чтобы это было...
1: Это да. Состыковать, соединить, скоординировать с точки зрения календаря и с точки зрения логистики, это занимает несколько месяцев.
0: По-моему, это огромная просто работа, и хвала тем, кто ее делает, то бишь вам и команде, которая вместе с вами. Но я еще хочу спросить о том, хорошо, вот проходит фестиваль, пройдет он, и что, так сказать, будет делать Иерусалимский оркестр барокко? Где вы будете выступать, что вы будете играть, как вообще вы функционируете?
1: У нас есть серия концертов уже много лет. Она происходит в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе и еще в других местах. Как правило, это 6 программ на протяжении сезона. Иногда бывают дополнительные программы. И фактически мы не успеваем даже вздохнуть после этого фестиваля, потому что уже в конце октября начинается новая серия, вот новый сезон, первый концерт этого сезона, который будет, кстати, тоже посвящен женщинам. Так это получилось, но в данном случае женщинам, ярким женским фигурам из еврейской истории, это или из Танаха, Юдит, Тамар и Эстер. И там, в частности, будет исполняться новое произведение. Я сказал, что подавляющее большинство нашего репертуара, он барочный, но не все, не 100%. Мы иногда заказываем специальные произведения для наших инструментов, старинных инструментов, которые пишут современные композиторы. И вот будет такая премьера Ханы Аджашвили, которое произведение написано для нас, для нашего оркестра. Ну и дальше будут, насколько подробно вы хотите услышать на данный момент о наших дополнительных концертах на протяжении всего сезона.
0: Ну, если есть у нас еще, допустим, 2-3 минутки, может, вы скажете, просто просветите нас, чтобы... Ну, это безумно интересно, на мой взгляд.
1: Ну да, мне это точно интересно. В конце декабря у нас будет концерт, тоже такой традиционно посвященный Рождеству. И там традиционно же мы исполняем сольные кантаты Баха. В данном случае у нас будет прекрасный певец, гость из Франции, Оливье Ковье. Тенор, и также другие произведения, скажем, рождественский концерт Корелли и так далее. Потом будет концерт, посвященный мандолине. Прекрасный исполнитель на мандолине Тиорбо, израильтянин, который живет в Европе, Алонсо Риэль. Он будет как солистом, так и дирижером в этом концерте. Следующим концертом в феврале будет сотрудничество наше уже тоже многолетнее с барочным ансамблем из Монреаля «Каприз». И оттуда приезжает дирижер, который будет дирижировать ораторией Генделя. Кстати говоря, еще до этого, вот сразу после первого концерта сезона, мы уезжаем на небольшое турне. И в частности будем в Монреале, это в рамках этого сотрудничества с ансамблем «Каприз». Это произойдет в середине ноября. В марте у нас каждый год происходит Баховский фестиваль, который, если вас удивило, насколько, как много работы требует такое количество концертов в этом фестивале, то в Баховском фестивале их, как правило, больше. И это тоже происходит каждый год. Так что приглашаю вас продолжать удивляться.
0: Да.
1: В мае у нас будет концерт, посвященный произведениям, опять же, Баха с прекрасным флейтистом из Англии в качестве солиста и дирижера Ашли Соломон. И завершаем мы программу этого сезона оратории Алессандро Скарлатти под руководством дирижера из Германии Михаэля Шнайдера. Это так, в общем, такое, так выглядит наш сезон в этом году.
0: У вас замечательно выглядит сезон. Я совсем-совсем не профессиональный человек, но как минимум, так сказать, внушает, что называется. Безумно интересно. Что мне осталось? Мне осталось только сказать огромное спасибо руководителю Иерусалимского оркестра «Барокко», организатору фестиваля «Ведьмы Эхо» Давиду Шемеру. Удачи фестивалю и удачи вашему оркестру.
1: Большое спасибо.
0: Счастливо, счастливо. Ну, а здесь, наверное, уже и второй час программы «Бокер Тов Исраэль» тоже подходит к завершению. В студии были звукооператор Юваль Исот, редактор Саша Коган, продюсеры Мила Сталинский, Елена Черкасова и Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. В Израиле готовится к тому, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении военной кампании против Ирана еще до выборов в Израиле и промежуточных выборов в Конгресс США. Депутат Кнессета от партии Ликуд, министр просвещения Йоав Киш, заявил в этой связи следующее. «Я думаю, что пока нынешний режим не потерпит поражения и не будет сменен, все это не закончится. Думаю, в Соединенных Штатах это прекрасно понимают. Дональд Трамп это прекрасно понимает. Сейчас ситуация складывается в нашу пользу. Они ослаблены, экономические санкции дают результат. Поэтому у нас, и уж точно у Израиля, нет заинтересованности в том, чтобы самим предпринимать какие-либо действия. Я также надеюсь, что это произойдет только после выборов». Не думаю, что Иран по собственной инициативе предпримет наступательные действия против Израиля или Соединенных Штатов до выборов. Министр Киш заявил это в беседе с журналистами Кан Рони Кубаном и Шахаром Гликом. Бывший глава службы превентивной безопасности палестинской автономии в секторе Газа Мухаммед Дахлан выступил с резкой критикой решения председателя автономии Махмуда Аббаса перенести выборы на сентябрь следующего года. В опубликованном заявлении Дахлан назвал это решение политическим преступлением, которое усугубляет кризис легитимности руководства. По словам Дахлана, Аббас несет прямую ответственность за попрание воли народа. Дахлан также высказал предположение, что причиной переноса выборов стали опасения Аббаса по поводу формирования широкой политической коалиции против него в преддверии выборов. В правительстве оказывают давление на военную прокуратуру, требуя добиваться смертной казни для террориста, убившего Нетанеля Шакрона в районе Бениамина накануне Йом-Кипура. В правительстве требуют судить террориста по новому закону, принятому Кнессетом около полугода назад, который предусматривает обязательное вынесение смертного приговора. Источники, знакомые с подробностями дела, сообщают, что военная прокуратура изучает возможность применения этого закона в данном случае и не исключает такого шага. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что расследование в отношении террориста еще продолжается, и его результаты пока не переданы в прокуратуру, которая будет действовать независимо, профессионально и в соответствии с законом. Об этом сообщает корреспондент КАН Яра Шапира. Судебный процесс над главой правительства Бениамином Нетаньяху в Иерусалимском окружном суде продолжается допрос бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита, вызванного в качестве свидетеля защиты. Корреспондент Кан Шелли Тапера сообщает, что Мандельблит признал, что не подготовил план расследования. «Насколько я понимаю, об основных следственных действиях полиции меня информировали, и я их утверждал», заявил он, добавив, что утверждал не каждое действие полиции по этому делу. Корреспондент Кан отвечает, что некоторое время назад в суд прибыл глава правительства Бениамин Нетаньяху. Помощница воспитателя детского сада в Одо-Шароне приговорена к 10 годам лишения свободы за насилие над малолетними детьми. Руана Абедель-Хай, работавшая в детском саду Ган-Шель-Сигаль, полгода назад была признана виновной в совершении более 270 насильственных действий в отношении 8 малышей. Об этом сообщает корреспондент Канады Ас Гринберг. Прокурор Мейталь Илан выразила удовлетворение приговором, вынесенным окружным судом в Лоде. Далее цитата. «Суд хотел ясно и недвусмысленно дать понять. Тем, кто причиняет вред нашим детям, кто не относится к ним с заботой и любовью, не место в детских садах. Такие люди должны быть отстранены от работы с детьми». Кроме того, суд постановил выплатить денежную компенсацию в размере 400 990 тысяч шекелей, которые были

0: будет распределена между семьями пострадавших детей. В населенном пункте Масаде на севере Голландских высот при пожаре в жилом доме погибла женщина около 60 лет. Бригада скорой помощи «Маген Давида Дом» провела реанимационные мероприятия, однако ее спасти не удалось. Медики констатировали смерть женщины. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура воздуха немного понизится. В утренние часы местами возможны дожди, преимущественно небольшие, главным образом на севере страны и вдоль прибрежной равнины. Во вторник без существенных изменений. Это были новости. Следующий выпуск в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалай.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Юва Лисот, продюсер Мил Сталинский, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Марк Княжевский, иммиграционное и семейное право. Наш телефон 072-280-1003, повторю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Марк, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Ну и как это всякий раз бывает, пока слушатели наши собираются звонить, писать, попрошу вас произнести несколько традиционных вступительных слов об изменениях или новостях в сфере вашей профессиональной специализации, или, может быть, о том, что нам надлежит знать на зубок, а мы не потрудились пока выучить.
1: О, вы знаете, если честно, за тот период, в котором мы с вами еще не общались, накопилось много важных тем, которые можно будет обсудить. Одна из них, я так понимаю, более такая чувствительная тема, это апелляционные инстанции, когда начинают происходить какие-то проблемы, будь это вопросы с депортом на границе при пересечении границы, на границе в Бен-Гурионе, в Тель-Авиве, да, в аэропорту. Или же это то или иное решение МВД, как подаются апелляции, как это работает, какой порядок. Я вижу, что очень большое количество обращений к нам в офис, и поэтому я думаю, что стоило бы об этом поговорить. Начнем с того, что любое решение МВД подлежит апелляционным инстанциям. И, конечно, есть разные решения, на которые подаются разные апелляции. Но, в принципе, административный порядок, он один. Значит, как только люди получили какой-то ответ или решение, с которым они не согласны, да, давайте в этом случае это будет МВД, поскольку мы говорим про миграционное право, то первая апелляционная инстанция это, как называется, арар пними. Это внутренняя апелляционная инстанция, которая подается в течение 21 дня. Есть внутреннее правило при МВД, которое разъясняет, как правильно подавать апелляции, в какие инстанции. Это очень важно. Почему? Потому что, во-первых, очень важно вложиться в срок, что это нужно подать до 21 день. Очень важно обратить внимание на количество листов, которое будет описано в этой апелляции, потому что есть свыше определенного количества нужна уже физическая подача. И нужно всегда, конечно, проверять или быть уверенным, что апелляция принята. Это нужно добиться ответа, будь это по электронной почте, если это физическая подача, то печать сотрудника, который принял от вас эту апелляцию. То потом никто вам не сказал, что она где-то не дошла или потерялась. Да, вот. Значит, очень частый вопрос, а что происходит в момент апелляции? Смотрите, к сожалению, внутренняя апелляция не является судебной инстанцией, поэтому временных обеспечений, соответственно, там нет. Я имею в виду, что если человек находится, допустим, подал на статус какой-то, и сейчас он находится без визы, все спрашивают, частый вопрос, насколько мы защищены. Как практика, как только подается апелляция, то МВД, они не возобновляют депортационные мероприятия против того человека, который подал апелляцию. Поэтому сказать вам, что это 100% защита, нет. Но всегда нужно указать в самой апелляции, что я прошу вас прекратить там действия депортации против меня до принятия окончательного решения, да, для того, чтобы это уже было, если, не дай бог, что-то происходит, для того, чтобы можно было этим апеллировать в суде. Следующая апелляция, допустим, вот вы подали внутреннюю и получили ответ. А ответа можно ждать долго. Люди иногда просто уже, знаете, возмущаются, почему 30 дней, 60 дней, 90 дней прошло, и мы не получили ответ. К сожалению, есть определенные нормы, которые распространяются на всех государственных чиновников, но это как-то не затрагивает работников МВД. Поэтому иногда решение по апелляции можно ждать и 3 месяца, и 4 месяца.
0: Угу.
1: Да.
0: Я сейчас прошу прощения, на секундочку я вклинюсь. Я хочу сказать, что, друзья мои, это ранняя мантра у меня. Друзья мои бесценные, вот сейчас прям надо звонить. 072-280-1003. Это наши телефоны. Можно присылать вопросы и комментарии, как я уже говорил, на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста. Только делайте что-нибудь из вышеуказанного, потому что опять будет, как в прошлый раз, опять мы не будем знать, как в конце всех успеет обеспечить ответом или же нет. Поэтому сейчас времени много. Звоните. Есть адвокат, который замечательный, который работает в тех двух сферах, которые миграционное и право, и семейное право, которые, как правило, очень часто вызывают вопросы. Поэтому, пожалуйста, звоните. Не откладывайте это на потом. В начале программы делать это самое то. Во всяком случае, вы будете наверняка знать, что вам Марк успеет ответить, и ответить, как всегда, профессионально. Это была ранняя мантра, я надеюсь на отклики. Вот. А пока возвращаюсь снова, Марк, к вам и к вашим разговорам.
1: Да. Значит, допустим, вот мы подали внутреннюю апелляцию, как называется, РАРПНИМИ, ждем ответа. После того, как мы получили ответ, если, конечно же, наш ответ удовлетворил, значит, все отлично, вы большой молодец, тот, кто ее писал. Вот тут важно, теперь мое будет вступление небольшое.
0: Окей.
1: Да, очень важно, чтобы апелляция была грамотно написана, правильно написана. Я, как адвокат по миграционному праву, всегда советую обратиться за компетентной помощью. Хотя бы проконсультироваться. Я не говорю уже про подачу саму апелляцию, потому что апелляцию нужно знать, как это все делается. Понятно, что есть люди, которые думают, что они иногда знают лучше всех все и пытаются это сделать сами. Я хочу вас предупредить, что иногда можно навредить и добиться таких результатов, на которых потом будет тяжело дальше апеллировать. Поэтому я всегда советую хотя бы обратиться за какой-то компетентной помощью в этих вопросах. Теперь идем дальше.
0: Сейчас. Вот давайте мы сейчас ответим на вопрос. Уже тут появились звонки. И запомните, пожалуйста, Марк, слова «идем дальше», что вы хотели рассказать, где у нас будет продолжение. Потому что, может быть, у нас еще будет представиться время в течение программы продолжить вот этот ваш ликбез, очень нужный нам. Алло, кто с нами? Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, себя и задавайте вопрос.
2: Меня зовут Александр. Я хотел спросить. Мы с женой пожилые люди. Нам советовали сделать ипуйко хметмашех. У нас двое детей. Один из них живет в Израиле, один за границей. Я хотел узнать немножко об этом ипуйко хметмашех. И нужно ли нам делать обоим детям или достаточно тому, кто живет в Израиле?
1: О, это отличный вопрос. Да. Как вас зовут еще раз, напомните?
2: Александр. И кто имеет право делать такой документ?
1: О, это отличный вопрос. Смотрите, у нас на сегодняшний день существует отличное юридическое решение, как вы сейчас сказали, ипуй коах митмашех. Это продолжительная доверенность, если перевести это на русский язык. Для того, как адвокат, который получил определенное разрешение, лицензия, разрешение от Министерства юстиции, имеет право составлять такого рода документ. Что такое ипуй коах митмашех? Ипуй коах митмашех — это своего рода как опекунство. Если так, давайте говорить по существу, это как бы вы заботитесь о себе или о своей супруге на тот день, когда, не дай бог, что-то происходит, когда человек теряет дееспособность. Что-что?
0: Я думаю, что Александр сказал кому-то рядом, да? Послушайте.
2: Это жене.
0: Все нормально,
1: Да, значит, смотрите, я вам рассказываю случай. Вот иногда бывает, когда родитель ну, не дай бог, ни про кого не будет сказано, теряет свою дееспособность, да, когда у него все падает когнитивное состояние и так далее и тому подобное, и он не может распоряжаться больше ни своим имуществом или ни своим телом, да, как бы давать какие-то там согласия на какие-то процедуры, на какие-то срочные операции, теряется дееспособность. И в этом случае обычно, раньше был инструмент, назывался апотропус, да, как бы опекунство. Это целый юридический процесс, подается исковое заявление в семейный суд, и потом... Это процесс, который занимает время. Именно как раз в этот момент вот, пришло у нас такой вот новый инструмент, как бы от Министерства юстиции, это ИП Кохмит Машех. Он заменяет полностью этот процесс при семейном суде, который назначает опекунов. Это значит, что вы назначаете, допустим, того же сына, который живет в Израиле, потому, в принципе, вы можете назначить кого вы хотите, одного или двоих, да? Но лучше практичнее, конечно, назначить того, который живет в Израиле. Что если, не дай бог, что-то происходит, и вы не будете в состоянии, например, давать распоряжение или контролировать, или распоряжаться своим имуществом, своим телом, там есть определенные пункты, да, когда это вступает в силу, то тогда тот, на кого вы сделаете доверенность, имеет право распоряжаться, будь это ваше имущество, банки и так далее, или же какие-то распоряжения, которые, ну, называются распоряжение телом, да, это, не дай бог, если какое-то в больнице нужно какое-то разрешение. Ну, вы понимаете, да, смысл этого, да, этой доверенности?
2: Да, я понимаю.
1: Вот, поэтому это очень полезная штука. Делать это нужно дело. Понятно, что адвокат, который составляет эту доверенность, должен сделать определенные проверки каждого человека. Он должен понимать, что человек в полном здравии, принимает самостоятельное решение. Но это уже профессиональные нюансы, поэтому я так предполагаю, что если вы обратитесь к кому-то, чтобы это делать, то у того адвоката есть соответствующая лицензия от Министерства юстиции. А вообще очень полезная штука, и я советую ее делать.
2: Скажите, нам на двоих достаточно одного такого ИПУКОХ или на каждого в отдельности?
1: Нет, каждый делает свой ИПУКОХ. Ну, вам это уже техника, да, как бы это детали. Вам нужно это уточнить, да, у того адвоката, который будет вам составлять. Эта доверенность потом фиксируется на сайте Министерства юстиции. Это официальный документ, который может вас избавить потом от больших проблем и головной боли в будущем. Дай бог вам здоровья и здоровья до 120 и плюс, как говорится.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.
0: Окей. Спасибо. Всего вам доброго. Удачи, спасибо. Александр. Счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте. Назовите себя, пожалуйста, и задавайте вопрос.
3: Меня зовут Ольга. У меня вопрос к адвокату в связи с темой ИПУКОХ. Значит, если имеется документ об опекунстве, то ИПУКОХ не нужен, верно?
1: Если есть судебное решение, конечно, да, то ИПУКОХ не нужен. Но здесь нужно понимать, какое это судебное решение, на что было выдано это судебное решение, и посмотреть, как это состыковывается с самими ИПУКОХ. Но, в принципе, если есть судебное решение, то ИПУКОХ не нужен, конечно.
3: И второй вопрос. Есть документ об опекунстве, и счет только на имя опекуна, куда приходит пособие подопечного. Тут вопрос о страховке, что я не могу сделать страховку, когда нужно, на подопечного из-за того, что счет только на мое имя, а подопечный, у него нету права подписи. Как быть, если нужно открыть медицинскую какую-то страховку временно?
1: Ну, вы знаете, вам нужно эти моменты выяснять с теми компаниями, то есть с теми, с которыми вы хотите работать. И надо понимать, какие у вас юридические документы на руках, и что они вам позволяют делать или не позволяют вам делать.
3: Нету никаких юридических компаний, есть только пособие и есть только...
1: Я не про юридические компании, я говорю про тот документ, который определил ваше опекунство, что да, в нем написано. Вы имеете право делать только то, что в нем написано.
3: Ну вот, есть такие процедуры, на которые нужно оформлять, давать право на счет в больничной кассе. Я это сделать не могу, только если я, допустим, оформляю там физиотерапию. И,
1: значит, вам нужно обратиться в суд, который вел этот процесс, для получения разъяснений или для расширения ваших прав.
3: Ну да, в Иерусалиме только один такой суд и одно такое отделение. Хорошо, я вас поняла. Спасибо.
1: Да, удачи.
0: Всего вам доброго. Хорошо. Счастливо. Так, у нас, значит, временно нету сейчас звонков. Я поэтому, прежде чем обращусь к Марку за продолжением очень важного для нас ликбеза, я еще раз скажу 072-280-1003. Звоните, либо пишите нам, потому что время еще есть, вопросы задавать сейчас можно и получать на них грамотные, квалифицированные ответы. Через там какое-то время уже будет сложнее, потому что накопится несколько человек, и каждому нужно обстоятельно ответить. Звоните сейчас еще раз, прошу я, это была такая средняя мантра. Мы продолжаем. Да, вот, пожалуйста, да. На том месте, где остановились, так сказать.
1: Значит, если после того, как я и сказал, я рекомендую всегда при любых ситуациях, если вы уже дошли до апелляционных инстанций, получить квалифицированную, задать вопросы адвокатам, консультацию. В этом ничего плохого в принципе нет, поэтому вы можете только от этого выиграть. Допустим, вы получили ответ по апелляции. Ну, понятно, что если вас ответ устроил, такое тоже бывает, то вы оставляете это так, как есть. Если, конечно же, вы получили ответ по апелляции, который вас не устроил, то следующая инстанция – это апелляционный трибунал для нелегалов и иностранцев. Бет-Адин Ле-Арарим Ле-Зарим называется на иврите. Угу. Это уже судебная инстанция. Если приравнивать это к обычной судебной системе, то это где-то на уровне мирового суда. Шалом. Угу. Да? Значит, это уже чисто юридическое... это чисто юридический процесс, где подается апелляционный... есть определенный порядок, как это подается, как это пишется. Здесь, конечно же, я бы уже сказал, что здесь без сопровождения квалифицированного адвоката будет нам немножко тяжело, потому что это нужно правильно знать, потому что это уже чисто юридическая процедура. Это апелляционная инстанция, туда можно подаваться в течение 30 дней с момента получения ответа по внутренней апелляции. Да? Ну, подается апелляция в апелляционный трибунал у страны, которая представляет в этом лице МВД, есть свой юридический отдел, который представляет МВД. У них есть определенные сроки подать ответ на исковое заявление. Плюс тут нужно, конечно, понимать, что если человек находится нелегально в Израиле, нужно подать временное обеспечение на остановку депорта. Здесь есть очень много разных нюансов, которые нужно знать. Я именно поэтому подчеркиваю, что лучше это делать с профессиональной помощью. Назначается заседание, прям как в суде, по-настоящему. Вот. И после этого... Да.
0: Да, я хотел спросить. Договорите, Марк, я спрошу потом. Да.
1: После того, являемся на день заседания, мы говорим, сначала говорим мы, потом говорит ответчик, и судья, в этом случае Даян, принимает решение. Если нас устраивает это решение, все отлично, все довольны, если нас не устраивает его решение, то у нас есть еще одна инстанция, это уже областной суд. Это уже апелляция на решение апелляционного трибунала в областной суд. Это я вот попытался вот в несколько минут вложить такую важную информацию, чтобы как-то разъяснить для радиослушателей о том, что почти все решения государственные, а МВД это часть государственной структуры, подаются под апелляционные инстанции. Да, ваш вопрос, и потом мы перейдем к вопросам в аэропорту. Вот меня тоже часто спрашивают.
0: В аэропорту, это отдельная глава. Я сейчас только уточню, будет ли у нас вопрос от слушателя. Вот я сейчас смотрю, что да, будет. И потом мы двинемся дальше. Алло, кто с нами?
4: Добрый день, меня зовут Семен.
0: Да, Семен.
4: У меня вопрос такой к адвокату, он тоже про ИПИКОХ. Скажите, пожалуйста, допустим, что мы хотим с женой делать ИПИКОХ на каждый на другого и на дочку. Это возможно?
1: Вы имеете в виду, вы хотите сделать, чтобы и один ИПИКОХ был от вас на супругу?
4: На супругу, а супруги на меня, и оба из них были еще и на дочку.
1: Смотрите, теоретически да, это логично, но если не изменяет память, невозможно... Что-что?
4: Я просто кашлянул и попросил извинения.
1: Понятно. Будьте здоровы.
4: Спасибо.
1: Мне кажется, что это каждому придется делать отдельную доверенность на каждого из персон. Ваша жена сделает отдельно на дочку, и вы сделаете отдельно. Вам лучше сходить к адвокату, который занимается продолжительной доверенностью.
4: И еще вопрос, пожалуйста. Да. Спасибо. Еще один вопрос, он тоже не короткий, я думаю. Как ИПИКОХ приводится в действие?
1: В каждом ИПИКОХе есть пункты, в которых написано, когда и как и при каких условиях эта доверенность вступает в силу. Поэтому если там, не дай бог, происходит ситуация, которая написана в этом в этой доверенности, то тот, на кого была сделана эта доверенность, имеет такую возможность, чтобы он начинает работать по всем пунктам, которые указаны в самой доверенности.
4: Понятно. И еще один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, ИПИКОХ, он замещает завещание или нет? Или надо еще ко всему
1: делать? Завещание – это что-то совсем другое. А доверенность – это что-то другое. Продолжительная доверенность – это когда человек теряет дееспособность. А завещание, это, дай бог всем здоровья, это когда человека уже не становится на этом мире. Поэтому это две разные цели, два разных инструмента.
4: Понятно. Большое вам спасибо. Большое здоровье.
1: Удачи, всего хорошего.
0: Всего доброго
4: вам. Вам дальше.
0: Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста. Алло.
5: Добрый день, Леонид.
0: Да.
5: Скажите, пожалуйста, есть ИПИКОХ? Сегодня все вопросы в этом направлении. По нему я опекун первой линии. Так. Имею ли я право от имени опекаемого составить распоряжение на его рекуш? Я это употребляю такую конструкцию, чтобы избежать слова «завещание».
1: Еще раз, извините, я не совсем понимаю ваш вопрос.
5: Я опекун первой линии. Имею ли я право от имени...
1: На вас есть опекун, вы по решению суда, или вы опекун, вписанный в доверенность?
5: Если это доверенность, есть. ИПИКОХ Метмашеко, есть, да.
1: Официально утвержденное, да. От человека А, но вас, на вас, да?
5: Да, на меня. На меня.
1: Окей, значит, в самом ИПИКОХе написано, при каких условиях он вступает в силу.
5: Да. Там есть это. Но у меня вопрос не в этом. Имею ли я право от имени того, кого я опекаю, составить распоряжение на его имущество?
1: Нет.
5: Вот этого. Нет.
1: Нет. Вы можете... Нет. Есть завещание и опекунство. Это две разные вещи.
5: То есть на рекуш я не имею права распоряжаться как бы от его...
1: Вам лучше обратиться к адвокатам, которые непосредственно занимаются этими вопросами, для того, чтобы вы не сделали ошибок Это очень хороший вопрос, когда идет смесь и между, ну, когда смешивают терминологию, которая берется из завещаний, смешивается с этим ипуйкоахом. В ипуйкоахе все должно быть четко прописано, что вы имеете право делать, а завещание – это совсем другая тема.
5: Еще тогда один вопрос. Имея, вот я говорю сейчас о себе конкретно. Завещания нет. Так, имею ли я право написать письмо, в котором я говорю: дети, тебе велосипед, тебе, допустим, Вася, компьютер, тебе это. И все, подписаться, от руки написать.
1: Но теоретически вы имеете такого права. Что произойдет день после, дай бог вам здоровья, да, 120, как говорится, да, понятно, что этот документ можно оспорить. У него юридической силы не такой, как если вы делаете правильное завещание у нотариуса или фиксируете ваше завещание в государственном реестре. Поэтому это на ваше усмотрение, конечно, но я бы не посоветовал делать такого типа завещания.
5: Во-первых, огромное спасибо Рэке и огромное спасибо вам.
1: И вам.
0: Всего доброго. Всего доброго. Счастливо. Спасибо. Мы продолжаем. Алло.
6: Алло.
0: Здравствуйте. Вас слышно? Назовите себя и, значит, задавайте вопрос.
6: Я из Иерусалима, Островская Клара. У меня вопрос. Вы несколько минут говорили с товарищем, у которого был вопрос по ипуйкоах относительно сыновей. Один сын в Израиле, один за границей. Вот у меня сын за границей. Я могу составлять ипуйкоах. Мы с ним в контакте тесном. И в случае чего...
1: Вот... Смотрите, нужно составлять на ипуйкоах на человека, который... Если, не дай бог, что-то произойдет, который будет, доступен. В принципе, вы можете доверить на... Если это ваш сын живет за границей, вы можете сделать и на него. Только вопрос, если, не дай бог, что-то произойдет, и вам нужно будет, чтобы кто-то подключился, как это произойдет? Как, например, ситуация, как ваш сын за границей узнает, что что-то с вами случилось, да, дай бог вам здоровья. Тема у нас такая, поэтому да.
6: Понятно. Я понимаю. Он будет знать, если что-то случится, ему передадут родственники.
1: Еще раз, смотрите, если вы считаете, что все с точки зрения логистики тут складывается, то, конечно, действуйте. Сходите к адвокату, который занимается этими доверенностями, и для того, чтобы он смог правильно вам составить это.
6: Да. Это я понимаю, да. Но, в принципе, который живет за границей, имеет право составлять, то есть его родители имеют
1: право... Вы имеете право составить на человека, на вашего сына, да.
6: Вот это я хотела спросить. Огромное спасибо. Будьте здоровы.
0: Всего доброго вам, удачи. Следующий звонок, пожалуйста. Алло. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Да,
0: назовите себя. Да.
7: Меня зовут Марина. У меня такой вопрос по поводу продолжительной доверенности. Я сделала доверенность на маму. Окей, я ее доверенное лицо. У меня есть этот ипуйку Ахмед Машех.
1: Точнее, мама сделала на вас.
7: А?
1: Мама сделала на вас.
7: Мама сделала на меня, слегка.
1: Да.
7: Окей. Значит, мама сделала на меня. Там был такой этап, когда нужно было переслать просто вкладыш туда зовут Мисрат Бриют. Кроме того, чтобы там тоже это был документ. На этом этапе я обнаружила, что в МВД я не числюсь в ее туда зовутся как дочь. То есть я вообще как бы не... Там только одна дочь у нее, которая проживает в Канаде. Вот. Это может на что-то повлиять вообще в каком-то... На каком-то...
1: Смотрите, когда делается доверенность, там же указывается человек конкретно. Имя с туда зовут. Okay. Поэтому понятно. Во-первых, это очень странно, что вы не вписаны как дочь. Это надо подойти в МВД.
7: Это очень странно. И... Мы, 35 лет в Израиле. Я никогда... Это, видимо, когда вот был балаган, тогда в 90-х. Там что-то...
8: Может быть,
7: в...
8: хотя я тоже репатриировался в 90-е, но неважно. Балаган есть всегда, к сожалению, и будет. Вам надо подойти и эту ситуацию каким-то образом попытаться разрулить, если это возможно. Я предполагаю, что это возможно. Теперь по поводу доверенности. Там нет никакой родственных связей, как бы это не совсем... доверенность, там, да, там вы указаны там в Тудадзутом, поэтому нет проблем.
7: Окей. Значит, с первым вопросом мы разобрались. Второй вопрос. Вот в МВД, как бы, чтобы... У меня есть свидетельство о рождении, но оно из Советского Союза, из Белоруссии, старого образца. То есть апостиль там поставить невозможно на этот документ в Израиле. Как мне разрулить эту ситуацию вообще?
8: Вам нужно подойти в МВД, в перепись населения. Они вам скажут, что для этого нужно сделать.
7: Ну, я была, мне сказали апостиль. Апостиль, я была, они мне сказали апостиль. Я выясняю, мне сказали, езжай в белорусское посольство. Не ставят апостиль.
8: Нет, документ из белорусского посольства не подойдет, они не ставят апостиль. Смотрите, я не могу вам сказать, что именно конкретно в вашей ситуации, но если вам сказали делать апостиль, то в Израиле существуют разные компании, которые очень продуктивно и очень хорошо достают документы из Белоруссии в том числе. И вы можете обратиться, вам доставят документ с апостилем в Израиль на руки, потом вы переведете его нотариально и завершите запись в МВД.
7: То есть это недостаточно тут... нотариально перевести свой туда-клейда?
8: Нет, если вам уже сказали, что вам нужно туда-клейда с апостилем, значит, они хотят именно такого вида документа.
7: Ну, может, это некомпетентный просто пакет?
8: Почти любой каждый документ, который вы хотите показать и относится к другому государству, это легитимное требовать апостиль. Бывают разные ситуации, есть разные исключения. Иногда, например, в других процессах не требуют апостиль, если речь идет об оригинальной книжке из СССР. Ну, тут много разных вопросов, но если они уже как бы... может быть, вам стоит сходить еще раз, да, как бы, может быть, им вам повезет, но вообще, в принципе, если они уже затребовали апостиль, то без апостиля вы не обойдетесь.
7: Я поняла. Хорошо, спасибо.
0: Да, всего доброго вам. Счастливо. Мы идем дальше. Алло. Алло. Так, сейчас выясняем, есть ли у нас звонок или нет. Потому что, если нет, мы продолжим. Да, есть звонок. Отлично. Все. Алло.
9: Да, это Игорь, будьте добры, я хочу поговорить с адвокатом по поводу завещания. Это возможно сейчас?
0: Конечно. Как вас зовут?
9: Лина.
0: Лина. Ну вот, пожалуйста, да. Задавайте ваш вопрос. Да, адвокат на линии.
8: Да.
9: Будьте добры, я получила текст завещания... даже не единожды, а несколько. Мне кажется, что идентичный каждый экземпляр по содержанию. Но дело в том, что я не очень согласна, хотела бы уточнить содержание. Кроме того, у меня еще есть кое-какие документы, связанные по тематике с завещанием.
8: Я вас понял, Лина. Смотрите, завещание – это документ, который, в принципе, делается по согласию, в полном здравии, без какого-либо давления. И в завещании должно быть написано только то, что вы хотите, и то, что вы завещаете. Окей? И тот адвокат или нотариус, который составляет это завещание, должен быть уверен на все 200%, что вы это делаете по собственному желанию и без какого-либо давления. Окей? Это ответственность того, кто составляет.
9: Марк, секундочку. Это завещание моего сына, единственного сына. Мне за 92 уже. Его сейчас
8: какой
9: уже нет.
8: Какой у вас вопрос, Лена?
9: Я хочу знать, не опоздаю ли я со своей реакцией. Я знаю, что вроде бы я как-то должна прореагировать, если я не согласна.
8: Если вы не согласны, или... вы имеете право протестовать завещание. Вы можете подать... Как-то в тот момент, как вы о нем узнали, вам нужно моментально обратиться к адвокату по семейному праву, который занимается еще вопросами наследства, для того, чтобы он изучил это завещание, понял, есть ли у вас аргументы, видя все документы, которые у вас есть, и принять профессиональное решение, можно ли, стоит ли заниматься протестом этого завещания. Вот такой вот порядок.
9: Вот это я хотела узнать, но сроки... Просто я не в состоянии была отреагировать сразу на
8: эти тексты. Сколько времени прошло?
9: Завещание первое, что мне сообщили, выдержку такую, 14 апреля. Умер он 17 в час ночи. То есть через
8: секунду. Я, во-первых, я очень вам соболезную, дай бог вам здоровья. Сроки есть... в принципе, у вас было 14 дней
9: с
8: того момента, как опубликовали сообщение о подаче, о реализации этого завещания. Поэтому я бы вам советовал немедленно обратиться к адвокату. Окей? Немедленно
9: я
8: обратиться
9: уже обратилась
8: к адвокату. Значит, у вас, надеемся, что у вас будет квалифицированный адвокат, и вы получите профессиональный ответ.
9: Когда можно с вами связаться, пожалуйста?
8: В рамках передачи, в любое время, когда есть передача. Но я просто хочу вам сказать, что я не... Ну, если у вас уже есть адвокат, то я как бы не вправе критиковать или давать какие-то свои советы, когда уже есть адвокат, который этим занимается. Это неправильно, это неэтично. Я надеюсь, что вы обратились к профессионалу, поэтому думаю,
9: конечно,
8: что вам стоит положиться... Я думаю, что вам стоит довериться ему.
9: В общем, я не буду продолжать в таком случае. Этот разговор заканчиваю. Продолжение.
8: Спасибо, всего хорошего вам, удачи.
9: Вне этого эфира. Будьте здоровы.
0: Всего вам доброго, спасибо. Счастливо, счастливо. Так, вот у нас есть сейчас пауза. Я не знаю, на 1-2 вопроса еще можно, так сказать, рассчитывать позвонившим. Еще раз скажу, 072-2801-003, 072-2801-003. Одного-двух человек, возможно, можно выслушать еще и дать им ответ, совет. Но давайте мы тогда продолжим разговор, коль скоро у нас есть пауза. Я хотел задать свой вопрос, пока вы перейдете к в аэропорт, как переедете в аэропорт. Я хотел спросить, вот ваш опыт работы в области миграционного права подсказывает, что что-то изменилось за последнее время, например, стало больше обращений, стало меньше обращений. Обращения эти связаны, не знаю, с электронными визами или с правилами поведения в аэропорту. Вот какие-то вещи, тенденции?
8: Смотрите, тенденция, конечно, еще период такой, тем более, когда... Все это зависит от ситуации в стране, да, как бы смотря с какой стороны вы к этому подходите. Конечно, когда миграция, соответственно, снизилась в разы или стало меньше приезжать людей, понятно, что есть какие-то изменения. Но, в принципе, если так рассмотреть, посмотреть ситуацию, оценить, то ничего, к сожалению, в лучшую сторону пока что еще не изменилось, да. Поэтому всегда нужно надеяться на лучшее. Ужесточилось все намного больше, конечно же. Это я вам точно могу сказать. Правила меняются не в лучшую сторону, поэтому никогда не нужно оставлять на завтрашний день вопросы, которые нужно решать сегодня. И не стесняться. И чат GPT, искусственный интеллект, не всегда может дать ответы на все вопросы, хотя мы в этого очень все хотим верить. И, кстати, надо будет там как-то с вами пообщаться по поводу искусственного интеллекта. Использование искусственного интеллекта в рамках юридических процессов.
0: Ну, это будет тема очередной лекции такой, да.
8: Да, да. Люди делают очень большие ошибки, за которые потом очень дорого расплачиваются, и я не только про финансы, да.
0: Я понимаю,
8: вот, поэтому
0: да.
8: Это было сказано к тому, что люди сегодня думают, что с помощью искусственного интеллекта могут решить все проблемы, все вопросы, все исковые заявления. Это совсем не так. Но для этого мы с вами как-то поговорим.
0: Да, это будет. Раз. Давайте я себе черкну, запишу просто, что в следующий раз мы попробуем с этого начать. А сейчас да. Давайте мы переехали в аэропорт. Пожалуйста, есть несколько минут, чтобы
8: теперь
0: вы рассказали.
8: Теперь все, что касается аэропорта, да. Ну, вот это, кстати, и есть та тема, которая всегда вот хотелось бы надеяться на лучшее. Когда происходит что-то в аэропорту? Начнем с самого начала. Если человеку дали отказ в аэропорту...
0: Сейчас, подождите, Марк, да. Секунду, я просто должен узнать. Есть вопрос у нас, чтобы не перебивать вас еще раз. Есть вопрос, а потом мы попробуем. Да, алло.
10: Угу. Здравствуйте, будьте добры, меня зовут Галина.
0: Да.
10: Мы с мужем стоим, хотим делать завещание, у нас двое детей на недвижимость, на квартиру нашу. Подруга мне сказала, что можно поехать в Министерство юстиции в Тель-Авиве и это сделать там самим. И только нужно иметь сам письмо, само договор, вот это завещание. Что вы можете мне сказать по этому поводу?
8: Ну, что смотрите, я много раз говорил, и вот сейчас в этой передаче я прокомментировал, когда люди пытаются сделать все сами. Вы можете это сделать? Нет, не, очень мало законов, которые, где написано, что это только сугубо эксклюзивно дано, деланное адвокатом. Но вопрос, насколько вы правильно все это сделаете, если, не дай бог, какие-то начнутся проблемы в будущем, да? Поэтому ездить никуда не надо. Сегодня можно регистрировать завещание и в электронном виде через личный кабинет. Но у завещания есть определенный стандарт, как оно должно выглядеть, то потом не было к нему вопросов. Это очень серьезный документ, к которому нужно очень серьезно относиться, поэтому я бы вам посоветовал проконсультироваться, прежде чем как-то что-то делаете самостоятельно, для того, чтобы избежать ошибок, которые потом вам будут, которые потом очень неприятно будет заниматься тем, которые будут этим заниматься, да, как бы, дай бог вам здоровья, как говорится, до 120.
10: Угу, поняла, спасибо. Скажите, пожалуйста, еще есть какое-то стандартное завещание, и к нему можно оговаривать или...
8: Нет такого понятия стандартное завещание. Каждое завещание, оно субъективное. Именно для этого я вас направляю проконсультироваться с человеком, который занимается нотариус или адвокат, который занимается оформлением завещания.
10: По каким? Сугубо по... семейным делам. Спасибо большое. До свидания.
0: Всего вам доброго. И давайте еще один звонок. Алло. Да, здравствуйте.
11: Я Марьяна.
0: Да, Марьяна.
11: У меня такие вопросы к вам. Будьте добры, если я сделала завещание на сына в Рабануте, это действительно считается?
8: В смысле, вы сделали завещание на сына в Рабануте?
11: Через Рабанут. Не у адвоката.
8: Вы его где-нибудь зафиксировали, это завещание?
11: Нет, мне выдали просто листок о том, что принято, и все. Это действительно, или это надо обратиться еще к адвокату?
8: Вам лучше проконсультироваться с адвокатом, для того, чтобы понять. Во-первых, нужно прочитать ваше завещание, посмотреть, что в нем все правильно, и правильно ли оно зафиксировано.
11: А где оно должно быть зафиксировано?
8: Оно может, если это нотариальное, то оно хранится у нотариуса.
11: А если без нотариуса? Человека,
8: или же оно хранится в государственном реестре Рашама и Рушот. А такого вида завещания вам нужно перепроверить.
11: Спасибо. И теперь мне еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, если я сделала завещание на сына, и он разводится, имеет ли право жена на часть квартиры.
8: Все зависит от того, что там написано. Я просто сейчас не вижу ваше завещание перед глазами.
11: Нет, написано, что... Не написано.
8: Если все завещается на него, то это не является частью имущества, которое делится при разводе, не дай бог.
11: Угу. То спасибо большое. Хорошего дня вам.
0: Хорошо.
11: До свидания.
0: Всего доброго вам. Счастливо. Значит, Марк, давайте немножко мы начнем с аэропорта. Звонков больше сегодня, так сказать, я не буду брать. Сколько успеется? Ну, у нас...
8: Самый важный момент, если что-то происходит в аэропорту, немедленно связаться, как я говорю, с компетентными адвокатами, которые занимаются миграционными вопросами. Почему? Потому что если уже человеку отказали во въезде в Израиль, а причины бывают разные, так, то нужно понимать, на какое время назначили данной персоне рейс обратно. Ну, депортация. Угу. Его должны, в принципе, отправить туда, откуда он прилетел. Он, она, это не важно, да?
0: Угу.
8: Значит, должно быть как минимум 3 часа до рейса. Если вы не успеваете в это время, не укладываетесь, и вы подаете апелляцию и опаздываете вот этот срок 3 часа, то апелляционный трибунал не будет рассматривать апелляцию. Значит, важное правило – это за 3 часа до рейса. Это очень важный момент. Теперь еще один очень важный момент, и это опять нас подключает к той системе, которую мы с вами в следующий раз обсудим, это искусственный интеллект. Люди предполагают, что они могут обойтись той писаниной, которую они получают в рамках этого выдающегося искусственного интеллекта, но это не всегда так. Это дело, там происходят большие ошибки, которые могут очень дорого обойтись, и я не только про финансовую точку зрения этого вопроса. Поэтому здесь нужно понимать, нужно действовать, время работает против того человека, которому назначили депорт. Поэтому все должно быть довольно быстро. Есть адвокаты, которые работают и по ночам в таких ситуациях, которые помогают. Поэтому здесь очень важно, чтобы все было вовремя, сделано правильно. И для того, чтобы там есть много разных нюансов, детали юридические, нужно приостановить депорт, чтобы сняли человека с депорта в тот момент, пока рассматривается апелляция. Ну и понятно, что у каждого адвоката уже есть какие-то своя практика, свой опыт для того, чтобы понимать, какие шансы у этой апелляции, есть ли они, или предложить какие-то альтернативные действия, которые можно предпринять в данном случае.
0: Скажите, Марк, а вот поскольку вот есть адвокаты, вы говорите, которые по ночам работают и так далее, есть смысл заранее, загодя, допустим, до приезда той стороне, которая принимает, или той стороне, которая приезжает, запастись какими-то координатами на случай, если?
8: Ну, если вы помните, я на всех передачах, когда они спрашивают, я всегда говорю, что человек, который приезжает в Израиль, понятно, что максимально запастись информацией, это никогда не помешает. Если вы едете кому-то в гости, то копию туда дзеута. Какое-то пригласительное письмо, чтобы вам стало...
0: Нет, я имею в виду, вот, допустим, по адвокатам тем же. Вдруг все не сработает, будет фигово, нужно срочно к кому-то будет обратиться.
8: Ну, вы знаете, это можно сказать по всем случаям жизни, как бы всегда запастись. Если я буду знать, где я упаду, да, разобью голову, то я бы... Соломы постелил, да?
0: Израильский аэропорт, но... это не только, так сказать, там солому нужно нанести много. Поэтому
8: ну,
0: раз, да.
8: можно узнать, понять, что вот ко мне должны прилететь люди. И поинтересоваться, кто может помочь в такой ситуации, если она произойдет. То, конечно, можно быть вооруженным юридически.
0: Мне кажется, учитывая, какой стресс там возможен, стоит обзавестись, хотя бы принимающая сторона должна знать пару номеров телефонов адвокатов, которым или своего адвоката, я не знаю, которых можно подключить в случае, если внезапно вот такое происходит.
8: Да.
0: Ну окей, значит, в следующий раз я могу, анонсировать, мы будем говорить про AI. Вот,
8: и как его используют люди в юридической практике.
0: Да, и как его не надо использовать, я думаю, что это тоже будет важным
8: моментом.
0: Да,
8: это очень важно, да.
0: Согласен с вами. Здесь нынешний выпуск открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо адвокату Марку Княжевскому. До новой, надеюсь, скорой встречи.
8: Спасибо.
0: Счастливо.
8: Вам. Хорошей, спокойной недели.
0: Всего спасибо, хорошего. Всего самого лучшего. Пока. В студии были звукооператор Юваль Есод, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Атака хуситов на аэропорт Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Высокопоставленный представитель Министерства информации хуситских повстанцев в Йемене Мухаммед Мансур заявил в интервью телеканалу Аль-Араби, что удары хуситов призваны оказать давление на Саудовскую Аравию, чтобы заставить ее прекратить агрессию против них. Обозреватель Кан Шимон Миджан отмечает, что 12 лет назад Саудовская Аравия установила блокаду йеменских вооруженных группировок, чтобы предотвратить поставки оружия и боеприпасов из Ирана повстанцам в Йемене. Бывший высокопоставленный сотрудник внешней разведки Моссада Эйаль Циркоэн полагает, что Иран предпримет действия для обострения обстановки в регионе еще до выборов в США и Израиле. Цитата. «Вполне вероятно, что иранское руководство обсуждает сейчас шаги, которые приведут к эскалации и выходу за допустимые рамки. Нельзя исключать, что иранцы решат пересечь еще одну красную черту, предпринять нечто настолько мощное и масштабное, причем в таком месте, что это никого не остановит равнодушным и не оставит, простите, равнодушным и может повлиять на ход выборов как в Израиле, так и в Соединенных Штатах». Результаты расследования КАН, заместитель контролера системы безопасности, бригадный генерал Йогев Баршешет, немедленно уйдет в отставку из ЦАЛа после служебной проверки и расследования военной полиции, в ходе которых выяснилось, что он злоупотреблял своими полномочиями. По результатам проверки было установлено, что поведение офицера не соответствует его званию. Решение о его назначении на должность главного офицера по безопасности и включении в состав форума генерального штаба отменено. В ЦАЛе заявили в ответ, военная прокуратура пришла к выводу, что оснований для продолжения уголовного расследования нет. Было принято решение передать дело на служебную проверку, которую провел заместитель начальника генерального штаба. По завершении проверки офицер попросил немедленно уволить его из ЦАЛа. Это сообщение передала корреспондент КАН Кармела Менаше. Житель Хайфы капитан Элиав Хаим Цапаламус, 21 года, погибший в результате происшествия во время выполнения боевого задания на юге Ливана, был похоронен в пятницу. Его дядя Шабтай Мизрахи заявил журналистам КАН, что, судя по свидетельствам военнослужащих, это был не несчастный случай, а результат серьезных нарушений. Цитата. «Есть правила, запрещающие выезжать на одном хаммере. Нужно ехать на двух машинах. Но здесь кто-то отдал приказ, разрешил выехать на одном хаммере. Если бы была вторая машина, все могло бы закончиться иначе. Элиав 22 минуты находился под хаммером, который его придавил, и никто не мог сдвинуть машину с места. Если бы был второй хаммер, можно было бы вызвать помощь. Рации перестали работать, по-видимому, из-за удара, который получила машина. В течение 20-30 минут связи не было, пока мимо случайно не проехал еще один хаммер, и находившиеся в нем военнослужащие не заметили их». Дядя капитана Элиава Хайма Цапаламуса заявил об этом в беседе с Рони Кубаном и Шахаром Гликом. На открытой местности неподалеку от Машава Азриэль в районе Шарона тяжелые травмы получил иностранный рабочий около 30 лет. Предположительно, причиной взрыва стал взрыв аккумулятора электровелосипеда. Бригада скорой помощи Маген Давидадон доставила пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ашумере. Убийство в Бершеве. Малако Маласа, двоюродный брат Анании Мальды, убитый минувшей ночью, предположительно собственным мужем, рассказал, что услышал от ее старшей, 22-летней дочери, когда ночью прибыл на место преступления. Цитата. «Он просто вошел. Ее отец вошел в час ночи и ударил ее ножом. Маленький ребенок, который был прямо перед ним, все видел. Это самое страшное. Ему, кажется, 6 лет. Он ведь много раз говорил, я ее убью». Говорил про ее мать всякое. По-моему, они постоянно ссорились. Полное интервью Маласы с корреспондентом КАН Эсти Перес прозвучит после выпуска новостей в программе «Бахатсе Айом» на радиостанции КАН Решет Бет.

0: И о погоде. Завтра температура воздуха немного понизится. В утренние часы местами возможны дожди, преимущественно небольшие, главным образом на севере страны и вдоль прибрежной равнины. Во вторник без существенных изменений. Это были новости. Следующий выпуск в 15 часов. Доброго дня. Шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Действия Цахаля в Ливане. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщил, что израильские боевые самолеты пролетели в небе над Бейрутом. Корреспондент корпорации «Кан» Шимон Миджан передает со ссылкой на канал «Аль-Манар», ассоциирующий себя с «Хизбаллой», что Цахаль нанес артиллерийские удары по городу Аль-Мансури, который расположен к югу от Тира на юге Ливана. К другим темам. Выборы 2020.

0: Он, в частности, сказал: следующую нашу каденцию в Верховном суде будут другие судьи, будет другая система. Мы будем жить не только в еврейском, но и в демократическом государстве. И не будет такой ситуации, при которой горстка судей пытается навязать свою волю всему израильскому обществу после поражения на выборах, подчеркнул Яриф Левин. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Хаим Голдич. Свидетельские показания в Иерусалимском окружном суде бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита по делам премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Министр Гидон Сар, прибывший в суд, заявил, что сегодняшние показания Авихая Мандельблита – это еще одно доказательство того, что уголовное дело по взяткам, в котором обвиняется Бениамин Нетаньяху, должно быть отменено. Гидон Сар, в частности, подчеркнул: «Мы слышали сегодня из уст бывшего юридического советника правительства, что многие действия следователей были незаконными и осуществлялись за его спиной и без его утверждения». Кроме того, сам Авихай Мандельблит признал, что он недостаточно тщательно проверял поданные обвинительные заключения. Все это не соответствует нормам демократии, а сам судебный процесс становится бессмысленным, отметил министр иностранных дел Гидон Сар. Бывший глава канцелярии премьер-министра, адвокат Дов Вайсглас, прокомментировал сегодняшние свидетельские показания в Иерусалимском окружном суде бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. По словам Дова Вайсгласа, неправильные действия, совершенные в ходе следствия, могут привести к отмене самого процесса только в том случае, если это связано с недостоверностью улик. Но если такие улики признаются достоверными, то следствие не может быть отменено. Кроме того, Дов Вайсглас отметил, что и сам обвиняемый Бениамин Нетаньяху не скрывает своей заинтересованности в затягивании уголовного процесса. И в заключение о погоде. Сегодня временами дожди в южных и восточных районах страны. Завтра небольшое понижение температуры, местами кратковременные дожди, в основном на севере и в прибрежной полосе. Во вторник без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 28 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 5,5 агуры. Курс евро 3 шекеля 42,9 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКО в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в путешествие джазовое, с джазовым акцентом, с известными и, может быть, менее известными для вас и для меня произведениями, но с этим замечательным вкусом, с особым настроением в мир джаза, в мир, когда возможно известные мелодии подать и подарить любителям, поклонникам и знатокам мира джаза и блюза. Пожалуйста, присоединяйтесь и оставайтесь с радиостанцией КАН РЭКО. Итак, что касается следующей песни. Это песня, написанная в 1971 году. Она стала фактически стандартом популярной музыки, но поклонники джаза, разумеется, с удовольствием слушают ее в джазовых сборниках, делают все новые и новые аранжировки. И в основу этой песни были положены стихи Лори Либерман. «Своей тоской и настроением он тихо убивает меня». Это слова

и стали названием «Killing Me Softly» with his song. В 1974 году эта песня в исполнении Роберты Флэг получила даже 3 премии Грэмми в категориях «Лучшая запись года», «Лучшая песня года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». Мы это слушаем в исполнении прекрасного мистера голоса Фрэнк Синатра.

Perpetuum Jazzillae. Так называется музыкальный хоровой коллектив из Словении, который поет в стиле акапелла и на словенском, и на английском языках. Очень много стилей их интересует музыкальных. В данном случае, конечно же, и джаз. Это заметно в их названии. Perpetuum Jazzillae. И они преподносят нам с вами одно из лучших произведений замечательного мастера Пьяццоллы «Либертанго».

Следующая песня – это сам по себе дебютный сингл английской рок-группы Radiohead. Песня эта была выпущена в 1992 году. Называется она «Creep». Песня очень красивая, музыка меня лично завораживает, но она меня еще более заворожила в исполнении, раз мы говорим о джазе, в исполнении аргентинской джазовой певицы. Зовут ее Карен Соуза.

The Lady in Red, «Леди в красном». Очень известная песня, песня ирландского певца и автора песен Криса де Бурга. Это был второй сингл с его 8-го студийного альбома. Что касается этой песни и того, что она присутствует сегодня в джазовой подборке, это потому, что вы услышите сейчас «The Lady in Red» в исполнении квартета джазового музыканта Джона Колтрейна.

от всей души уже не в первый раз. Рекомендую вам познакомиться с Каро Эмеральд. Это нидерландская певица. Дебютировала она только в 2009 году, и явно у нее еще все впереди. Она, на мой взгляд, прекрасна. Интереснейшая певица с красивым голосом, с интересными представлениями у нее. Вообще очень много именно джазового, такого шарма и подачи песен, песен-спектаклей. Уже в 2010 году она сразу, практически после начала карьеры, была награждена музыкальной премией Голландии в категории «Лучшая певица». И, конечно, джазовый мир, и не только джазовый, обратил на нее внимание. Каро Эмеральд, она же Каролина Эсмеральда Вандерлео, так ее зовут.

Еще один совершенно волшебный голос – канадская джазовая певица Шанталь Чемберлен. Надо сказать, что, по крайней мере, сначала, очень долгое время, она то, что называется, шифровалась, и записи можно было найти только практически в концертном исполнении. Ее дебютный альбом был выпущен в 2002 году. Побеждала, у нее есть премии категории «Певица года». Она действительно очень талантлива, очень. Поэтому рекомендую вам услышать ее голос с красивым очень исполнением хита, который, возможно, вы слышали, ну, например, в исполнении Хулио Иглесиаса «Crazy». Шанталь Чемберлен.

рассказывать вам что-то о джазе и не упомянуть среди прекрасных женских, в частности, голосов этот, я не могу. Канадская джазовая певица, пианистка, обладательница 5 премий Грэмми Даяна Кролл. Она сама по себе прекрасна, но сегодня мы говорим об очередной джазовой уже подаче песни, которая была выпущена в 1965 году группой «The Mamas and Papas». Текст этот выражает тоску автора по теплу Лос-Анджелеса во время холодной зимы в Нью-Йорке. Это начало. Но посмотрите, как песню «California Dreamin'», «Мечтая о Калифорнии», подает прекрасная Даяна Кролл.

С вами Таня Барская, вы слушаете Канрека и вы слушаете джаз. И вновь в нашем эфире хор, работающий в разных музыкальных стилях и, конечно, в джазе. Хор, который называется «Perpetuum Jazzile» из Словении.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
1: Сегодня мы слушаем в нашем эфире, в эфире Канрека, джаз, прекрасные голоса, и мы слушаем еще и соул, а это значит, что сейчас будет Арита Франклин, американская певица, которая творила и царила в этом мире в стилях ритм и блюз, соул и госпел. Арита Франклин.
2: I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me

Еще один голос. Итальянская джазовая певица Симона Молинари. Песня, которую вы услышите, в какой-то момент тоже стала джазовым стандартом, и поклонники, например, Эллы Фицджеральд, безусловно, хорошо знакомы с этой композицией «Мистер Паганини» Симона Молинари.

Take five. Буквально возьми пять, держи пять. Иногда это переводится как пять четвертей. Джазовая композиция, которая была записана впервые квартетом Дэйва Брубика, вы его сейчас и услышите. Это был 1959 год для альбома «Time Out». Композицию сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика Джо Морелло. Я предлагаю вам услышать голос совершенно потрясающий, на мой взгляд, американской джазовой вокалистки и пианистки Кармен МакКрей. «Take five».

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская, и с вами итальянский певец, пианист, композитор, известный благодаря очень узнаваемому, необычному голосу и, конечно, красочным и романтичным композициям. Они для многих вызывают, думаю, у многих могут вызвать ассоциации и с итальянской, и с средиземноморской музыкой, франкоязычными исполнителями, например, с такими, как Жак Брель или Жорж Брассенс, и с теми, кто очень любит джаз. Паоло Конте.

В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В армейском командовании указали, что за последние сутки Цахаль атаковал ряд районов в секторе Газа, в результате чего были уничтожены несколько объектов инфраструктуры Хамаса. Среди прочего были названы пусковые установки для ракет и склады с боеприпасами. Пресс-служба Цахаля заявила, что на этих складах хранились ракеты, заряды со взрывчаткой, минометы, автоматы Калашникова и различное военное оборудование. Перед нанесением ударов были разосланы соответствующие предупреждения гражданскому населению, с тем, чтобы максимально сократить возможное причинение ущерба лицам, не связанным с террористической деятельностью. Атака йеменских повстанцев-хуситов на международный аэропорт в Эр-Рияде. Высокопоставленный представитель йеменских повстанцев Мухаммад Мансур заявил в интервью телеканалу «Аль-Араби», что удары, наносимые хуситами по саудовским объектам, направлены на оказание давления на Саудовскую Аравию с тем, чтобы она прекратила военные действия против хуситов. Он, в частности, сказал: «Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы вынудить саудовские

0: Операции КАН, связанные с подделкой протоколов, касающихся нападения на Израиль 7 октября. Как выясняется, стенографистка канцелярии премьер-министра предупреждала главу этой канцелярии Цахи Бравермана о том, что недопустимо даже прикасаться к этим протоколам. Депутат Кнессета Наама Лазими от партии «Демократим» заявила, что несколько дней назад она обратилась по данному вопросу к юридической советнице правительства. Вот что сказала Наама Лазими.
1: זה מטורלל, זה לא קשור לעמדות פוליטיות, זה לא קשור לביבי, לא ביבי, זה קשור אל נורמות בסיסיות של חברה נורמלית, אי אפשר להמשיך ככה. האנשים הכי רקובים...
0: Происходящее недопустимо, и тут не важно, о каком именно лагере мы говорим, Биби или не Биби. Это связано с базовыми нормами нормального общества. Так больше продолжаться не может. Посмотрите на ближайшее окружение Нетаньяху. Кто-то работает с секретными документами, кто-то подозревается в изнасиловании, а кто-то подделывает протоколы. Это все противоречит закону и подпадает под определение преступления, подчеркнула Лазими. Свидетельские показания в Иерусалимском окружном суде бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита по делам премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Как мы передавали, министр Гидон Саар, прибывший в суд, заявил, что сегодняшние показания Мандельблита – это еще одно доказательство того, что уголовное дело по взяткам, в котором обвиняется Нетаньяху, должно быть отменено. Саар подчеркнул: «Мы слышали сегодня из уст бывшего юридического советника правительства, что многие действия следователей были незаконными и осуществлялись за его спиной и без его утверждения». Кроме того, сам Мандельблит признал, что он недостаточно тщательно проверял поданное обвинительное заключение. Все это не соответствует нормам демократии, а сам судебный процесс становится бессмысленным, отметил Гидон Саар. Бывший глава канцелярии, премьер-министр, адвокат Дов Вайсглас прокомментировал сегодняшние свидетельские показания в суде бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. По словам Вайсгласа, неправильные действия, совершенные в ходе следствия, могут привести к отмене самого процесса только в том случае, если это связано с недостоверностью улик. Но если такие улики признаются достоверными, то следствие не может быть отменено. Кроме того, Вайсглас отметил, что и сам обвиняемый Бениамин Нетаньяху не скрывает своей заинтересованности в затягивании уголовного процесса. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра небольшое понижение температуры, местами возможны кратковременные дожди, главным образом на юге страны и в прибрежной полосе. В Иерусалиме завтра днем ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 27 и в Эйлате завтра днем 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
3: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и один из самых любимых мною и дорогих мне гостей, художественный руководитель театра «Маленький», режиссер Михаил Теплицкий. Миш, привет.
1: Привет.
0: И не просто так скатался он и Михаил Теплицкий с репетиции прямо на программу, а потом в обратный путь, а для того, чтобы рассказать вам бесценное об октябрьской афише «Маленького», где оказались спектакли, которые кажутся неожиданно возникшими для тех, во всяком случае, кто не исследует дотошно каждый шаг театра. Ну, Миш, подожди, ты дождешься своего летописца. Спектаклями яркими, оригинальными, ну, прям по списку мы и пойдем. 10 октября, это сегодня, ну, у вас есть несколько часов, друзья мои, тель-авивцы и гости Хайфы, есть еще время. В гостях у театра «Маленький» Олеся Казанцева в моноспектакле «Пиаф. Любовь не по нотам». Вот почему в начале программы прозвучало «Пиаф» и будет звучать дальше. Создатель этого спектакля Александр Баргман. Миш, тебе слово. Как ты столкнулся с этой работой? Почему решил, что она должна прозвучать здесь?
1: Ну, можно я не буду притворяться?
0: Давай.
1: Скажу вот честно, как есть. Дело в том, что Александр Львович Баргман мой однокурсник и друг, и очень близкий мне человек.
0: По блату, то есть.
1: Ну, в том числе. В том числе.
0: Да, нормально.
1: И Саша ставил уже в театре «Маленький» несколько лет назад. У нас шла его постановка «История медведя панда». Замечательная постановка. Замечательный спектакль. И когда вот Саша сказал, что есть такой моноспектакль с Олесей, я посмотрел запись спектакля. Конечно же, я сказал, что мы с огромным удовольствием будем страшно рады, если они у нас сыграют этот спектакль в театре «Маленький». Мне кажется, это замечательный моноспектакль, очень тепло и по-настоящему хорошо сделано. И мне кажется, это надо смотреть.
0: Надо смотреть, это безусловно. А как ты попал в Германию уже спецом, как нынче говорят, для того, чтобы посмотреть, поставить спектакль, посмотреть другие спектакли и привезти их сюда? Или это как-то случайно совместилось все?
1: Это совпало так, что на самом деле Саша Александр Баргман принимает участие уже в качестве актера в спектакле, о котором мы, надеюсь, поговорим сегодня.
0: Конечно, поговорим.
1: Спектакль «Червь», который я поставил в театре ИБДТ, International Berlin Drama Theater, по произведениям израильских писателей, в основном Шамая Гулана. И, безусловно, мы провели приятное репетиционное время в городе Берлине, и много говорили, и у нас есть, на самом деле, большие планы совместные. Я буду очень рад, если они осуществлятся. Но вот мы заговорили об этом спектакле, который играет Олеся, который поставил Саша, и там замечательная команда вообще в этом спектакле. И я посмотрел видео, и...
0: Ты когда ехал, уже знал, что, да, что ты будешь этот спектакль смотреть еще дополнительно?
1: Нет, это был сюрприз.
0: Это... Сюрприз, да, так.
1: Среди...
0: Ты брут, сюрприз, да.
1: Среди немецких сюрпризов это был один из самых приятных сюрпризов.
0: Вообще, скажи мне... Мне очень понравилось название ИБДТ. Знаешь, как бы, и у нас есть БДТ.
1: И у нас БДТ.
0: То есть это просто здорово.
1: Я скажу еще более страшную вещь. Это такое уж просто час откровения. Дело в том, что театр ИБДТ, который возглавляет и основательница, возглавлятельница и продолжательница Анастасия Вейнемар, она наша с Сашей однокурсница.
0: Так да, что, вы просто собрались.
1: Значит, мы просто собрались однокурсники и решили, что а почему бы не провести интересное время в Берлине.
0: Ну, что скажу, не у всех, друзья мои, обращаюсь к вам, бесценные, есть такие однокашники, однокурсники, чтобы слетать в Берлин, посмотреть там много чего. Ну и слава богу, что у тебя есть. Так, давай так. Значит, ты рассказал о том, как этот спектакль возник на горизонте и почему он появился в афише маленького театра. Давай мы сейчас еще послушаем Эдит Пиаф, благо, так сказать, у нас есть достаточно много треков, и попробуем поговорить с людьми, которые, из Берлина примчались сюда, как я понимаю. Да. Хорошо. Значит, мы будем рассчитывать на то, что бог телефонной связи будет милостив. Пока мы будем слушать музыку, а дальше, я надеюсь, подключить к беседе разных близких Мишиному сердцу людей. Итак, Эдит Пиаф.

0: сейчас на линии с нами должна быть Олеся Казанцева. Олеся?
1: Да, здравствуйте.
0: Вот, вы и есть на линии с нами. А теперь, пожалуйста, немножко расскажите нам с Михаилом. Ну, Михаил кое-что знает, я совсем мало. О том, как вы столкнулись с пьесой об Эдит Пиаф, почему это возникло, как, от кого первое, так сказать, creation, у кого в голове возник. Рассказывайте, пожалуйста.
1: Ой, это было совсем давно, когда я еще училась в театральном институте. Мне пришла в голову эта мысль, потому что я люблю творчество Эдит Пиаф уже давным-давно, с самого детства. И песни ее и учила, и пела. И мой учитель по философии мне предложил, говорит: «А, Олеся, сделай-ка какую-нибудь такую вот программу, минут на 30. Просто о ее творчестве расскажи, о ней расскажи, что-то почитай, ну и попой песни». Я как-то вот сделала программу, и все. И разок, наверное, или два сыграла, это было в Новосибирске. И потом уже через много-много лет я рассказала Александру Баргману об этой идее, что у меня есть такая вот творческая программа. Мы пересмотрели и поставили, Саша поставил со мной спектакль. Говорит: давай-ка сделаем спектакль, это хорошая идея.
0: Олесь, какая ваша Эдит Пиаф?
1: О, я люблю ее сравнивать с шампанским. Она очень теплая, она очень озорная, она глубокая, она вселюбящая. Наверное, в ней это одним словом, наверное, можно ее назвать — любовь. Потому что она дарила любовь не только зрителям, она дарила любовь мужчинам, она дарила любовь своим друзьям и многим-многим незнакомцам, для которых она пела, превозмогая себя.
0: Да. Олесь, а есть какие-то, скажем, те черты характера вашей героини, которые вам не близки, не свойственны, и как приходилось, допустим, преодолевать себя? Или это такие рельсы, по которым просто ехалось с удовольствием?
1: Это рельсы, по которым ехалось с удовольствием. Это очень-очень сильно схоже со мной. То есть вот я и Пиаф, мы как-то с ней очень сильно соединились. Ну, прям настолько, что порой даже я, когда играю, я не понимаю, вот сейчас это я или все-таки она. И иногда, порой, когда ты играешь моноспектакль, у тебя приходят такие мысли, чуть-чуть сбоит, что вот сейчас это была я или все-таки она. Или когда уже проходит спектакль, и ты немножко на волне, когда ты понимаешь, что вот здесь сошлось все. Ну, как мне кажется. И песни, и то, что я чувствую, стараюсь чувствовать. Как мне кажется, что я пытаюсь прочувствовать все то, что... Конечно, мне не получится никогда. Я понятно, что не проживу жизнь ее никогда, но...
0: Нет, вы проживете свою прекрасную актерскую жизнь, как бы, да?
1: Но привносить какие-то свои моменты я привношу в ее жизнь, а она приносит в мою.
0: Можно еще один вопрос? Вот такой, когда мы разговариваем, читаем о великих, да, иногда возникает вопрос, как вопрос от пролетариев. Почему он или почему она? Когда вы делаете этот спектакль, когда вы погружались в материалы, когда вы изучали то, что делала Эдит Пиаф, у вас не возникло вопроса, почему она? Потому что это понятно?
1: Потому что она отдавала всю себя. Она отдавала всю себя людям. Все чувства, которые у нее были, все то тепло, все то добро, которое у нее было, она хотела этим поделиться с людьми. И во мне, наверное, тоже это есть. И поэтому и искренность, настолько искренний был человек, настолько любящий, наверное, вот истово любящий, и, наверное, в этом дело.
0: Спасибо вам большое. Это актриса Олеся Казанцева. Она будет играть в спектакле «Эдит Пиаф. Любовь не по нотам». А мы будем идти, слушать, смотреть, аплодировать. Олеся, огромное вам спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Счастливо. Встретимся, как говорится, на спектакле. Пока-пока.
1: До встречи. Жду вас.
0: Спасибо.
1: Так,
0: мы идем дальше. Я хочу еще раз напомнить, еще есть время, я не знаю, есть ли билеты, как бы, но время еще есть, и вы можете, друзья мои, тель-авивцы и гости прекрасного этого города, успеть. Театр маленький, удобно расположен, еще можно. Мы идем дальше, потому что Михаил Теплицкий никуда, слава богу, не ушел из студии, он здесь, где сел, там и сидит. Я бы сказал так, дальше больше. 16 и 17 октября на территории маленького спектакль «Червь» по мотивам произведений в основном Шамая Галана. Автор пьесы и режиссер-постановщик, вышеупомянутый много раз Михаил Теплицкий, в главной роли Александр Баркман. И, наверное, есть смысл, обращаюсь я уже к Мише, напомнить и про Шамая Галана, ну а затем, естественно, рассказать, зачем, почему ты захотел работать с Александром над этим произведением. Поехали.
2: Во-первых, и честно говоря, я не был знаком с творчеством Шамая Галана. Это предложение Анастасии Вейнемар, основательницы, руководительницы театра ИБДТ берлинского. И она мне прислала вот эту книгу, попросила ее адаптировать для театра и потом поставить. И я, на самом деле, долго работал над адаптацией этого текста, совершенно непростого для театра, казалось бы. Насте, на самом деле, вначале казалось, что это вообще спектакль на двух женщин. А когда я прочел, я понял, что это спектакль о мужчине и его женщинах.
0: И вот как по-разному женщины и мужчины читают книги.
2: Абсолютно. Да, и безусловно, трагедия. Знаешь, это вот есть такой популярный жанр сериальный. ТЖД. Тяжелая женская доля.
0: Окей.
2: А это про тяжелую мужскую долю. Но, конечно же, это гораздо... Я шучу в данном случае. Потому что это на самом деле... Мне кажется, ту историю, которую нам удалось откопать вот в этой книге, это история действительно трагическая. И мне очень-очень-очень хочется, чтобы после берлинской премьеры состоялась тель-авивская премьера, потому что мне кажется, что берлинский зритель и тель-авивский зритель эту пьесу поймут и воспримут совершенно по-разному. Не потому что теоретически, да, там все можно понять, но это настолько глубоко израильский текст, и настолько это понятно нам, да, история человека, который пережил катастрофу, который выжил и несет эту боль всю жизнь, не может, на самом деле, да, посттравматический... посттравма, которую ты не можешь и жить. И это про это про то, как детская травма, не знаю, насколько удобно называть гетто и потерю всей семьи в Освенциме детской травмы, но боль, катастрофа, ужас, насколько это формирует тебя, и как бы ты ни хотел избавиться от этого, как бы ты ни хотел прожить другую жизнь, вот эта детская травма, детская катастрофа, она формирует тебя, она всегда с тобой, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты не в силах совладать с этим.
0: Этот спектакль видел ли ты, знаешь ли ты, как он был принят в Берлине?
2: Да, мы сыграли три премьерных спектакля в Берлине. Надо сказать, что это совпадение, наверное, совпадение, или божий промысел. В этот момент в Берлине было 37, 38, 39 градусов жары. Кондиционеры, в принципе, не является предметом достопримечательности Берлина. Зал, в котором мы играли, принесли туда вот два таких, то, что называется мозганнаяд, да?
0: Ага.
2: Да, который был абсолютно бессмысленным в этой ситуации. Зрителям раздавали холодную воду, и единственное, что мы могли сказать, что, понимаете, это мы тотальный театр. Мы принесли вам израильскую жару, так что вот ваш пот, он просто приближает вас к нашей действительности. Но на самом деле, честно говоря, жара в Берлине — это тяжелее, чем жара в Тель-Авиве.
0: Ну, это, как говорится, заметки путешественника, но со спектаклем получилось хорошо. Вот, у меня к тебе, в общем, я не хочу спойлерить ничего, но скажи, а любовь может излечить боль памяти?
2: А можно я задам тебе вопрос? А любовь может излечить боль памяти?
0: Ну, я думаю, что это зависит от меры любви.
2: Я думаю, что это зависит от меры все-таки травмы и пережитого. Мне, честно говоря, кажется, что любовь, может быть, ну, наверное, может смягчить, может быть, излечить полностью не может. Я не верю в это. Если есть какие-то... Я сейчас даже не говорю про войну, да, хотя ясно, что сейчас невозможно не говорить о войне, да, мы все в посттравме. Мы все в посттравме, мы это чувствуем каждую минуту, каждую... Да вот только что 7 октября, третья годовщина войны, и это боль невозможно не только забыть. Ее можно, ну, например, я честно скажу, я ее пытаюсь блокировать. Да, я пытаюсь не смотреть, не слушать, да, ну, или минимизировать это. Но как только случайно я... что-то смотрю или слушаю, меня настолько разрывает от этой боли, что я не знаю, насколько, как можно выздороветь, как можно вылечиться всем нам. Я очень надеюсь, что театр... мы проходили это, кстати, вот мой красный нос, это тоже была попытка выговорить боль, да, попытка хоть как-то проговорить боль, чтобы люди выплеснули это, чтобы люди понимали, что мы все в этом, ты не один, мы все так такие, да?
0: В этом плане театр заменяет или помогает психотерапии?
2: Я уверен, что театр... Я уверен в этом не так давно стал уверен в этом, потому что, ну, как театр, искусство, я вообще к театру отношусь как все-таки к искусству. Но вдруг выяснилось, что в театре есть некая практическая составляющая, что театр может лечить, ну, хотя бы немного. Ну, хотя бы позволить людям смотреть на сцену и как-то тоже выплескивать его вот это что-то страшное, что есть в душе. Поэтому очень надеюсь, что на наши спектакли в том числе и помогает людям.
0: Ну, я подозреваю, что именно потому, что театр это может, он так долго существует. И как-то не нашлась еще ему замена.
2: Не нашлась замена, и ничто его не подменяет.
0: Вот. Теперь давайте мы послушаем следующую композицию Эдит Пиаф, коль скоро у нас такой сегодня, такая линия программы. Вот, тем временем мы попытаемся связаться с Александром Баркманом. Поехали.

0: В студии Михаил Теплицкий, а с нами на телефонной связи замечательный артист и режиссер Александр Баргман. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья. Рад слышать. Здравствуйте.
0: И мы рады. Привет. Давайте, сейчас Миша. Пожалуйста, Миша.
1: Привет, Михаил Исаакович.
2: Здравствуйте, Александр
0: Львович. Михаил Исаакович, да?
2: Да, это хорошо. Александр Львович. На связи.
0: Александр Львович, скажите, в общем-то, дело в том, что Михаил Исаакович уже рассказал, как он видит и понимает спектакль «Червь», который он поставил, а вы там играете.
2: Может быть, вас это удивит, Александр Львович.
0: Да, но, тем не менее, слова были сказаны уже, как бы, да. Поэтому, Александр Львович, а как вы полагаете, вы же тоже имеете какой-то опыт участия в этом спектакле. Как вы с Михаилом Исааковичем спорили, договаривались? Что для вас этот спектакль? Кто такой Червь? Что такое Шамай Галан? Просто о спектакле.
1: Я винтик в руках мастера.
0: Спасибо, Александр Львович. Это очень правильное замечание. Если вы хотите еще много играть у Михаила Исааковича, вы идете верной дорогой. Да.
1: Вы знаете, я много лет назад сначала сыграл у Михаила Исааковича в спектакле «Главное забыл». Сразу понял, надо бы становиться винтиком. Потом Михаил Исаакович сыграл в моем спектакле, в спектакле «Кнопка». Так. Он стал шпунтиком. Но это мы продолжим. Если серьезно, то Миша мой любимый человек и однокурсник, и друг, и один из моих любимых режиссеров, и ничего, кроме радости в этот берлинский период репетиции, я, конечно, не испытывал. Это было абсолютно доверительное, классное сочинение на довольно серьезную такую...
0: Да.
2: Пропал.
0: Исчез у нас из эфира Александр Баргман. Я попробую найти, изобрести. Александр, вы нас не слышите, да?
1: Алло, вас слышу.
0: Алло. А чего ж мы вас не слышим, удивительным образом?
1: А я пропал когда?
0: А вы пропали с минуту назад, мы эту минуту лихорадочно, так сказать, размышляли, что делать, а вы так легко восстановились. Вы с нами?
1: Я с вами здесь, я не собирался уходить и не уйду никогда теперь из вашей жизни.
0: Теперь вы с нами до конца.
1: Да.
0: Итак, значит, вы же говорили про Шамая Галана, наверняка.
1: Я говорил о том, что о репетиционном процессе, в котором я испытываю всегда невероятную радость, работая с Мишей. И над этим материалом тоже, несмотря на его глубину и боль, и горечь, которая туда заложена, все равно само произведение, тот спектакль, который сделал Миша, он очень поэтичен. И мне было здорово с Мишей, как всегда, сочинять, тем более, что там играет одна моя однокурсница, и Алла Царицына. Это был классный такой берлинский период. Не знаю, слышите вы меня или нет.
0: Не, вот сейчас мы вас замечательно слышим, и про классный берлинский период, и мы будем, естественно, с удовольствием и интересом огромным смотреть спектакль «Червь». Но давайте я сейчас еще задам вам вопрос, как постановщику все-таки спектакля «Эдит Пиаф».
1: Да.
0: Что вас так бередило в образе Эдит Пиаф? Ведь многие обращались к этому уже, да? Многие что-то такое ставили. Это, к сожалению, это в какой-то мере, я сейчас в очень больших кавычках, расхожая фигура. Эдит Пиаф – символ, Эдит Пиаф – то, другое, третье. Что вас зацепило? Почему вы захотели с замечательной актрисой Олесей Казанцевой воплотить эту... какую именно идею, какую именно Эдит Пиаф и воплотить?
1: Ну, думаю, что здесь есть два вектора ответа. Первый, то, что я думаю, что природа актерской Олеси, она абсолютно для меня соединима с той женской актерской природой, которая была в Эдит Пиаф, с абсолютным каким-то там есть и наив, и детство, и клоунесса, и драматизм, и глубина, и открытость, и эмпатия. И в Олесе, как в актрисе, все это тоже есть. И мне кажется, это то, что называется правильное распределение ролей. И мне хотелось, чтобы Олеся воплотилась полностью с ею, со всей ее палитрой именно через Пиаф. А второе, мне думается, что сегодня нужно говорить о чувствах, об отдаче. Сегодня нужно, неважно где и когда, и в какой стране, нужно помогать людям верить в то, что свет не угасаем, а свет любви – это главный какой-то двигатель и главное горючее вообще жизни, который все равно, этот свет все равно прорвется сквозь то, что нас порой окружает сегодня. Мне кажется, это высказывание о Пиаф, которая одаривала безвозмездно не только что мужчин, но и мир. Любовью, как мы знаем, она помогала и пленным французам, вызволяла их из лагерей, и так далее, и во время оккупации было довольно сложное время. Мне кажется, что это соединение, как сказать, формы, в смысле Олеси играет Пиаф, и содержание помощи, возвращение к человечности людей, это важно.
0: Давайте тогда заключительный вопрос, опять перебросим мостик к спектаклю. Значит, поскольку то, что вы сказали, мне кажется, и для спектакля «Червь» довольно характерно. Вот о любви, которая может, в принципе, ну, я не знаю, вот мы с Михаилом Сакчем говорили, может ли излечить боль памяти любовь, и какова должна быть мера этой любви. Я не знаю, но мы же можем на это надеяться, как минимум.
1: Да, нам ничего, кроме надежды, не остается. В «Черве» это все немножечко все сложнее, парадоксальнее и безысходнее в самом произведении и в спектакле. Но все равно даже сама, как сказать, стремление главного героя к тому, чтобы воскресить себя, практически рухнувшего во время Холокоста, любовью, не совсем удачное, воплотившееся это стремление, это немало. Идти и пробовать, и надеяться, это сегодня совсем-совсем немало.
0: Спасибо огромное. Актер, режиссер Александр Баргман, спасибо вам. Спасибо Олесе Казанцевой. Спасибо, мы будем ждать спектакли и будем смотреть эти спектакли. Удачи вам. И мы с удовольствием, в общем, пойдем смотреть то, что приготовили нам вы и Михаил Исаакович. Спасибо.
1: Огромный привет, Михаил
0: Исаакович. Непременно. Вы знаете, он недалеко. Хорошо.
1: Я вас обнимаю. Спасибо.
0: Спасибо. Счастливо. Александр Баргман. Вот, значит, такая у нас была история. Ну что ж, Бог телефонной связи в общем и целом нас не подвел.
2: Ура!
0: Пойдемте дальше. У нас в студии есть драгоценный гость. Может быть, еще два слова об актерах спектакля «Червь», потому что там все-таки две актрисы и Александр.
2: Да, и вот эта история о двух... двух актрисах, о двух женщинах, о которых спектакль превратился вот в историю о мужчине, двух женщинах, но на самом деле, конечно, это две замечательные актрисы, Анастасия Вейнемар и Алла Царицына. Две ипостаси, две возможности для героя восстановить себя, которым он пытается... воплотить жизнь, то есть он пытается с помощью этих женщин каким-то образом, действительно, то, о чем ты спрашивал меня, да, может ли любовь, он на самом деле действительно, ну, может быть, кстати, это действительно очень точный вопрос, я сейчас подумал, в этом правда, он с помощью любви пытается залечить раны.
0: Миш, а больше же ничего нет.
2: Ну да, да.
0: Я потому и спрашиваю, а что, общественная деятельность, победа в соцсоревнованиях, что? Только это и есть. И мы как раз с знаком совершенно наоборот. У меня на этой неделе программа с Мишей Лернером и Русланом Барабановым по поводу спектакля «Горячий бегел». Как раз то, что там проблема любви-нелюбви, она центральная для меня. Я там задавал какие-то, может, провокативные вопросы. Потому что, ну, честно, нет никакой другой отметины на шкале, позитива, да, а когда тебе нужно каким-то образом облегчить и уменьшить боль, мне кажется, что как замечательно писал Торнтон Уайлдер, единственный мост между теми, кто был, и теми, кто будет, это любовь.
2: Знаешь, я вдруг подумал, что я хочу всем, кто вот слушает нас сейчас, и те, кто с нами переживает очень непростые времена, я хочу пожелать им любви. Действительно, пускай это звучит очень банально и глупо, и сентиментально, я действительно хочу пожелать, чтобы любовь вылечила наши раны.
0: Просто, по-моему, более действенного лекарства нет. Не всегда, конечно, и любовь бывает спасительной, но если ее нет, то ничего другого. Так, значит, я не хочу бежать впереди локомотива, я хочу посмотреть спектакли вот эти, потому что, еще раз повторю, 10 числа вы еще можете успеть и должны это сделать, спектакль «Эдит Пиаф», «Любовь не по нотам», а вот 16 и 17 с чувством, с толком, с расстановкой, два дня подряд спектакль «Червь», вот, в театре маленький, во сколько, 8?
2: 8 часов.
0: 8 часов. Но я хочу, конечно, посмотреть эти спектакли, потому что имена здесь уже обещают качество и серьезность разговора уже, наверное, вы почувствовали. Но вопрос мы сейчас об афише самого маленького. Что играется в ближайшее время?
2: Дядя Ваня. Дядя Ваня. Израиль потрясающая страна. В том смысле, что никогда не угадаешь, что может... Что окажется публикой любимым, что... Не очень. Но «Дядя Ваня», казалось бы, классическая пьеса. Ну, все читали, все знают. И, ну, наверное, даже поднадоевшим. У меня, когда я стал «Дядя Ваня», несколько человек мне сказали: ну зачем, ну сколько можно уже это слушать, этот текст, и все это смотреть. Вечная скука. В маленьком у нас вот такой успешный спектакль. Хотел сказать шлягер, потому что это ужасно.
0: Ведь режиссеры и актеры, они же переводчики. И поэтому пьесе может быть там 300 лет, а спектакль может быть современный.
2: Ты знаешь, я просто... У меня был как-то спор с одним из моих близких друзей, театроведом, критиком, о том, что такое классика, да? И пытаешься сформулировать, что такое классический текст, классическая пьеса, да? Но ясно, что эта пьеса, по-моему, это та пьеса, которая переживает свою эпоху, переживает свое время и оказывается своевременной и современной совсем в другую эпоху и совсем в другое время. И это главный показатель. Потому что ты берешь Шекспира, и это абсолютно современная пьеса. Ты берешь Чехова. Если ты дочитываешь эти буковки до конца, mm-hmm. если ты понимаешь, как он там складывал, если ты протираешь пыль, да, и где-то там в глубине обнаруживаешь, что на самом деле он пишет о нас вот буквально. Я ужасно не люблю театр в джинсах, да, то есть осовременивание, когда все переносится, ну вот так вот, просто брутально переносится mm-hmm. в современное mm-hmm. время, все переодеваются там... фигурально вращаясь в джинсы и играет типа современной пьесы. Но на самом деле можно играть и в классических и каких-то там костюмах, но современную пьесу. И мне кажется, что если она по-настоящему внутри современный Чехов, современный писатель, современный драматург и Шекспир.
0: Тебе большой респект за то, что ты, в общем, так сказать, оставляешь на наше зрительское, так сказать, ощущение, вот совершенно спокойно оставляешь автора, не желая его каким-то кардинальным или, как ты сказал, брутальным образом осовременить. Ведь нам Чехов сойдет любой, мы заходим, смотрим «Африка». Африка. Мы сразу вспоминаем эту реплику из пьесы «В этой Африке жарище, небось, сейчас». Да. И все, и Чехов пошел. Да. Еще актеры не появились. Африка. Тем более, я в скобочках хочу сказать, там актеры — это прекрасный ансамбль, а для меня там пара ролей — это просто запредельно здорово. Миш, вопрос такой, очень деликатный, очень... есть планы?
2: Есть планы. В том числе мы очень... У нас есть... Бывают такие спектакли, то, что называется бишмазаль, да, то есть как бы несчастливый в процессе производства. Все-таки театр — это производство. Мы давно очень должны были выпустить спектакль по Эдгару Кероту, который называется «Рак-Лёля-Поль, только бы не упасть». Мы должны были выпустить его больше года тому назад, и нам очень хотелось это сделать, потому что чуть-чуть это... чуть-чуть другая интонация, и чуть-чуть по-другому это действительно вот уже впрямую про нас, про израильтян. Но так получилось, что на все время приходилось откладывать премьеру по разным обстоятельствам. Какие-то там медицинские обстоятельства вошли в нашу жизнь, еще там, и цитра. Мы очень надеемся, что, я прям уже боюсь загадывать, что в конце февраля в Театре Маленьком состоится премьера Эдгара Кэрода спектакля «Лишь бы не упасть» или «Только бы не упасть».
0: Ну что, мы ждем. Мы ждем, мы тихо ждем, мы не выскакиваем с требованиями. Мы просто понимаем, входим в положение и тихо ожидаем. Скажи, Миш, ну, раз у нас есть несколько минут, а ты уже здесь, скажи мне, пожалуйста, этот вопрос, который я так и не разрешил в разных беседах с интересными людьми, от Ивана Вырыпаева до, значит, каких-то других популярных драматургов, например, Михаила Дурненкова. Вопрос, который всплывал в разговорах. Миш, должен ли зритель приходить подготовленным? Или, как говорит Иван Вырыпаев, на Вест-Энде все всегда понятно.
2: И да, и нет. У меня есть мой израильский опыт, не та готовность, о которой, может быть, ты говоришь, потому что, конечно же, на насмотренный зритель — это другой зритель. Да? Это зритель, который не простит тебе, немножко подергал у Остермайера в Шаубюна, немножко подергал у того, у другого, и типа сделал современный интересный спектакль. Он понимает, что нет, это неправда, это все это. Конечно, насмотренный, не только в этом смысле, да, но еще в том, что насмотренный зритель понимает глубже, понимает какие-то нюансы, которые, может быть, не всегда ясны. Но в Израиле все гораздо проще. У нас особенно молодой израильский зритель. И мы столкнулись с этим, например, на спектакле, с которым мы сделали с Национальным театром Габима, «Цемах». А молодежь вообще понятия не имела. Да, это история образования театра Габима. Да? Они, в принципе, не очень понимали, о чем речь. Особенно вот первый. Там, какая-то, почему Белосток, это Польша, но почему-то это Россия, Российская империя. А почему потом начинается какая-то Первая мировая? Первая мировая и Вторая мировая это
3: разные,
2: да,
3: войны.
2: Это разные войны. А почему, почему вот Цемах и его, значит, сотоварищи оказались в Москве? А, скажем, не бежали там, не знаю, в Варшаву, там, в Вену. Да? Почему они в Москве? Да? А почему Москва оказывается такой мировой столицей? И вот это, ты даже не представляешь, на каком простейшем, элементарнейшем уровне надо было объяснять особенно молодым зрителям, что вот так. Вот Восточная Польша — это часть Российской империи. Евреи были выселены из зоны фронта, так как царское правительство подозревало их в предательстве. Да, и так далее, и так далее, и так далее. И все это настолько затрудняло. Вот я сейчас не говорю о насмотренности, о глубине, о нюансах. Я говорю о вот самом простом понимании каких-то исторических реалий. И, к сожалению, это есть. И, конечно, хорошо, когда зритель не только насмотрен на театрально, но вообще и готов исторически и интеллектуально.
0: Ну хорошо, а вот, допустим, прийти на спектакль «Червь» можно, не читая Шамая Голана?
2: Можно. Можно, безусловно.
0: Скорее в этой плоскости вопрос лежит. Должен ли я подготовиться к конкретному или не до такой степени?
2: Не-не-не, я поэтому говорю, что это очень... я думаю, что это очень израильская вещь, потому что мне кажется, что нашему зрителю «Червь» будет понятнее и ближе. И я скажу страшную вещь, что... Нас же никто не слышит из немецкого посольства. Есть вещи, которые мне было... На спектакле присутствовало несколько моих немецких друзей. Немецких, вот немцы этнические. И вдруг я понял, уже после того, как я их пригласил на спектакль, что, может быть, какие-то вещи им будут неприятны. Неприятно слышать. Потому что в каком-то смысле это очень... радикальное отношение к немцам, к тому, что они сделали с нами. И самое главное, и в том числе, кстати, и отношение к арабам, которые сделали с нами в Ираке, например, да? Я говорю сейчас в общем еврейском вопросе, каких-то преследованиях. И главный посыл, я могу сказать, ну, для тех, кто слушает и не придет на спектакль. Главный посыл, может быть, он был даже для Берлина слишком радикальным, потому что пьеса заканчивается тем, что я не прощаю.
0: Товарищи из германского посольства, вы же этого не слышали, правда? Ну, Миш, у режиссера, в конце, кто бы ни был, зритель там и так далее, и так далее, мне кажется, что все-таки должен быть какой-то здоровая доля нонконформизма. Не надо подделываться под...
2: Мои немецкие друзья сказали, ты знаешь, наш немецкий в последнее время, мы давно не говорили по-русски, и, наверное, какие-то вещи мы просто не поняли.
0: Вот видишь, всегда можно дипломатично выпутаться из ситуации.
2: Деликатно.
0: Миш, еще, значит, один вопрос, который время от времени всплывает в разговорах с драматургами и режиссерами. Должен ли драматург становиться режиссером? Потому что некоторые считают... Я спросил Мишу Дурненкова, а как вообще драматург? Вот он написал пьесу, что ему с ней делать? Куда нести? Он говорит, ну, ставить. А если не умеет? Плохо.
2: Я считаю, что театр — это вообще такой котел. Да, ну, я актер. Я стал заниматься режиссурой. И я считаю, что это абсолютно нормальный исторический процесс. Определенный вид актеров в какой-то момент чувствует потребность ставить. Это такой длинный разговор. Почему?
0: Черт, но драматург.
2: Ну и драматург, понимаешь, вот драматург точно знает, и я просто понимаю, вот мне какие-то опыты работы с драматургом, как драматургов раздражает неправильно прочитанная пьеса. Я всегда, кстати, не всегда, но на самом деле прекрасно работать с ушедшими. Давно.
0: Мертвые классики — это самое лучшее, что может быть.
2: Они прекрасно, они не вмешиваются в процесс. Вот. Да, но живой драматург, конечно, он понимает, что не с той интонацией сказано, не так прочитано, не все это не то. И его страшно злит, и поэтому, я думаю, им хочется, у кого-то есть на это право, поставить это так, как им кажется это правильным. А не так, как вот всякие режиссеры, актеры и прочие сценографы изгаляются, извращаются и портят их пьесы.
0: Ну что ж, это были программные высказывания Виктора Теплицкого. Все, понимаешь, время нас останавливает. Спасибо огромное режиссеру Михаилу Теплицкому, художественному руководителю театра «Маленький». Спасибо Олесе Казанцевой и Александру Баргману. Значит, Миш, я к тебе обращаюсь с понятной просьбой. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом, да, или сливами, расскажешь мне известие, правильно? Да. Я очень надеюсь на это. Повторю. Значит, 10 октября на сцене театра «Маленький», вот же сегодня, Пиаф «Любовь не по нотам», а вот 16 и 17 через неделю, с чувством, с толком, с расстановкой, «Червь», не пропустите. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Ну что же, сейчас еще одна композиция Эдит Пиаф, затем очередной выпуск новостей и полная иллюминация. Я надеюсь, что и сегодняшняя, так сказать, наша нон-стоп Эдит Пиаф побудит бежать прямо вот уже сейчас. Дослушайте вот буквально 2 минуты и бегите. И то, что поставил Александр Барман, и то, что играет Олеся Казанцева, которая очаровательна даже по телефону. Да. Вот, все это...
2: А в жизни еще очаровательнее.
0: Ну вот, поэтому надо идти. Вот. И также точно через неделю, пожалуйста, «Червь». Это очень интересно, и мне кажется, очень и очень стоит пойти. А сейчас иди в Пиаф.

0: Ахсаней Ашук. Сеть супермаркетов, более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Ахсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов, более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Министр обороны Исраэль Кац подверг резкой критике президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана. Кац указал, что Эрдоган продолжает расстилать красный ковер перед террористами Хамаса и поддерживать террористические действия этой группировки против Израиля, которые координируются на турецкой территории. По словам министра обороны, такие действия нередко осуществляются не только против самого Израиля, но и других стран, включая мусульманские. «Мы уже ликвидировали немало лидеров Хамаса. Придет и очередь Аль-Хаи», — написал Исраэль Кац на своей странице в социальной сети X. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что глава политбюро Хамаса Халиль Аль-Хая находится за пределами сектора Газа, начиная с того периода, который предшествовал резне 7 октября. Угроза Каца его ликвидировать подразумевает то, что Израиль сможет предпринять определенные действия на территории других стран, где находится Аль-Хая. Речь идет прежде всего о Турции либо Катаре. Силы безопасности, сотрудники инженерных подразделений обследуют пещеру, обнаруженную вчера одним из жителей в районе Хоршим на юге Хевронского Нагорья. Пресс-служба Цагаля указала, что речь не идет о тоннеле. Ни в самой пещере, ни в окрестностях боеприпасов найдено не было. Как мы передавали, в армейском командовании указали, что за последние сутки Цагаль атаковал ряд районов в секторе Газа, в результате чего были уничтожены несколько объектов инфраструктуры Хамаса. Среди прочего, были названы пусковые установки для ракет и склады с боеприпасами. Пресс-служба Цагаля заявила,

0: Мы хуситами по саудовским объектам направлены на оказание давления на Саудовскую Аравию с тем, чтобы она прекратила военные действия против хуситов. Он, в частности, сказал: «Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы вынудить саудовский режим прекратить войну». Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что канал «Аль-Маядин», близкий к йеменским повстанцам, указал, что саудовские ВВС нанесли серию ударов по йеменскому городу Таиз. Корреспондент Кан также отмечает, что Саудовская Аравия предприняла блокаду йеменских хуситских милиций еще 12 лет тому назад. Целью такой блокады было предотвращение поставок из Ирана оружия и боеприпасов для повстанцев в Йемене. К другим темам. Расследование корпорации КАН, связанное с подделкой протоколов, касающихся нападения на Израиль 7 октября. Как выясняется, стенографистка канцелярии премьер-министра предупреждала главу этой канцелярии Цахи Бравермана о том, что недопустимо даже прикасаться к этим протоколам. Депутат Кнессета Наамал Азими от партии «Демократим» заявила, что несколько дней назад она обратилась по данному вопросу к юридической советнице правительства. Вот что сказала Наамал Азими.
1: זה מטורלל, זה לא קשור לעמדות פוליטיות, זה לא קשור לביבי, לא ביבי, זה קשור אל נורמות בסיסיות של חברה נורמלית, אי אפשר להמשיך ככה.
0: Происходящее недопустимо, и тут не важно, о каком именно лагере мы говорим, Биби или не Биби. Это связано с базовыми нормами нормального общества. Так больше продолжаться не может. Посмотрите на ближайшее окружение Нетаньяху. Кто-то работает с секретными документами, кто-то подозревается в изнасиловании, а кто-то подделывает протоколы. Это все противоречит закону и подпадает под определенные преступления, под определение преступления, подчеркнула Лазими. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Завтра небольшое понижение температуры, местами возможны кратковременные дожди, главным образом на севере страны в прибрежной полосе. В Иерусалиме завтра днем ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве, Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 27 и в Эйлате завтра днем 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
4: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Максим Гулер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 11 октября 2026 года. В эфире особый случай программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале традиционно напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите на Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай», переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить нам личное сообщение. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами, так как это могут увидеть другие подписчики. Отправляйте личное сообщение, нам очень важна ваша конфиденциальность. Вы сможете описать ваш особый случай, и не забудьте оставить нам имя и номер вашего телефона, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем важную информацию, которая касается социальных, юридических и других тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Бесплатная проверка, но за деньги. Почему больничная касса потребовала деньги?

0: на бесплатную проверку. Как списать до 50% долга за социальное жилье? Новые правила от Министерства строительства. Удостоверение личности с чужой фотографией. Что делать, если документ не соответствует действительности? Без прав и пособия. Взыскание долга Институтом национального страхования за истекший срок водительского удостоверения. Итак, начинаем программу. Бесплатная проверка за деньги. Пациентка была направлена своим лечащим врачом на бесплатную проверку, однако больничная касса обязала женщину заплатить за обследование. Почему? Об этом говорим с Александром Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера, уполномоченный по жалобам населения. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну, в принципе, в подводке рассказал нашим радиослушателям, что есть какая-то нестыковка, но подробнее все-таки хотелось бы услышать от вас. К вам обращается женщина, с которой больничная касса затребовала оплатить, по сути, бесплатную процедуру. О чем именно идет речь?
1: Нам обратилась клиентка одной из больничных касс, которая проверяла свои ежемесячные счета и вдруг обнаружила, что больничная касса сняла с нее какие-то непонятные 117 шекелей. Она, естественно, пошла в больничную кассу, где ей сообщили, что речь идет о стоимости проверки, которая была ей сделана в истекшем месяце. В данном случае речь идет о так называемом ПАП-тесте, на который она была отправлена лечащим гинекологом. Эта пациентка очень удивилась, ведь всем известно, во всяком случае, так она считала, что ПАП-тест – это бесплатная проверка, находящаяся в корзине лекарств. И в прошлом она ее делала, и никто за эту проверку с нее никаких денег не требовал. Однако ей объяснили, что да, в принципе, эта проверка бесплатная, но не всегда. Есть определенные ограничения. По правилам корзины лекарств, проверка эта бесплатная, если она делается женщинам от 25 до 65 лет не чаще, чем один раз в 3 года, и после 65 лет один раз в 5 лет. В данном случае это была повторная проверка, и поэтому они с нее взяли соответствующую стоимость.
0: Но, в принципе, никакого нарушения, якобы явного такого налицо, я не вижу. Если действительно те критерии, которые вы только что назвали, от 25 до 65 лет, женщинам и не чаще, чем 3 раза в год.
1: С точки зрения критериев и взятой суммы, все действительно было правильно и законно. Стоимость действительно была 117 шекелей. И, согласно существующим критериям, она действительно должна была платить. Проблема была, однако, в другом. Эта пациентка, которая обратилась к нам, сильно возмутилась не столько суммой, 117 шекелей – это не такие большие деньги, а, что называется, принципом. Почему, когда врач предложила ей пройти эту проверку, она не уведомила ее, что в данном конкретном случае, поскольку речь идет о повторной проверке в течение 3 лет, будет денежная оплата. Все-таки это ее деньги, ее право, ее автономия решать.
0: Александр, я хочу только понять, на ком ответственность или кто должен вести этот самый учет количества этих проверок за последние X, да, или умноженные на количество лет?
1: Лечащему врачу это было известно, просто врача больше интересовало лечение, а не плата за него. И никто не отрицал, что предлагая этой женщине пройти эту проверку, врач, которая предлагала, знала, что это будет сопряжено с какой-то платой. Просто она почему-то не считала, что это ее работа как врача, входить в эти финансовые вопросы, или же она считала, что, может быть, эта женщина знает, какие существуют правила касательно этой проверки. Поэтому в данном случае мы разъяснили больничной кассе свою позицию по этому вопросу, что поскольку речь идет об информации, находящейся в руках больничной кассы, информации, которая зачастую меняется, потому что критерии часто меняются, цены часто меняются и так далее. И даже если что-то, речь идет о какой-то простой проверке с небольшой суммой стоимости, мы считаем, что врач или кто-то из больничной кассы должен разъяснить до проведения проверки пациенту, чем это сопряжено с финансовой стороны.
0: Это в тот момент, когда мы говорим о проверке не только о той, которую вы упомянули в начале нашей беседы, а в принципе о всех проверках. И если я правильно понимаю, да? И отсюда...
1: Именно так, потому что эта проверка, ну, 117 шекелей, ладно, все переживут. Но существуют проверки, которые могут привести к взысканию более значительных сумм.
0: Безусловно.
1: Мало того, большая часть нас, как клиентов, выдала в свое время больничным кассам так называемую RAD-KEL, то есть возможность самостоятельно с нашего счета, из нашего кармана снимать столько, сколько они считают нужным.
0: Что касается вот данного конкретного случая, как мы вот можем от частного перейти к общему? Ведь, окей, про проверки плюс-минус все понятно. И отсюда вопрос. Есть в нашей стране несколько больничных касс, и вот насколько именно ваше распоряжение теперь будет распространяться на остальные больничные кассы, потому что этот случай частный. И что сделало ваше ведомство, насколько, и насколько действительно ваше распоряжение обязывает все больничные кассы, если такое распоряжение было, подчиняться этому?
1: Ну, в данном случае речь не шла о каком-то распоряжении. Эта больничная касса, в данном случае это была больничная касса «Клолит», сообщила нам, не дожидаясь нашего решения, что они рассмотрели ситуацию. Во-первых, этой женщине вернули ее 117 шекелей. И во-вторых, они выписали свое распоряжение по всем своим отделениям, разъясняющее сотрудникам, что в случае, когда человек направляется на проверку, сопряженную необходимостью оплаты, какой бы то ни было, они должны этого человека уведомить, удостовериться, что он понял, что проведение этой проверки приведет к взысканию определенной суммы с него. Но речь идет только о больничной кассе «Клолит».
0: Ну, и сам
1: другие больничные
0: да,
1: кассы
0: вопрос напрашивается.
1: Не попадали.
0: Я не говорю про жалобу, я говорю про некую общую директиву, ведь в конечном итоге страна у нас одна, здоровье у нас как бы у каждого тоже как бы свое, но больничные кассы — это такой как бы организм, от которого мы как бы все время от времени зависимы. Если в одной больничной кассе вот вскрылось такое вот, я бы не назвал это происшествием, но вот такое вот поведение, то, возможно, и в других больничных кассах это тоже есть. Хотя, опять же, я, конечно же, в этом эфире ничего лично не утверждаю.
1: Госконтролер с должностью уполномоченного по жалобам населения занимается жалобой конкретного человека на конкретную организацию, которая нанесла ему ущерб. Мы не можем выписать общее постановление, обязывающее, тем более, что в любом случае оно всего лишь рекомендация, все больничные кассы, какие есть в стране. Однако случай этот весьма важный и принципиальный, и поэтому было принято решение в ежегодном отчете госконтролера, который рассылается среди прочего и всем больничным кассам, этот конкретный случай упомянуть. И я думаю, что юридические советники или внутренние контролеры во всех больничных кассах, чью задачу входит среди прочего и отслеживание всех решений уполномоченного по жалобам, которые публикуются в сфере жалоб на систему здравоохранения и больничной кассы, эти чиновники удостоверятся, что в их конкретных больничных кассах таких точно проблем нет, а если, не дай бог, есть, то примут меры, не дожидаясь того, что кто-то из их клиентов подаст нам жалобу.
0: Александр, и последний вопрос. Вы, безусловно, являетесь тем институтом, куда очень много жалоб поступает на всевозможные якобы нарушения. Когда-то они оправданы. Иногда вы не признаете случаи как оправданными, да, жалобы. Но когда вот речь идет о том, что если человек действительно думает, что в его случае поступили как-то неправильно, помимо того, что он может позвонить или обратиться в нашу редакцию, он наверняка, возможно, захочет связаться и с вашим ведомством. Как стоит действовать? Каналы связи.
1: Проще всего зайти на интернет-сайт нашего ведомства, ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Там есть онлайн-форма для подачи жалобы. Заполнить ее можно на разных языках, в том числе и на русском языке. И на сегодняшний день почти 90% жалоб мы получаем именно этим способом. Если кому-то удобнее не писать, не заполнять что-то в компьютере, а просто прийти в одно из наших 6 отделений и рассказать устно дежурному сотруднику, в чем проблема, и на месте получить ответ, можно ли на эту проблему пожаловаться, если да, то жалоба будет записана и передана в соответствующий отдел, то, естественно, можно поступить и так. Если кто-то все еще предпочитает писать письма, обычные или заказные, то тоже можно послать письмо на адрес госконтролера и уполномоченного по жалобам населения в Иерусалиме, улица Госконтролера 2, Иерусалим, и письмо тоже дойдет.
0: Александр Мишкит-Блит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера, уполномоченный по жалобам населения. Большое вам спасибо за участие в программе.
1: Спасибо вам.
0: Продолжаем программу. На этой неделе жилищный отдел при Министерстве строительства и жилищной политики запустил для населения план по урегулированию задолженностей жильцов социального жилья. Этот план призван позволить должникам урегулировать свой долг, вернуться к текущим регулярным платежам и предотвратить накопление новых долгов. Обратите внимание, что речь идет о социальном жилье, таких компаний, как Амидар, Амигур, Шикмона и Халамиш. О чем именно идет речь и кто может подать просьбу об урегулировании, мы беседуем с Эльдадом Вайлем. Это жилищный департамент Министерства строительной и жилищной политики. Наша беседа пройдет на иврите, но, безусловно, все интервью я постараюсь перевести на русский язык. Эльдад Вайль, Зруа Ашикун, Мисрада Бинуй Ашикун, шалом лехам.
2: Шалом, шалом.
0: Анахну медабрим бецем על איזשהו מתווה של משרד השיכון שאומר שאפשר לחתוך או לחסוך או לבטל, לא משנה איך קוראים לזה, כ-50% מהחובות שהצטברו. על מה בדיוק אנחנו מדברים פה?
2: נכון, ביוזמת שר הבינוי והשיכון, המשרד יצא במתווה היסטורי וחשוב בשיתוף החשב הכללי ואנשי הצוות של המשרד, להסדיר את החובות של דיירי הדיור הציבורי. אז נגיד רגע, המטרה היא להסדיר את החובות של הדיירים ולהחזיר אותם למעגל המשלמים, אותם דיירים שנמצאים בדיור הציבורי. הרעיון הוא שיש הרבה משפחות שנכנסו לקשיים ולא תמיד הצליחו לעמוד בחובות האלה, ואנחנו רוצים לסייע להם באיזשהו מבצע כזה, לייצר הסדרי חוב, כדי לעזור להם להחזיר את החוב שלהם לקופה הציבורית.
0: צריכה להיות איזושהי סיבה מוצדקת להצטברותם של חובות, או שאפשר לפנות, להגיד, אוקיי, אז יש לי חוב, לא משנה מה הסיבה?
2: נכון, אז אני חלק את זה ככה. החובות הם, אני אגיד לזה, מתחלקים לחובות ישנים וחובות חדשים. אנחנו חתכנו את חובות ישנים וחובות מעל 7 שנים. חתכנו בעצם את הנקודה משם, אנחנו מתכוונים לעד 30.9.26, 7 שנים אחורה, חובות ישנים יימחקו באופן אוטומטית. כשאני מתכוון יימחקו, זה איזשהו הקפאה מותנית, והדבר הזה נצרה בצורה אוטומטית. חובות חדשים זה חובות שהן פחות משבע שנים, ואלה החובות החדשים שהצטברו, והחובות הללו בעצם מגיעים, אנחנו יכולים להגיע לעד ל-50% מחיקה מותנית על אותם חובות.
0: אלדד, אני רוצה לחדד. אמרת 7 שנים אחורה, 130 לתשיעי של השנה, עד 7 שנים אחורה זה חובות ישנים שיבוטלו לגמרי?
2: נכון, הם מחקו בצורה אוטומטית. אני כמובן מדבר על סוחרים פרטיים, לא על עמותות או למסגרות כאלה. נדבר על אותם סוחרים אוטומטיים, נכון.
0: השאלה היא כזאת, בעצם, מי שזכאי זה רק מי שגר בדיור הציבורי, נכון, של חברות, כמו שהזכרתי לעיל. יש איזשהו עדיין תבחין, גיל, מצב משפחתי, איך זה עובד? לא. לאן פונים עם זה?
2: לא, צריך להיות דייר דיור ציבורי. כמו שאמרת, אני בחמש חברות, נדמה לי שלא הזכרת את אזורים.
0: טעות שלי.
2: כן, זה קצת שיקמונה, עמיגור, חלמיש ועמידר ואזורים, אלה 5 החברות. כל מי שנמצא בדיור ציבורי יכול לגשת לתוך המתווה הזה. אני אגיד שאנחנו משתדלים לעדכן ברשתות החברתיות ובהודעות ובמסרונים לכל מי שזה רלוונטי אליו. אנחנו מודיעים על הדבר הזה ואנחנו מצפים לשיתוף הפעולה. אני אגיד רגע, מי שלא ישתף פעולה, או מי שלא יסדיר את חובו, יועבר להמשך הטיפול מול רשות האכיפה והגבייה, או העמדה לדין, או מה שצריך. אז באמת באמת שווה לעשות את ההסדר הזה, ולהסתער על המבצע החשוב הזה.
0: טוב, אחרי שהזכרנו סנקציות מחמירות, בוא בעצם ננסה לפגוע, לגעת בהליך עצמו, עד מתי אפשר להגיש, ואיך מגישים, ואיזה מסמכים נדרשים אותם דיירים להגיש, ולאן בדיוק? מי בוחן את המסמכים האלה?
2: יפה, אנחנו קבענו שתי מחזורי זמן. המחזור הזמן הראשון הוא 4/10/26, שבוע שעבר, מיד אחרי החגים, התחלת המבצע, ולמשך 3 חודשים, כלומר עד סוף שנת 26, עד ממש היום האחרון של השנה, זה הזמן שאפשר לפנות לחברות ולבקש הצטרפות להסדר. החברות כבר יש להם את המידע על החייבים, יש להם את המידע על החובות, כל מה שצריך זה ליצור קשר באתרי החברות או במוקדים או בסניפים לחברות שיש, ויוצרים קשר ומבקשים את הבקשה. במשך חצי שנה ועד סוף יוני 27, המשרד והחברות, החברות המנהלות מטעם משרד הבינוי והשיכון, מבצעות את אותם הסדרים ואת אותם פעולות.
0: אתה יודע, אנחנו בכל מקרה, אני רוצה לגעת מה שנקרא באחוזי ההצלחה. האם כל מי שהגיש יזכה לתשובה חיובית ועד מתי?
2: אנחנו נבחן כל מקרה בדיוק מה הסטטוס שלו. אני באופן גורף, כן, זה הרעיון של מבצע הסדר החובות. אני כן אגיד שאם יש סוחרים שנמצאים בהליך משפטי כזה או אחר, זה משהו שניתן להכניס אותו להסדר, אבל זו בקשה מיוחדת שצריך לדון בה במסגרת ועדה שנמצאת במשרד. גם זה, אותם אנשים שנמצאים באיזשהו הסדר קיים, או שנמצאים באיזשהו תביעה משפטית, פונים לחברה המנהלת שלהם, ומעבירים את זה לוועדה המשרדית של המשרד, והדבר הזה נדון באמת בחלק השני, בחצי השנה, עד סוף יוני 27, שמה יבוצעו ההסדרים.
0: אם אנחנו מדברים על תשובה שלילית, יש איזשהו מנגנון ערעור או משהו שהוא דומה לזה?
2: יש שיח מתמיד מול החברות, תהיה הודעה מסודרת, אבל בגדול זה הדבר הזה נעשה באופן גורף לכולם. שוב, כלומר מי שנמצא דייר, שהוא בתוך הדיור הציבורי, שהוא לא חלק מהעמותה, מישהו שהוא לא נמצא באיזשהו תביעה או בהסדר משפטי כרגע, זה נעשה בצורה אוטומטית, ומעבירים את הטפסים, ואנחנו יש לנו את כל המידע כדי להשיב אותו בצורה חיובית ומצוינת.
0: אני רק אומר שרק אותם דיירים של החברות שהזכרת, נכון?
2: נכון.
0: אוקיי, אז אלדד וואי.
2: אני רוצה להדגיש, רק להדגיש עוד נקודה אחת, כזה חשוב מאוד להדגיש את זה. כמובן, כדאי להסתכל על כל הפרטים באתר המשרד, שנמצאים שם, מסבירים בדיוק את כל התנאים ואת כל המצבים ומה נדרש כדי לחתום על זה. אני מאוד מאוד ממליץ לכל הדיירים לקחת את זה ברצינות, להיות בקשר עם החברות ועם המוקדים, ויש פה הזדמנות חשובה.
0: אלדד וייל, זרוע השיכון, משרד הבינוי והשיכון, אני מודה לך על הרעיון הזה.
2: בבקשה, בהצלחה.
0: Ну что ж, я сейчас переведу все, о чем мы только что говорили. Я лишь напомню, что на этой неделе жилищный отдел при Министерстве строительства и жилищной политики запустил для населения план по урегулированию. Точнее, даже на прошлой неделе этот план был уже задействован. Опрос, простите, сам процесс урегулирования задолженности жильцов социального жилья. Так вот, этот план позволяет должникам урегулировать свой долг, вернуться к текущим регулярным платежам и предотвратить накопление новых долгов. Это, безусловно, по словам моего собеседника, очень важный шаг. Я лишь обращу ваше внимание, что речь идет о социальном жилье для тех жильцов, которые получили жилье от компаний «Амидар» или «Амигур», или «Шикмона», или «Халамиш», или «Азорим». Так вот, мой собеседник говорит, что по инициативе Министерства строительства и жилья запустили важную историческую программу в сотрудничестве с генеральным контролером и сотрудниками Министерства чтобы урегулировать долги жильцов, тот, кто получает это самое социальное жилье. Основная цель – это, конечно же, списать долги жильцов и вернуть их в круг плательщиков, то есть те, кто проживает в социальном жилье. Идея в том, что многие семьи столкнулись с трудностями, не всегда могли оплачивать эти долги. И, по словам моего собеседника, мы хотим помочь им с помощью, мы хотим помочь и каждой вот компании. Мы хотим создать механизмы урегулирования долгов, чтобы помочь им вернуть долги полностью и снова начать платить за жилье. Мой собеседник дальше рассказывает, что на самом деле долги делятся на две категории. Старые долги и новые долги. Министерство установило границу. Начиная с 30 сентября 2026 года и 7 лет назад, старые долги будут списаны автоматически, опять же, при наличии соответствующей просьбы. И когда он говорит о том, что долги будут списаны, он имеет в виду условное списание, и это произойдет автоматически. А новые долги – это те, которым менее 7 лет. И мы можем списать до 50% от суммы этих долгов тоже условно. Я спросил, я попросил его уточнить, что долги старые, больше 7 лет, ну и так далее. Что такое старые, что такое новые долги? Он говорит, что они будут списаны автоматически. И, конечно, он говорит о частных арендаторах, а не ассоциациях или подобных организациях. Он говорит только о частных арендаторах, которые проживают в социальном жилье. Я спросил моего собеседника, кто имеет право подать заявку, только те, кто проживает в вышеуказанных компаниях. Он говорит «да». Нужно быть арендатором именно социального жилья. Компания, опять же, я напомню, это действительно важная информация. Те, кто проживает в социальном жилье от компаний Шикмона, Амигур, Халамиш, Амидар, Азурим, вот именно эти люди имеют право подать обращение. Любой, кто живет в квартирах этой компании, имеет право участвовать в этом плане. Мы стараемся информировать жильцов через социальные сети, рассылки и сообщения, чтобы все знали об этом. Мы призываем к сотрудничеству. Если кто-то не будет сотрудничать или не захочет урегулировать долг, к нему будут применены другие меры, например, через отдел взысканий или через суд, если это потребуется. Поэтому очень важно воспользоваться этой возможностью и все-таки урегулировать свой долг. Дальше мой собеседник говорит, что установили на самом деле два этапа. Первый этап длится с 4 октября 2026 года, как я уже говорил, с прошлой недели, и в течение 3 месяцев, то есть до конца 2026 года, это последний день года, в этот период можно обращаться в компании и просить присоединиться к урегулированию долга. Компания уже имеет информацию о должниках и долгах. Все, что нужно, это связаться с вашей конкретной компанией через сайт, колл-центр или прийти в отделение, и они рассмотрят вашу просьбу. В течение следующего полугода, до конца июня 2027 года, министерство и управляющие компании по поручению Министерства жилья будут выполнять эти урегулирования. Я спросил своего собеседника в любом случае, что действительно мы все хотим узнать процесс успеха. Все ли, кто подаст заявку, получит положительный ответ и до какого срока. Эльдад, мой собеседник, это Эльдад Вайль, я напоминаю, говорит, что каждый случай будет рассмотрен в отдельном порядке для того, чтобы понять его статус. В целом, да, цель программы – это списание долгов и действительно, чтобы люди могли вернуться и с достоинством оплачивать свою квартиру. Но он хочет добавить, что если есть арендаторы, которые уже находятся в судебном процессе или имеют другие подобные проблемы, они также могут быть включены в программу, но их просьба будет рассматриваться специальной комиссией при министерстве. Такие люди тоже могут обратиться к управляющей компании, которая передаст их дело в министерскую комиссию, и этот вопрос будет рассматриваться на втором этапе в течение полугода до конца июня 2027 года, когда будут завершены все урегулирования. Я спросил моего собеседника, есть ли какой-нибудь отрицательный ответ, если кто-то получает отрицательный ответ, каков механизм апелляции. Мой собеседник Эльдад говорит о том, что да, есть постоянный диалог с компаниями, будут рассылаться сообщения, но в целом программа будет осуществляться масштабно для всех, кто является арендатором государственного социального жилья. Исключение составляют лишь только те, кто не является членом ассоциации или те, кто находится в судебном процессе, и их случаи рассматриваются автоматически, заявки передаются, и мы их рассматриваем. Ну что ж, я лишь напомню, что мы беседовали с Эльдадом Вайлем из жилищного департамента Министерства строительства и жилищной политики. Я лишь напомню еще раз информацию о том, что буквально с прошлой недели жилищный отдел при Министерстве строительства и жилищной политики запустил для населения план по урегулированию задолженностей жильцов социального жилья. Обращайтесь, пытайтесь списать свои долги. В некоторых случаях долги будут списаны автоматически полностью, в некоторых случаях вы сможете списать как минимум половину своих долгов. Продолжаем программу. Удостоверение личности с чужой фотографией. 97-летняя радиослушательница обратилась в нашу редакцию за ошибки в ее Теудадзеути. Сейчас с нами на связи Фаина. Фаина, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что нашли для нас время рассказать свою историю.
3: Добрый вечер.
0: Что у вас произошло?
3: У меня произошло, я сдавала документ на паспорт, когда на Теудадзеути. Они там очень невнимательно делали это все. И потом вы сказали, принесут мне домой, в хостель, где я живу. Они отправили на какую-то почту. И несколько месяцев не было ничего. Тогда моя мытопелит позвонила туда. И она не только сама, она еще кого-то просила. И они сказали, раз она не пришла на почту, надо снова сюда прийти. Мы снова пошли с этой женщиной, с моей мытопелит, поехали. Я уже не хотела ехать, думаю, не нужен мне этот паспорт, так работают люди, нечестно. Ну, мы приехали, я получила этот паспорт. И смотрю, фотография, похожа женщина на меня, но это не я, понимаете?
0: Я на самом деле понимаю, в то же время в это тяжело поверить. Вы, скажите, пожалуйста, вы делали биометрический документ? Вас фотографировали прямо на месте в филиале Управления народонаселения и миграции?
3: Ой, я даже не помню, знаете, я не очень разбираюсь. Наверное, раз там фотографии, какую они должны.
0: Ну, в принципе...
3: Паспорт уже постоянный.
0: Ну, все мы как бы рано или поздно появляемся в этом самом управлении. Многие из нас ошибочно называют это МИСРАДОПНИМ, Министерство внутренних дел, хотя это не совсем то министерство, это лишь один из его департаментов. Ну и, как правило, мы вот садимся, улыбаемся, нас фотографируют, и через какое-то время действительно там мы получаем это самое удостоверение личности домой. В вашем случае, я так понимаю, что это было не так.
3: Я не помню, чтобы они меня фотографировали, но фотографию какую-то поставили, да? Ну, каким-то пальцем они у меня брали палец несколько раз. Ну, а что делали, я уже не помню.
0: Ну, если брали палец, я лишь могу предположить, что речь идет о биометрическом удостоверении личности.
3: По-моему, они так и говорили, биометрически.
0: Ну, смотрите, в принципе, мы поднимали похожую тему буквально на прошлой неделе, и я сегодня, опять же, после вашего обращения связался с пресс-службой управления народонаселения и миграции. И вот ответ, который я получил. Чисто практически вы, безусловно, можете вновь прийти в отделение Управления народонаселения и миграции и заново сделать себе удостоверение личности. Понятно, что платить за это, опять же, если допущена такая, вот такого рода ошибки, платить за это, конечно же, не нужно. И я лишь добавлю, что буквально вот на прошлой неделе мы говорили про то, что в преддверии выборов, во всяком случае, до 27 октября любой, чье удостоверение личности либо закончился срок годности, либо его невозможно прочитать, либо, как и в вашем случае, безусловно, вы, наверное, с таким удостоверением личности, если фотография там не ваша, не сможете проголосовать, то во всех филиалах осуществляется прием без предварительной записи.
3: А почему я не смогу? Может быть, я смогу с этой фотографией?
0: Фаина, я никоим образом не утверждаю, что вы не сможете, но если вы сами себя не узнаете на фотографии,
3: нет,
0: и вы, да, хотите
3: узнаю,
0: проголосовать...
3: Нет, я узнаю, почему я узнаю, но это не я. Я узнаю.
0: То есть вы узнаете не себя на фотографии. Я думаю,
3: да,
0: что у комиссии, которая будет принимать и выдавать вам специальные конверты для голосования, возможно, могут возникнуть тоже такие же вопросы. Поэтому я бы на вашем месте не рисковал. Если фотография, которая вклеена, как вы написали, или вот там вот напечатана на биометрическом удостоверении личности, не ваша...
3: Я не обращалась даже к вам. Это обратилась моя соседка.
0: Я знаю.
3: А я даже не собираюсь. Зачем мне в 100 лет вот такие муки устраивать? Я больше туда не пойду. Ну... Я буду жить с этим паспортом. Смогу голосовать, значит, буду. Нет, значит, не буду. Я не хочу, понимаете?
0: Фаина, вам спасибо за участие в программе. Мы в любом случае желаем вам большого и крепкого здоровья. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
3: Спасибо. Будьте здоровы.
0: Продолжаем нашу программу. Следующая тема, она довольно серьезная. Она привлекла наше внимание тем, что к нам обратился человек, у которого закончились водительские права. И согласно предписанию из Института национального страхования, ему выдвинули долг на внушительную сумму и сказали, что раз у тебя нет водительского удостоверения, получал некую ссуду от Института национального страхования на приобретение автомобиля. Ссуда ему больше не положена, льготы ему не положены, он лишается этих самых льгот, и он должен выплатить большую сумму денег, вернуть это в Институт национального страхования. Сейчас мы связываемся с человеком, который к нам обратился. И также я хотел бы обратиться к адвокату Юрию Бранду, который является специалистом в дорожно-транспортном праве, и хотелось бы с ним поговорить о том, как происходит процесс рассмотрения всевозможных просьб в Медицинский институт безопасности и дорожного движения. Почему этот институт в нашей ситуации релевантен? Потому что для того, чтобы человеку восстановить права, если он является инвалидом, и он еще и не совсем молод, то, как правило, для того, чтобы восстановить или возобновить действие своих водительских прав, нужно обращаться в этот самый институт. Юрий Брандт, адвокат, специализирующийся на дорожно-транспортном праве. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Максим.
0: Долго я рассказывал эту историю. Может быть, не все правильно, но я думаю, что с вашей помощью мы все-таки поможем понять. И вот до того, как мы с вами поговорим, Юрий, я прошу прощения. Вот мы наконец-то смогли восстановить связь с ЦВИ. В принципе, это герой нашего особого случая, который сейчас подключается к нашему эфиру. Если позволите, я начну беседу с ЦВИ. ЦВИ, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Максим.
0: Спасибо, что нашли для нас время. Давайте, наверное, начнем. Опишите ваш особый случай. Понятно, что без имен, без фамилий, все это и так понятно уже.
5: Да, значит, я в Израиле за рулем с 92-го года. И машину я приобретал благодаря Битуах Леуми, потому что я инвалид с детства. Приобретал неоднократно, 4 раза. Я продавал машину, потому что мне говорили, что пользуешься 3,5 года машины, имеешь право на приобретение следующей машины, новой. Последнюю машину я приобрел в 2020 году.
0: Мы с вами, Стив, продолжайте, да, и решили продать ее аж в 2026, то есть не через 3,5 года.
5: Да, потому что я знал, что никаких проблем нет, если продаешь машину, а оказалось, что когда продаешь машину и права истекли, а мне исполнилось 75 лет, и надо было обновить права.
0: Давайте только разделим. Я думаю, что здесь, наверное, и адвокат Юрий Брандт, если я буду неправ, меня поправит. Дело в том, что в Израиле не отбирают права, если вам 76
5: нет,
0: или 78 или 80. У вас просто закончились водительские права.
4: Нет, я объясню, Максим. Дело в том, что любой гражданин Израиля, имеющий водительские права и пришедший к 75-летнему возрасту, не имеет значения, инвалид, не инвалид, он обязан пройти медицинскую комиссию для того, чтобы их возобновить.
5: Совершенно верно. И
4: спасибо.
5: Я начал сотрудничать с институтом МАРВАД.
4: МАРВАД – это Махон Лебетихут Бедрахим.
0: Медицинский институт безопасности дорожного движения.
4: Это специальная клиника от Министерства транспорта, которая относится к Министерству здравоохранения.
5: Верно, потому что
4: она проверяет, способен ли водитель или либо любой гражданин, способен ли водить автомобиль.
5: Совершенно верно.
4: В этом ее назначение. Да-да.
5: Да, да. Но я начал готовить документы еще в конце лета прошлого года. Знаете, как у нас...
4: Очень правильно вы сделали.
5: Да.
0: Я лишь хочу добавить к этой беседе, ЦВИ еще не успел сказать, я надеюсь, что он не упускает этот момент. Дело в том, что согласно вот тем документам, которые мне ЦВИ предоставил, на 4 марта 2026 года у него была назначена очередь. А если мы правильно помним, 28 февраля началась вторая иранская
5: война.
0: И эту встречу перенесли аж на 14 апреля.
5: Нет, это потом в дальнейшем перевели на 18 мая.
0: Продолжайте, ЦВИ, да.
5: 18 мая, и с тех
4: Вы
5: пор...
4: Вы попали на эту комиссию?
5: Я попал на эту комиссию. Комиссия начиналась в 8 часов утра. Все документы, которые требовали, я им предоставил. И заплатил за это 745
6: 726 шекелей, да.
4: Это государственный налог, который для эту комиссию. И, вы получили результаты?
5: Нет, я не получил результат. До сих пор я не получил результат, потому что когда я был на комиссии, врач сказал, что в течение 2 недель, месяца будут результаты, и вот до сих пор их нет. Они требуют от меня то одну справку, то другую справку. И вот последнюю проверку я должен пройти 26 октября на бинокулярное зрение.
4: То есть они требуют дополнительных документов для того, чтобы прийти к выводу, годны ли вы к вождению или нет, если я правильно понимаю.
5: Он-то и делал, но это... Эколев я прошел. В данном случае идет речь о здоровье.
4: Способность ваша видеть по сторонам. Да-да.
5: Понятно. Я же проходил, я пришел в свое время.
4: Понятно. То есть проблема в том, что это длится очень долгое время, и вы все это время находитесь без возможности водить автомобиль, что у вас закончились водительские права.
5: Совершенно верно, потому что каждый выход из дома, чтобы попасть к специалисту, я должен вызывать такси туда-назад, и это стоит больших денег.
4: Смотрите, это известная проблема. Я совершенно с вами согласен. К сожалению, это заведение, иначе я его назвать никак не могу. Несколько лет действует подобным образом. Любые причины. Нет врачей, нет денег, нет финансирования. Даже для того, чтобы заказать туда очередь, люди, которые приходят к 75-летнему возрасту, чтобы заказать туда очередь, не знаю, сталкиваются буквально с преградами, годами они ждут. Вам еще повезло, что вы вовремя туда попали за счет того, что вы за год начали переживать и все это делать. Люди, просто я знаю, огромное количество людей ко мне звонят и просто просят, чтобы я помог назначить очередь. А тут, вы знаете, проблема чисто бюрократическая. Либо у них нет людей, либо у них нет врачей, либо они не хотят работать, либо они не могут работать. Существует проблема.
6: Юрий, помогите нам разобрать этот случай. Что делать не только ЦВИ, а любому другому человеку?
4: Я вам больше скажу, я не знаю, что делать. И никто не знает, что делать. Проблема не юридическая. Проблема просто...
6: Отдела кадров.
4: Проблема кадров вот этого министерства, вот этой клиники. Либо они не получают финансирование, либо... То есть проблема бюрократическая.
5: Бюрократическая,
4: а когда проблема бюрократическая, даже юридическим способом невозможно с ней бороться. Нет людей. Нет, они не работают должным образом. Смотрите, население увеличилось, количество водителей увеличилось в 2 раза. Видно, штат их остался таким же самым. А речь идет о врачах. Врачи должны высказывать свое мнение. И речь идет о ответственности. Они не могут дать разрешение на вождение человеку, который, не дай бог, не соответствует.
6: Но с этим нельзя не согласиться, да.
4: Понимаете, не дай бог, дело серьезное. И, соответственно, они чисто... кадрово не подготовлены к решению этой проблемы. То есть в этом вся проблема. То есть ваш радиослушатель сделал все правильно. Он делает все то, что они ему говорят. Проблема в них. Проблема в том, что они вовремя не дают ответ. То есть какие проблемы сразу на первой комиссии, когда у него была в мае, ладно, там война, на первой комиссии в мае скажите ему, 1, 2, 3, 4, нам нужны ответы. В течение недели проблема решается.
6: Да, но что единственное, здесь нужно понять вопрос, когда идет задержка именно непосредственно самого Института безопасности.
4: Может... Я вам больше скажу, речь не только о 75-летних, речь о всех людях, которые, не дай бог, переболели как инсульты, эпилепсия, а их посылают на проверку, им иначе не возобновляют права. Люди, которые набрали 72 штрафных балла, люди, которые, не знаю, сделали аварию, их посылают на эту проверку, люди, которых судили за вождение в нетрезвом состоянии, их обязаны сделают эту проверку, и все стоят в очереди, и все просто вместе сообща не могут решить эту проблему. То есть проблему может решить только один человек, министр транспорта. Даже не министр здравоохранения. Министром транспорта она должна решить эту проблему. Проблема, я так понимаю, финансирование этого отдела. Оно недостаточно. Недостаточно кадров в этом отделе. И только она может решить эту проблему. Ее зовут... Максим, вы сами можете ее назвать. Я...
6: Ну,
4: я не хочу вдаваться в политику, но...
6: Мы стараемся, очень-очень стараемся не касаться политики в рамках нашей передачи.
4: Но факт остается фактом, кто командует этим министерством и какое министерство ответственно за эту службу.
5: Уважаемый Юрий, извините, но санкции против нас все время. Я продал машину, а потом, когда они мне прислали счет, что я должен им 35 тысяч за то, что у меня нет прав.
4: У вас получается замкнутый круг. Вам говорят, принесите нам справку, что вы годны к вождению. Вы не можете...
5: Что у меня нет
4: полностью с вами городовой согласен. Горячки. Вы должны обратиться в письменном виде в Битуахлюми и объяснить им эту проблему. Проблема известна для них, они эту проблему знают. Также обратиться, смотрите, можно подать иск, да, в административный суд против этой инстанции, но, опять-таки, это трудоемко, это чревато, не дай бог, суд решит в их пользу.
6: Господа, если позволите... Юрий, если позволите, я, безусловно, опять же, именно потому, что я понял, что случай это действительно непростой, и он особый,
4: и не единичный,
6: и поэтому я обратился в Институт национального страхования, и вот, в принципе, их ответ. Мы проверили этот случай после вашего обращения в ведомство национального страхования Битуахлиуми, и действует в данном вопросе на основании информации, поступающей из МАРБАТ, это медицинский институт безопасности дорожного движения, и на данный момент водительские права недействительны. Еще в феврале 2026 года мы отправили нашему собеседнику письмо с объяснением того, как можно оформить доверенного водителя из числа членов семьи. К сожалению, мы не можем помочь с выяснением статуса водительских прав, так как это не входит в нашу зону ответственности. Необходимо обратиться в МАРБАТ и урегулировать этот вопрос до 27 января, до истечения предоставленного ему года, чтобы избежать требования о возврате стоящей суммы. И после того, как мы зачитали эту самую реакцию в Институт национального страхования, я хочу прояснить ЦВИ и нашим радиослушателям, которые могли попасть в такую ситуацию. Дело в том, что, в принципе, в тот момент, когда один из критериев, согласно которым вы получаете субсидирование на приобретение автомобиля, перестает существовать, Битуахлиуми, Институт национального страхования, не требует от вас вернуть сумму, в данном случае сумма в 35 тысяч шекелей от нашего радиослушателя, немедленно. Отводится 12 месяцев с момента потери того самого критерия. ЦВИ, в вашем случае это 15 января 2027 года. В принципе, время есть. И отсюда, безусловно, если вы с этим не согласны, тут рекомендуется подать в суд по трудовым конфликтам, в региональный суд по трудовым конфликтам. Но что бы я хотел спросить у уважаемого нашего адвоката? Ведь когда отводится срок, который, вероятнее всего, предусмотрен законом, ведь все-таки Институт национального страхования пользуется какими-то правилами своими внутренними, плюс, наверное, какой-то опирается на какой-то закон. Когда речь идет о годе, есть, что называется, третий или сторонний фактор, такой, как этот самый институт вышеупомянутый, который не очень, возможно, хорошо справляется. Опять же, мы не успели с ними поговорить в рамках этой программы, но можно ли вот эту вот задержку объяснить тому же Институту национального страхования, что я как бы все сделал? Не отменяйте или продлите этот срок.
4: Смотрите, очень сложно предъявить претензии к Институту национального страхования. Они действуют в соответствии с законами, в соответствии с правилом. И это правило подразумевает под собой какую-то задержку. Факт в том, что они дали год. Окей? То есть они правы. По большому счету, кто делает проблемы, это именно вот эта комиссия МАРБАТ. То есть действия нужно производить против нее. И санкции нужно требовать против нее.
6: И отсюда вопрос. Вроде как бы есть регламент по рассмотрению вот между комиссией и комиссией ответы, там, 60 дней, 40 дней, 2 недели, или это все существует на сайте, но не существует на практике?
4: Нет, проблема в том, в данном случае проблема в том, что эта комиссия не завершила свою работу. В том-то и дело, что его отправляют к разным врачам для того, чтобы прийти к какому-то решению. А эта комиссия не пришла к какому-то выводу, она состоялась. Но они не могут прийти к решению из-за того, что его посылают постоянно к каким-то врачам. Хотя это можно было сделать в течение недели и сразу при собеседовании, при первой комиссии, в течение 2 недель все это решить. В этом все проблема. что эта комиссия не действует в соответствии с ее обязательствами и с ее обязанностями. То есть проблема тут просто решается элементарно. Вся проблема в этой комиссии. Институт национального страхования тут совершенно ни при чем, он действует в соответствии с законом. А и тут просто, смотрите, у него есть очередь на ноябрь. И я уверен, что в ноябре он
5: не на ноябрь, 26 октября.
6: За день до выборов, да.
4: В 10 месяце у вас еще и будет 3 месяца до последнего срока, до января 27 года. Проблема
5: решится. Еще один вопрос.
6: Позвольте. Если можно, только коротко, Цви, у нас заканчивается время.
5: Если, даст Бог, я получу права, все это будет аннулировано?
4: Совершенно верно. Совершенно верно, все это будет, потому что вы подойдете под критерии Института национального страхования. А в том случае, если вы не подойдете, если комиссия решит, что вы негодны к вождению, то у вас есть право в течение 30 дней подать апелляцию на эту комиссию, и вас направят в больницу Тель-Шамер. Там сидит уже главная комиссия, которая, там сидят 3 профессора, которые будут решать, или эта комиссия была права, или нет. То есть там сидел какой-то один врач, у которого вы были, да? А тут сидят 3 профессора, и вы имеете право прийти к ними полностью, они могут принять совершенно другое решение в том случае, если вам не разрешат.
6: Знаете, в любом случае, я дополню, что есть еще одна возможность, я не знаю, насколько она релевантна именно вам, но у вас действительно есть возможность оформить доверенного водителя из числа членов семьи, если такие есть. В любом случае,
5: если это будет сосед, допустим...
6: Я думаю, что вам стоит назначить очередь в Институт национального страхования и прийти к ним и рассказать им, возможно, попытаться получить у них какую-то отсрочку тоже. Я думаю, что этот вариант снимать со счетов не стоит. Большое Юрий Брандт, адвокат, специализирующийся на дорожно-транспортном праве. Большое вам спасибо, что подключились к нашему эфиру.
4: Удачи.
6: Юрий, спасибо. Цви, вам тоже удачи. Мы будем продолжать следить за вашей историей. И в тот момент, когда вы закончите посещение в том самом вышеупомянутом институте, Медицинском институте безопасности и дорожного движения, мы, безусловно, будем рады, если вы нас проинформируете о том, как складываются события. И если нужно будет в наше вмешательство, мы постараемся это также сделать, Цви.
5: Большое спасибо.
6: Спасибо. Ну и... ну и последняя тема нашей сегодняшней передачи. К нам неоднократно обращались с просьбой, можно ли и нужно ли возвращать противогазы. Согласно официальным инструкциям службы, точнее даже командования тыла Пикуда ОРФ, правила буквально следующие. Выдача и сбор противогазов, как мы знаем, уже давно прекращен. Населению предписано беречь и хранить имеющиеся комплекты дома до появления новых указаний. Возврат разрешен только в случаях исключительных. Сдача комплектов умерших людей или тех, кто навсегда покидает страну. Ну что ж, а мне, в принципе, лишь осталось напомнить еще одну важную информацию, что напомнить, да, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам также на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Напоминаю, что еще один канал связи – это WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, только текстовые сообщения, звонки на этот номер не принимаются. В письменном виде обращайтесь, случаи, вопросы и комментарии. Мы постараемся все это разобрать. Мы стараемся отвечать буквально всем. Также напоминаю, что у страницы «Особый случай» есть своя страничка в социальной сети Facebook. В поиске напишите «Особый случай», найдите там страничку с логотипом «Канрека», переходите на эту страницу и уже там сможете отправить личное сообщение нашей редакции. Опишите ваш «Особый случай», и мы постараемся разобраться и помочь вам. Ну и напомню, что в подготовке сегодняшней программы принимали участие продюсер программы Мириам Гилевич. За звукорежиссерским пультом в Иерусалимской студии был Эвиатар Шимони, музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона был редактор, ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что, по его мнению, военные действия против Ирана не возобновятся до проведения промежуточных выборов в Конгресс в следующем месяце. Как сказал президент, он не ожидает возобновления боевых действий до этих выборов. «Я не знаю, чем все это закончится, но введенная блокада ослабляет режим аятолл, и в конце концов он неизбежно капитулирует. Возможно, там наконец восстанет народ. Возможно, сами члены корпуса стражи исламской революции направят оружие друг против друга или решат пойти на сделку. Вот три основных возможности», – подчеркнул американский министр финансов в интервью телеканалу Fox News. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. Уголовный процесс по делам Бениамина Нетаньяху. Министр юстиции Яриев Левин заявил, что сегодняшние свидетельские показания, какие давал бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит, должны шокировать любого гражданина страны. По словам Левина, это еще раз доказывает то, что дело против премьер-министра было сфабриковано, и сам судебный процесс должен быть остановлен еще до проведения в стране парламентских выборов. Министр отметил, что Мандельблит признал, что не удосужился углубиться в детали дела. «Все это говорит о том, что в нашу следующую каденцию мы должны будем завершить судебную реформу», — указал Яриев Левин. В ходе свидетельских показаний бывший юридический советник правительства подчеркнул, что отменил определенные действия полиции, которые не были им утверждены. Сегодня завершился первый этап свидетельских показаний Авихая Мандельблита. Дело, касающееся убийства Иману Залеки в Патахтикве. Главный подозреваемый в убийстве впервые признался в том, что нанес Залеки удары ножом. Он также подтвердил сам факт, что у него был с собой нож. При этом он заявил, что не собирался убивать. Об этом сообщил адвокат центрального подозреваемого в ходе слушаний в окружном суде в Лоде. Он считает, что его подзащитного следует обвинить в убийстве по легкомыслию. Корреспондент Кан Адас Гринберг передает, что этого 15

0: нанесен удар с воздуха на прошлой неделе в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа. Как мы передавали, министр обороны Исраэль Кац подверг резкой критике президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана. Кац указал, что Эрдоган продолжает расстилать красный ковер перед террористами Хамаса и поддерживать террористические действия этой группировки против Израиля, которые координируются на турецкой территории. По словам министра обороны, такие действия нередко осуществляются не только против самого Израиля, но и других стран, включая мусульманские. «Мы уже ликвидировали немало лидеров Хамаса. Придет и очередь Аль-Хаи», — написал Исраэль Кац на своей странице в социальной сети X. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что глава политбюро Хамаса Халиль Аль-Хая находится за пределами сектора Газа, начиная с того периода, который предшествовал резне 7 октября. Угроза Каца его ликвидировать подразумевает то, что Израиль сможет предпринять определенные действия на территории других стран, где находится Аль-Хая. Речь идет прежде всего о Турции, либо Катаре. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра небольшое понижение температуры, местами возможны кратковременные дожди, главным образом на севере страны в прибрежной полосе. В Иерусалиме завтра днем 23 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 27 и в Эйлате завтра днем 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Рака завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Полиция творила за спиной». Бывший юрсоветник Мандельблит дал показания по делу Нетаньяху. Что в них нового, расскажет Игорь Глидер. Ганс до конца и другие новости предвыборной кампании обсудим с Анной Раева. 351 тысяча на кафедрах. В Израиле стартовал новый академический учебный год. Что нового, спросим у Эдуарда Якубова. Хуситы закрывают саудитов. Что происходит на Аравийском полуострове, объяснит Михаил Бородкин. Трамп и Путин условились на дизеле. А как к этому относится в Киеве, узнаем у Сергея Щербины. В целом на 20% местами в разы. О росте цен на продукты поинтересуемся у Андрея Харазова.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: В окружном суде Иерусалима прошел первый день дачи показаний бывшего юрсоветника правительства Авихая Мандельблита, человека, который лично утверждал обвинительное заключение против премьера. Сегодня он сам оказался на свидетельской трибуне по требованию защиты, и Мандельблит уже признал, что полиция действовала за его спиной, а отдельные методы следователей он назвал неприемлемыми и негодными. Что значит эти показания для защиты премьера? С нами на связи адвокат доктор Игорь Глидер. Доктор Глидер, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: А насколько вообще исключительно для израильской судебной практики ситуация, когда бывший юрсоветник правительства, фактически главный архитектор обвинения, сам вызывается свидетелем защиты?
4: Ситуация из ряда вон выходящая. Впрочем, как и ситуация, когда премьер-министр находится на скамье подсудимых. Более того, не просто премьер-министр, а действующий премьер-министр. Обычные судебные решения запрещают вызов начальника обвинения в суд в качестве свидетелей, но в случае с премьер-министром это абсолютно справедливое решение. И таким образом он оказался на месте для дачи свидетельских показаний.
3: Он оказался и уже заявил, что полиция в некоторых случаях действовала за его спиной. И, по его мнению, он не утверждал, по его словам, он не утверждал каждую оперативную меру. Доказывает ли этот тезис защиты о фундаментальных процессуальных нарушениях со стороны следствия?
4: Честно говоря, я не согласен с вашим описанием показаний Мандельблита. Мандельблит сказал, что он не считал нужным утверждать каждое из действий полиции. Он дал...

0: дающее разрешение по каждому из подозрений, и не имел ни в какой момент желания или намерения утверждать каждое действие следственных органов. Некоторые из действий следственных органов он назвал неприемлемыми, например, историю про
1: прослушку на ТНС, например.
0: Про вызов свидетельницы вместе с Ниром Шефицем. И тем не менее он не сказал, что расследование было совершено с нарушением законности. Все время защита Нетаньяу пытается пропихнуть эту линию, но в любом полицейском расследовании есть недочеты, есть халатность, есть ошибки. Если бы уголовные дела по этому поводу отменялись или закрывались, у нас бы, наверное, не было ни одного признанного преступника. Поэтому вопрос, насколько принципиально перешли какие-то красные линии с точки зрения Мандельблита, следствие было вполне законным.
1: Ну, действительно, да, он назвал следственный эксперимент с Хефицем неправильным и негодным, но не употребил слово «незаконное». Да, это важный юридический момент. Но, кроме того, он заявил, что несанкционированная прослушка Натана Эшеля привела его в бешенство, и он потребовал ее отменить. А здесь есть какие-то правовые последствия?
0: И все, что записали во время несанкционированной прослушки Натана Эшеля, ушло в мусорку и не использовалось ни против кого, ни в каком виде, ни в какой момент. Это то, что должно было произойти. И нужно ли было в этот момент применить какие-то дисциплинарные меры относительно полицейских, которые проявили инициативу, он посчитал, что не нужно. Это его право как юридической функции, как прямого начальника уголовного следствия. И он об этом сегодня дал показания.
1: Может ли линия защиты, которая пытается доказать, что следствие скрывало факты от самого юрсоветника, стать основанием для аннулирования отдельных пунктов обвинения или признания доказательств недопустимыми?
0: Ни в коем случае. Во-первых, начнем с того, что Мандельблит утверждал все время, утверждает прямо сейчас в суде, что все расследование было с его разрешения. Все время открывались новые и новые темы для расследований. Сегодня мы уже знаем, что поведение премьер-министра было, мягко сказать, недостойным. Было ли оно уголовным, это уже решит суд. И каждый раз, когда открывалась новая история, в этот момент он давал новые разрешения. Защита Нетаньяу все время пытается показать, что разрешение должно быть раньше, чем появляется какое-то подозрение. Но это само по себе логическая глупость, так и не может быть. Вначале у следственных органов появляется подозрение и направление развития следствия. Только после этого они получают разрешение на развитие этого расследования. Как иначе это работать не может?
1: А как вам вообще кажется, чем занимается вот защита премьера? Она работает именно вот по существу, что называется, по разрушению доказательной базы, или это происходит такая демонстрация предвзятости системы расследования в целом?
0: Защита премьера прежде всего работает против часов. Они максимально затягивают этот процесс и тянут время, и это не какая-то фигура речи, это стратегия. С точки зрения Нетаньяу сводить систему на протяжении последних 10 лет – это инструмент, которым он пользуется, в том числе, например, когда подал что-то, что назвал просьбой об амнистии. Сожаление какое-то.
1: Там было не амнистия, там было требование закрыть просто дело, по сути-то это не амнистия.
0: Да, но подал-то он амнистию. Амнистия основывается на том, что человек раскаивается в своих действиях. Раскаяния там не было, но там было заявление, что этот судебный процесс сводит с ума всю страну, и поэтому его прекращение приведет нас всех в состояние гораздо более качественное и хорошее, чем мы находимся сейчас. Это заявление, оно рождено на фоне того, что вся страна сходит с ума от того, что идет один уголовный процесс, который влияет на все здесь происходящее.
1: То, что и вот не зря, что Мандельблит, это последний вопрос, просто у нас времени мало остается, Мандельблит вызывается буквально за 2 недели до выборов, и мы уже слышим, что политики активно используют заявления, сделанные бывшим юрсоветником в суде сегодня, и как бы экстраполируют их на некую предвыборную кампанию. В частности, министр юстиции Левин сказал, что вот мы должны обязательно доделать юридическую реформу, и показания Мандельблита это подтверждают. То есть это предвыборный такой шаг вот вызвать
0: Мандельблита? Это предвыборный шаг только для того, чтобы не говорили про 7 октября, про более 2000 погибших, про заложников, с которыми не решали, и про войны, которые до сих пор не закончились. Гораздо лучше обсуждать, насколько премьер-министр бедный, несчастный и жертва жуткой системы юридического советника правительства, которого он привел из своего же правительства и сам назначил, чем обсуждать тот факт, почему нас застали врасплох и почему абсолютная победа, которую нам обещали, до сих пор не достигнута. Поэтому сегодня все усилия будут направлены на то, чтобы мы обсуждали судебный процесс, вместо того, чтобы мы обсуждали погибших, инвалидов, заложников,
1: итоги
0: каденции войны.
1: Да, спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Подробностями сегодняшних показаний бывшего юрсоветника Авихая Мандельблита с нами поделился адвокат доктор Игорь Глидер. Спасибо, доктор Глидер.
0: Спасибо вам. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: До выборов чуть более 2 недель. Предвыборная арифметика накаляется до предела. На публике Ликуд уверенно анонсирует победу и 61 мандат. Однако за закрытыми дверьми обсуждается совсем другой сценарий. Набрать хотя бы 55-56 мест, чтобы создать блокирующий пакет и сорвать коалицию соперникам. А кроме того, уже в оппозиции бытуют слухи, что представители коалиции якобы вербуют будущих депутатов от партии «Шар» и готовит там перебежчиков. При этом Бенни Ганс заявляет, что пойдет до конца, а представители арабских партий, что поддержит любое другое правительство, кроме нынешнего кабинета Нетаньяху. Обсудим все эти предвыборные страсти с политическим обозревателем издания «Мариф», ведущим КанРека Анной Раева. Анна, приветствую.
3: Добрый вечер.
1: Реальная планка Ликуда. Вообще, насколько вот информация о том, что в закрытых беседах Ликуд ориентируется не на 61, а уже на 55-56 мандатов, и это действительно отражает какие-то внутренние опросы партии?
3: Кстати, тут есть несколько составляющих. Если верить членам Ликуда, которые видели внутренние опросы партии, то у них дела настолько хороши, что вообще даже не о чем говорить. И, в принципе, я могу поверить в это, потому что мы, я думаю, с вами уже давно заметили, неоднократно замечали, что опросы, они и так-то, в общем, не были каким-то идеальным, таким, да, нейтральным, таким хирургическим мерилом действительно состояния общественного мнения. Это всегда
1: формирующие понятно,
3: это
1: группа,
3: это, да, это история относительная, но в последнее время, мне кажется, ну, может, не началось на этих выборах, но на этих выборах это особенно заметно, опросы, ну, практически уже официально превратились в еще один инструмент кампейна. В зависимости от того, с каким средством массовой информации работает тот или иной социолог, да, человек, который делает опросы. Понятно, что вряд ли кто-то подтасовывает данные, но мы с вами прекрасно понимаем, что формулировка вопроса, как вопрос задан, какой фокус группе он адресован, и так далее, все это позволяет, в общем, получать информацию, так сказать, данные очень разные и, возможно, выгодные заказчику, потому что, ну, тоже еще один секрет Полишинеля, да, к сожалению, скорее всего, да, может констатировать факт, что те или иные средства массовой информации занимают уже ту или иную позицию относительно того или иного блока, да, политического. В общем, все смешалось, так
1: сказать. Вот да, мы с вами, коллеги, на КАН, и у нас, в общем-то, есть показатели, которые достаточно.
3: Да, поэтому давайте будем сейчас не говорить о том, что там видят ликудники в своих внутренних опросах, или что они хотят, чтобы мы думали, что они там видят, да. Есть разница между реализмом таким, да, жестким, сухим и прагматичным, которым всегда полезно, в общем, да, не питать в облаках политику, если он не хочет потом оказаться, в общем, на обочине, и тем, что представляется вовне, да. Вовне, естественно, Ликуд очень активно педалирует вот эти свои самые внутренние опросы, говорит, сказали, что он и так получает 61, а если сейчас еще поднапрячься и в день выборов совместно с религиозными сионистами поработать, то, что называется на иврите, на шетахе, и привести на избирательном участке ленивых потенциальных избирателей, то и вовсе можно получить, вот тут вот есть заветная цифра, 200 тысяч голосов, да, почти фантастически. Звучит это около 5 мандатов. Что интересно, это действительно реальная существующая оценка. Она существует не только в Ликуде, она существует везде. Я, например, там некоторое время тому назад разговаривала с представителями Айзенкота, с представителями того, что называется Гуша Шину, то есть противоположного лагеря, они тоже делают опросы, они тоже видят эти 5 мандатов, таких вот плавающих, неопределившихся людей, которые, возможно, апатичные, которых просто нужно, так сказать, правильно настроить и еще убедиться, что они пришли и проголосовали. Это вот такой вот заветный вот эти вот от 3 до 5 мандатов, на которые смотрят их, которые хотят заполучить себя на самом деле оба лагеря. Поэтому здесь это довольно, ну я не знаю, сколько это воплотимый сценарий для обоих лагерей, но то, что эти мандаты существуют во всех опросах и хотят заполучить оба лагеря, понятно. Теперь вопрос, почему? Именно поэтому. Потому что, что бы ни говорили представители Ликуда, представители партии Ешар, всех лагерей обоих, собственно говоря, реальность такова, и мы видим с вами это, да, по опросам корпорации КАН, по другим опросам, те опросы, которые, например, у нас в Мария публикуются, и другие, по сути, похоже, что ни один из двух блоков пока
1: не побеждает.
3: Не набирая 60, но не приближается к заветной планке, которая позволит сформировать правительство. Это проблема. Никто не хочет повторения того, что было 7 лет назад, повторных выборов, да, тупика и так далее. Это очень плохой сценарий. И поэтому естественным образом начинают задумываться о том, как переманить перебежчиков. Да, это тоже довольно традиционный политический прием. То есть если мы не набираем нужного количества мандатов, всегда есть попытка найти кого-то с другой стороны. Да, здесь да, версии разнятся. Есть, например, те, кто беседовал со мной, кто считает, что если уж кто-то там, в противоположном лагере, и способен, скажем так, с кем можно попробовать вести переговоры, то это Беннет. Без Лапида, разумеется. Почему? Задаю вопрос. Мне говорят, ну, понимаешь, на основании, во-первых, предшествующего опыта, о котором мы все знаем. И кроме того, если не случится, в общем, создание ни одного правительства, и будут повторные предвыборные кампании в следующие выборы, у Беннета дела будут очень плохи. Поэтому, может быть, опять же, да, это аргументы тех, кто полагает, что можно попробовать, так сказать, переманить Беннета, то вот если он трезво взглянет на все эти составляющие, свои соображения, может быть, можно попробовать с ним и договориться. Вот такое, да. С другой стороны, какие-то другие представители Ликуда рассказали представителю другого общества массовой информации о том, что они думают попытаться расколоть партию Ешар. Это тоже, в общем, прием, который иногда удавался в прошлом. Мы видели такие примеры, иногда не удавался. Были случаи, когда у Нетаньяху, например, да, получалось расколоть какую-нибудь фракцию, часть из нее составляла, так сказать, ему большинство, другая часть. Ну, это, например, мы помним с вами вот такой довольно старый пример, партия Абуда, например, в свое время, которая раскололась на две части, одна из них продолжилась.
1: Смаут, кажется, не
3: продолжила, да, Смаут, да, и были еще такие примеры. Да. А были как неудачные примеры, когда пытались, но нужное количество перебежчиков не набралось. Ну, в общем, я думаю, что правда здесь в том, что все рассматривают абсолютно все средства доступные, так сказать, законные, которые позволят все-таки не допустить тупика.
1: При этом бьют по Винтеру, да, который может не пройти, тогда это именно правый лагерь потеряет глаза.
3: Это довольно действительно парадоксальная ситуация, потому что Винтер, он же изначально планировал свою стратегию как неопределенность. Он как бы правый, в этом нет сомнения, но с другой стороны непонятно, и он хотел, чтобы это было непонятно, пойдет ли он с Нетаньяху, или пойдет ли он с противоположным лагерем, или это будет какая-то другая там схема. То есть это была, так сказать, изначально оригинальная такая идея, да, и, соответственно, и голоса он брал, и забирал из обоих лагерей. Поэтому интересным образом, парадоксальным, и лагерь Нетаньяху и противоположный оппозиционный лагерь, они атакуют Винтера, ну, не все, а те, кто понимает, что их мандаты частично перекочевали в его партию, атакуют совершенно зеркальными утверждениями. То есть кампейн Ликуда «Не голосуйте за Винтера, потому что он прикидывается правым, пойдет с Айзенкотом». Кампейн, ну, может быть, менее активный, в общем, да, но то, что там такие были посылы со стороны Айзенкота и, например, партии Бияха, Бен Лапида, «Не голосуйте за Винтера, потому что он только прикидывается такой альтернативой, а на самом деле он договорился с Нетаньяху. Поэтому при этом каждый из тех, кто атакует, кажется, с своей стороны Винтера, преследует ровно одну цель, одинаковую, да, получить обратно свои голоса.
1: Да, Винтер последний собрал. Вопрос, у нас просто времени мало остается. Бенни Ганц, который категорически отказывается сходить с дистанции, заявляя о борьбе против узких коалиций, но опросы не дают ему пройти барьер. Вот он реально сожжет таки свои 16 миллионов шекелей предвыборных денег и, собственно говоря, какое-то количество голосов и все. Или все-таки в последний момент есть шанс, что он сойдет с...
3: Ну, знаете, никогда не говори никогда, всегда есть шанс. По крайней мере, пока он утверждает, что он идет до конца. Он-то говорил на протяжении, ну, очень долгого времени, он ничего другого, собственно, не говорил. Поэтому, в принципе, есть основания полагать, что, может быть, он правда решил пойти до конца. Он видит опросы, я не уверена, что он верит в чудо, да, хотя с ним бывали, случались чудеса политические в прошлом. Но, может быть, есть в этом доля нерационализма, есть доля личных эмоций, есть, возможно, какое-то подспудное желание, некоторые мести даже, да.
1: Ну, в частности, да, сегодня была фотография как раз, где он встречался с Айзенкотом. Прямо сквозит и разочарование, и...
3: Ну, в общем, да, возможно, Ганс решил просто пойти до конца, понимая, что, да, сожжет какое-то количество голосов. Но чем хуже его позиции по опросам, тем он меньше представляет опасность, тем меньше голосов будет сожжено. Но, очевидно, да, такой сценарий возможен.
1: Это правда. Что ж, к сожалению, не успели поговорить об объединенном арабском списке, но Юсеф Джабарин заявил, что он готов стать сетью безопасности для правительства без нет. Ягу, хотя там есть несколько жестких условий, впрочем, еще успеем обсудить. Спасибо за участие в нашей программе. Новости предвыборной кампании обсуждали с политическим обозревателем издания «Мариф» и нашей коллегой, ведущей Канрека Анной Раева. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: В Израиле стартует новый академический год, и статистика Совета по высшему образованию преподнесла неожиданный сюрприз. На фоне бума искусственного интеллекта число студентов на факультетах компьютерных наук и математики упало более чем на 7%, а вот гуманитарные дисциплины и юриспруденция показывают резкий взлет. При этом каждый пятый студент страны прошел через службу в резерве. Почему молодежь разворачивается от классического хай-тека и как вузы адаптируются к реалиям войны и искусственного интеллекта, с нами на связи президент Холонского технологического института HIT, профессор Эдуард Якубов. Профессор, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Парадокс компьютерных наук, да, в эпоху взрывного развития технологий мы видим спад интереса к компьютер-сайенс и математике на 7,5%. Вообще, что это такое? Это реакция на кризис найма в хай-теке или страх перед тем, что за людей будет код писать искусственный интеллект?
4: Я скажу так. Во-первых, искусственный интеллект действительно ворвался в жизнь всех нас с огромной скоростью, огромные масштабы, и это влияет на всю систему высшего образования, также и школьного образования, на многое-многое другое. Сама работа выпускников факультетов компьютерных наук претерпевает изменения. И вот буквально последний месяц стали приходить хорошие новости. Если раньше была проблема юниоров, которые только-только закончили и не имеют опыта, то сегодня спрос на них возрастает. Просто эти студенты, которые взвешивали, учить ли компьютерные науки или нет, пока еще этой новости не знают или не совсем не читали. Вот буквально позавчера я получил из одной из израильских компаний просьбу отправить им 5 выпускников наших, которые не имеют практического опыта. 3 недели назад я участвовал в конференции, где выступали ведущие руководители крупных хай-тековских компаний. Они сказали: ребята, мы нуждаемся буквально в новичках, которые только-только закончили. С другой стороны, вся система компьютерных наук претерпевает изменения. Во многих вузах, в том числе и в нашем вузе, мы абсолютно по-новому сформулировали и переписали эту программу от «А» до «Я». Программа называется «Компьютерные науки и искусственный интеллект». и совершенно другие акценты в этой программе.
1: Ну, просто студенты еще не все в курсе, поэтому не ориентируются. Но при этом есть ренессанс гуманитарных наук. Рост на 11%, но после долгих лет падения. Это тоже какой-то такой тренд. Там для искусственного интеллекта, видимо, нужно критическое мышление, этику и текст, что ли? Я не могу понять.
4: Абсолютно верно. Дело в том, что как бы наше общество, с одной стороны, оно все больше и больше модернизируется технологически, с другой стороны, происходит процесс очеловечения. Кстати, многие компании высоких технологий как раз предпочитают выпускников гуманитарных дисциплин принимать к себе на работу, потому что у них другой тип мышления у этих выпускников. Мы живем в эпоху колоссальных перемен. И каждая вот инновация, особенно в области высоких технологий, меняет суть работы. Вот представьте себе адвоката, который, ссылаясь на AI, нашел способ защиты и провалился в суде. Кто отвечает, AI или этот адвокат? Кто несет ответственность, если был выписан рецепт не врачом, а его помощником, AI? И таких вопросов много. Поэтому вопросы, прежде всего, вопросы этики. Второе – это философия. Философия – что такое знание? Что такое большее знание, меньшее знание? И, конечно же, педагогические науки. Что такое преподавание? Как преподавать? Чему преподавать? Чему учить? Каким образом оценивать работу студента? Все это сегодня – это такой некий бушующий океан.
1: Такой ренессанс, и вдруг, неожиданно, вдруг гуманитарные науки становятся востребованными. Слушайте, еще очень важный момент. 351 тысяча студентов вернулись на кафедры, из них 70 тысяч – это студенты-резервисты, которые служили за последний год. Вообще, насколько вы готовы, насколько система адаптации, поблажек, там, индивидуальных каких-то графиках готова, особенно в технологических вузах, где пропуск семестра по точным дисциплинам, но часто это критично?
4: Это действительно критично, поэтому я расскажу о нашем вузе. Мы открывали учебный год в 23-м году не один раз, а три раза, потому что 40%, не 20%, а 40% наших студентов были востребованы в резерв, в работу в оборонной промышленности и в другие спецслужбы. Конечно же, мы построили систему, когда каждый студент получал индивидуальный рабочий график. Огромное количество преподавателей было задействовано в том, чтобы заниматься почти что индивидуально с тем, чтобы израильская промышленность, израильская особенно оборонная промышленность, получила квалифицированных инженеров. Представьте себе, студенты, которые учили, которые были в резерве 300 дней, 400, 500 дней непрерывно, тем не менее умудрялись учиться. И самое интересное другое. Они приходили и говорили: нам не нужны оценки, нам нужны знания. Поэтому, когда мы вернемся, пожалуйста, добавьте то, что мы пропустили. И это действительно было очень приятно.
1: Последний вопрос. 60% студентов в Израиле девушки, но на компьютерных, инженерных факультетах их по-прежнему едва ли больше 30, около 36%. А вот, почему вот не получается нам?
4: Да. Ну, это опять-таки зависит от вуза. У нас, значит, на факультете инженерии электроники и электричества 45% студенток. Кстати, в этом году набор на, или, скажем так, число записавшихся, чтобы начать учебу, увеличилось на этом факультете в 3 раза. То есть действительно есть отток от компьютерных наук, но в инженерных науках есть просто бум. И это понятно, потому что нужны инженеры, которые будут обеспечивать энергией, AI, дата-центры и так далее. Это как сообщающиеся сосуды. Ну, и очень много зависит от того, какую политику проводит тот или иной вуз. Мы поощряем наших студенток, и мы поощряем наших отличников с тем, чтобы было более или менее пропорционально количество студенток и студентов.
1: Вы знаете, еще буквально полминуты остается. Да. Были плохие результаты вот по математике среди школьников, мы во всем мире типа снижаемся. Все прямо так потеряно, или вот глядя на студентов, можно сказать, что все не так плохо, как кажется?
4: Смотрите, смотря что вы оцениваете. Те люди, которые учатся математике и идут в вузы, это очень здорово. Но нам нужно удвоить количество инженеров за ближайшие 3-4 года, потому что те вызовы, перед которыми мы будем стоять, они намного более серьезные, они требуют намного более глубокой математики. А проблема не в высшей школе, проблема в школе.
1: Понятно.
4: Почти не хватает преподавателей математики, почти нету преподавателей физики. И я думаю, что сегодня мы нащупываем новые способы, как эту проблему решить. Не за счет увеличения количества учителей, потому что долгий процесс, а за счет того, что часть курса по математике и физике можно будет засчитывать как курсы на аттестат зрелости. Это все впереди пока.
1: Понятно, спасибо. Будем следить и надеяться, что будущее у нас будет только светлое и весьма технологичное. Спасибо за участие в нашей программе. В начале нового академического года мы говорили с президентом Холонского технологического института HIT профессором Эдуардом Якубовым.
4: Спасибо и удачи всем.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-РЭКа. Здесь и сейчас.
1: Йеменские хуситы нанесли ракетный удар прямо по пассажирским терминалам аэропорта Эр-Рияда. 12 погибших, более 300 раненых. Небо над столицей Саудовской Аравии закрыто. Ансар Аллах, то есть хуситы, грозят тотальной воздушной блокадой королевства в ответ на операцию в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Что происходит у саудитов, чем грозит нынешняя эскалация? С нами на связи востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express Михаил Бородкин. Михаил, приветствую.
5: Приветствую, добрый вечер.
1: Что происходит прямо сейчас? Потому что из Эр-Рияда вновь приходили сообщения о взрывах, вот буквально час назад.
5: Ну, ничего особо нового не видно. Видимо, хуситы опять что-то там обстреляли. Они говорили, что они будут это делать. То есть уже после того, как был нанесен удар по аэропорту Король Халид, где вот были эти погибшие, хуситы заявили, что это далеко не конец, что у них есть еще там другие сюрпризы, скажем так, для Саудовской Аравии, если саудовцы не прекратят боевые действия. Так что вот они эту угрозу выполняют.
1: Тут представитель хуситов Яхья Саари открыто глумится буквально саудовской ПВО, которая не смогла перехватить баллистическую ракету на столице. Вообще, почему у саудитов так плохо обстоят дела с ПВО?
5: Ну, если, как говорится, если бы только с ПВО, то есть, в принципе, ну, а с другой стороны, кое-что-то они все-таки отбивают. Просто давайте вспомним, что баллистическую ракету, в принципе, тяжело сбить. Вот, и чтобы, значит, это делать, нужно выстроить очень мощную эшелонированную систему воздушной обороны. Они этого не сделали. Ну, то есть, это сделали Эмираты, например, да, и в том числе с помощью Израиля. Да, сделал сам Израиль, вот, а саудиты так и не сделали, у них там были другие приоритеты, видимо. В общем, просто не вложились в достаточной мере и не использовали, видимо, самый передовой опыт.
1: А американцы, которые, собственно говоря, вот теперь говорят, что они даже подумывают вступить в войну на стороне саудитов, но вот вступить в защиту ПВО на стороне саудитов, они думают или нет?
5: Хороший вопрос. Я не уверен, что у них достаточно в свободном доступе есть эти средства ПВО. Но если есть, то, может быть, и поделятся. Так-то им нужно использовать. Часть они используют для прикрытия вот не только саудитов, но и других своих объектов в арабских странах.
1: Плюс то есть у них военные есть базы, в первую очередь.
5: Свои военные объекты, да, там базы, там что у них там еще. Кроме этого, у них есть также на Тайване и в Южной Корее, и в Японии, да, эти все комплексы там развернуты для сдерживания Северной Кореи. То есть там много у них просто, ну, есть много мест, которые им надо прикрывать. Я, честно говоря, не могу сказать, сколько у них есть свободных, которые они могут перебросить сейчас.
1: А вот Пакистан и Турция, которые вот буквально несколько дней назад были сообщения, что они развертывают там и ПВО, и вообще Турция чуть ли не вернет себе контроль над Меккой и Мединой, как когда-то Османская империя. А вот в этом отношении защитить они-то смогут? Ну, не знаю, там у турков есть С-300, например, российские.
5: С-400 даже у них есть. Если они все это туда перевезут, все, что у них есть свободного, то они могут построить там серьезную эшелонированную систему, которая, ну, там, значительно сократит успешные удары. Там, правда, саудовцы от них ждут не этого, а им бы хотелось, чтобы Турция не в Саудовскую Аравию войска направляла, а в Йемен.
1: Да.
5: Но этого как раз не происходит. Сегодня было очередное заявление на эту тему, что нет ничего, ну, вернее, не сегодня, они все-таки не вчера, до обстрела говорили, что мы там пришлем всякие там технологии и прочее, но это все будет только на территории Саудовской Аравии, в Йемен мы вмешиваться не будем, но это было до этого удара. В принципе, следующее совещание вот этих вот союзников по Мекканскому альянсу, как мы его называем, исламскому НАТО, оно должно состояться в середине ноября, то есть через месяц. Если они не ускорят его, то я думаю, что они так и будут продолжать обсуждать, и до реальных шагов там все еще не дойдет.
1: А вообще, насколько вот эти шаги хуситов скоординированы с Тегераном, ну, например, удар по аэропорту, то есть мы понимаем, что здесь будет жесткая реакция. Тегеран-то в курсе?
5: Тегеран в курсе, и Тегеран-то устраивает жесткая реакция, которая идет не по Тегерану, да, которая идет по Йемену и ведет к усилению напряженности в зоне Персидского залива, к расширению этого конфликта и созданию дополнительной угрозы судоходству, то есть все ведет, все дороги ведут к повышению цен на нефть. То есть, да, конечно, его это устраивает.
1: А американцы, даже Дональд Трамп сам заявил, что США могут присоединиться к ударам по хуситам, но решение еще не принято, учитывая гибель американского гражданина в аэропорту Эр-Рияда. А пойдет ли Белый дом на прямое военное вмешательство?
5: Я думаю, что максимум какие-то удары с воздуха, и то не факт. Трамп ясно дал понять саудовцам, что на данный момент они его не поддержали, ну и сами теперь пусть разбираются. Мне такое впечатление, там, возможно, он просто действительно от них требует. Хотите, значит, полноценной защиты, вот вам Авраамовы соглашения. Подписывайте, и все у вас будет хорошо. Не хотите подписывать, ну и кто же вам тогда виноват?
1: Ну, кстати, по поводу Авраамовых соглашений, тут Нетаньяху выступил с заявлением, где он выразил соболезнования погибшим, пожелал здоровья раненым. Но очень любопытно, то есть он осуждает террор против аэропорта, но нету обращения к саудовской монаршей семье. То есть вообще, в принципе, к государству Саудовская Аравия, вот заявление Нетаньяху, обращения нет. Это такой как бы дипломатический шаг или такая формулировка просто?
5: Я думаю, что это такая формулировка, но она, да, она с таким намеком. То есть, потому что обычно, когда Саудовская Аравия осуждает какие-нибудь там безумные действия террористов, это тоже обычно так, анонимно. Ну, то есть, без того, что мы приносим соболезнования израильскому народу и поддерживаем его и так далее. Вот, так что это такой, да, намек, что, знаете, мы за вами бегать не будем, да, если сейчас мы вам нужнее, чем вы нам.
1: Это да, это, в общем-то, наглядно, я бы сказал. Ну и финальное, наверное. Мы наблюдаем вообще локальный виток эскалации или это вот крах хрупкого мира в Йемене и начало полномасштабной войны на истощение внутри Аравийского полуострова?
5: Это вопрос, что называется, на миллион долларов, потому что запросто может быть и то, и другое. То есть это может быть просто какой-то локальный прорыв хуситов, ну, он не очень-то локальный получился, ну, скажем так, там, серьезный прорыв хуситов, но дальше, допустим, их сейчас остановят, наберут эти новых бойцов, их противники, законное правительство, выстроят там какую-то новую линию обороны, и хуситы там застрянут, и все попритихнет и вернется опять, значит, к тому состоянию, которое было до того. А может быть, они там разойдутся сейчас и начнут воевать друг с другом уже всерьез, и да, и хуситы точно будут пытаться переносить, так сказать, огонь на территорию Саудовской Аравии, это однозначно.
1: И мало не покажется никому. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Об эскалации в Саудовской Аравии и Йемене мы рассуждали с востоковедом, главным редактором телеграм-канала Oriental Express Михаилом Бородкиным. Михаил, спасибо за участие в программе.
5: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Беспрецедентное обострение в отношениях Киева и Вашингтона. Дональд Трамп открыто призвал провести выборы в Украине и заменить Владимира Зеленского. Он обвиняет украинского президента в срыве мирных соглашений и атаках на российские НПЗ, которые мешают американо-российской сделке по дизелю. В Киеве эти заявления вызвали настоящий шок, а в кулуарах опасаются заморозки обмена разведданными. Насколько реален этот раскол и к чему приведет давление Вашингтона, с нами на связи журналист Сергей Щербинов. Сергей, приветствую.
6: Приветствую, Михаил.
1: Вот прямо в процессе подготовки программы пришло сообщение, что Зеленский заявил о готовности провести выборы в обмен на двухмесячное перемирие. Есть какие-то подробности?
6: Ну, я вам больше скажу. В процессе уже вашей программы Дональд Трамп заявил очередной раз об энергетическом перемирии между Украиной и Россией.
1: Как нечто достигнутом?
6: На что, по его словам, согласились обе стороны. Правда, после этого в интервью Бараку Равиду президент Зеленский сказал о том, что ему об этом ничего не известно.
1: Понятно. А есть там какие-то сроки или просто перемирие, и все, и мы больше друг по другу по НПЗ не стреляем?
6: Или пока, как бы... пока это только твит в сети Траст, в котором написано словосочетание «энергетическое перемирие», которое, как известно, как слово «контрреволюция», неизвестно, что означает.
1: Ну да, непонятно, например, а ТЭЦ вот, или АЗС включаются в это перемирие или нет, то есть, или только НПЗ. Это вот называется, нам бы понять. Но в целом давление со стороны Трампа на Зеленского и его требования, чтобы провели выборы и сменили лидера, как-то звучало нечто похожее год назад, но потом эти интонации как будто стали тише. И тут вдруг опять. Насколько в Киеве были готовы к тому, что вот такому давлению со стороны США?
6: Но эта динамика не новая, и, честно говоря, некоторые эксперты, да и мы с вами в наших с вами разговорах предполагали, что чем ближе будут промежуточные выборы в США, тем, как ни парадоксально, вероятнее обострение отношений между Вашингтоном и Киевом, и этого опасались еще на моменте, когда была Генассамблея ООН, и туда приезжал президент Зеленский. Этого не случилось, это случилось чуть позже, но, тем не менее, правы были те эксперты, которые этого ожидали. Действительно, вы правильно говорите, эта динамика не новая, эти отношения во времена президентства Трампа так и развиваются вот по этой синусоиде. Честно говоря, сейчас это обострение может иметь далеко идущие последствия, потому как впереди зима, и эта зима, по всем оценкам, обещает быть крайне тяжелой для Украины и, вероятно, для России. Поэтому сейчас это обострение отношений, конечно, стало полной неожиданностью для Киева, во всяком случае, то, что говорят источники мировых СМИ в украинской столице.
1: Источники утверждают еще, что главный страх Киева сейчас – это возможное прекращение обмена критически важной американской развединформации. Насколько вообще реален этот рычаг давления и чем он грозит фронту?
6: Он реален, потому что это уже было. То есть после первого вот того знаменитого обострения в овальном кабинете, ну, наверное, все помнят этот дичайший скандал, который возник буквально после выборов в США, и было принято решение о том, что американцы останавливают обмен разведданными. Правда, это решение тоже достаточно быстро отыграли обратно. Собственно говоря, у американцев в руках есть два таких рычага. Это обмен разведданными и это доступ к системе Starlink. Вот, собственно, жонглировать, видимо, в своей переговорной позиции Вашингтон будет именно этим. Это серьезная вещь. Starlink как раз непосредственно может отразиться на фронте, потому как от него зависит система связи солдат в окопах буквально. И разведданные, конечно, тоже критически важны, например, для информирования Украины о нанесении баллистических ударов с территории России.
1: Сообщается, что команда Трампа предлагает России разморозку суверенных активов и смягчение санкций в обмен на прекращение огня, значит, в энергетике. А вообще, как вот вся эта готовность Трампа смягчить, значит, какие-то санкции, заключить дизельную сделку, как в Украине это все воспринимается?
6: Честно говоря, вы упустили третий момент, который, на мой взгляд, является ключевым, и, по-моему, именно это в первую очередь интересует администрацию в Вашингтоне. Помимо разморозки активов и помимо белорусского калия, который обсуждается также вопрос приобретения заграничных активов компании «Лукойл», конгломератом компаний из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов. И мне кажется, именно это в первую очередь интересует сейчас переговорщиков и текущую администрацию в Вашингтоне. Почему-то именно тема «Лукойла», она всплывает наиболее активно. И именно об этом, как мы уже знаем, шла речь во время визита Стива Виткофа и Джареда Кушнера в Москву. Поэтому мне кажется, что ключевой вопрос именно вот этот.
1: Ну и по поводу выбора. Вообще, есть ли сегодня в Украине какая-то реальная политическая возможность провести выборы в условиях вот такого военного положения? И даже если будет энергетическое перемирие, но удары по жилым кварталам-то никуда не деваются.
6: Это очень сложный вопрос, потому что выборы во время войны, они прямо запрещены украинским законодательством, и, собственно говоря, Конституция и законы Украины не позволяют их проводить, да, и общественная легитимность такого решения тоже абсолютно полная, потому что если посмотреть на те социологические опросы, которые производят авторитетные социологические центры, нету запроса среди украинского общества на выборы во время войны. Тем не менее, сегодня президент Зеленский выразил такую готовность, если русские согласятся на 60 дней перемирия. Но там возникает куча технических вопросов, и, честно говоря, я думаю, что мы сейчас с вами просто в них застрянем, потому что там масса вопросов к обсуждению, как голосовать будут солдаты на фронте, как будут голосовать люди, которые находятся за рубежом, как будут голосовать на оккупированных территориях и далее, и далее, и далее.
1: Это правда. А оппозиция какая-то украинская, она вот подхватывает этот сигнал, говорит, что надо там перегрузить власть, мы готовы принимать участие, или пока эти голоса не слышны?
6: Такой тезис был, такой тезис продвигал бывший министр обороны Михаил Федоров, недавно уволенный. Но в целом власти оппозиции здесь более-менее политически едины. И опять же, они опираются, очевидно, на запрос своего избирателя, который не хочет выборов под бомбами.
1: А Лондон и европейские лидеры, ну, они говорят, конечно, о поддержке Киева, требуют ужесточения санкций против России. Но способна ли Европа вот здесь вот полностью заменить США? И как вообще Европа относится к этому очередному витку словесной эскалации между Вашингтоном и Киевом?
6: Сейчас, судя по тем публичным данным, которые есть, как раз президент Зеленский ведет активную коммуникацию с европейскими лидерами. Он сегодня созванивался с поляками, до того созванивался с французами, с британцами, с финнами, с рядом других европейских стран. Очевидно, что в ближайшие дни, вот начнется в Европе рабочая неделя, эти контакты, видимо, будут продолжены. И, во всяком случае, по опыту прошлого мы всегда видели, когда было какое-то очередное обострение, всегда, там, скажем, в Америку выезжала некая делегация европейских лидеров, или какие-то представители Европы, которые там хорошо общаются с Трампом, например, президент Финляндии, и как-то пытались эту ситуацию сгладить. Я думаю, что, может быть, что-то мы увидим и в этот раз подобное.
1: То есть, в принципе, надо ожидать очередной встречи Трампа с европейцами и вот там уже слушать риторику, а главное, интонации в их высказываниях. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, Сергей. Дизельные сделки, инициативе перемирия и даже выборы в условиях войны мы говорили с журналистом Сергеем Щербиной.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и напоследок, шоколад «Пора» подорожал почти на 80%. Замороженная выпечка на треть. Базовый набор продуктов бьет, в общем-то, все рекорды стоимости. Исследование Тель-Авивского университета показало, за последние 4 года корзина из 80 базовых товаров дорожала почти в 5 раз быстрее, чем в предыдущую четырехлетку. Эксперты прямо заявляют, монополии и сети воспользовались тем, что война вытеснила дороговизну жизни из повестки дня. Почему ценники ползут вверх вопреки снижению мировых цен на сырье? С нами на связи экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала Андрей Харазов. Андрей, приветствую.
7: Да, вечер добрый.
1: Авторы исследования прямо заявляют, что торговые сети и производители воспользовались тем, что общественное внимание приковано к войне, и взвинтили цены. Насколько вообще это похоже на правду и насколько рынок потерял страх перед общественным мнением?
7: Ну, я не знаю, при чем это общественное мнение. Как бы в Израиле есть рыночная экономика. Люди покупают то, что хотят, чего не хотят, не покупают, или чего, что им не по деньгам. Поэтому вопрос в инфляции, действительно, он несколько сложнее, чем потеряли страх или не потеряли страх торговые сети. В предшествующие годы действительно была там за 4 года до 22-го инфляция была довольно низкая. Это происходило во многом за счет ковида прежде всего, во время которого цены практически не росли, поскольку там экономика была в сильной стагнации. В 22-м году инфляция резко рванула вверх, как мы помним, она на 5% усилилась. Потом в последующие годы она была поменьше. В целом за последние 4 года общая инфляция составила где-то порядка 12%, но утверждают вот авторы этого исследования, что на 20% подорожало вот это, да, этот набор из 80 товаров, то есть опережает он несколько инфляцию по темпам удорожания, действительно. Но опять же, тут есть товары, которые подешевели, есть товары, которые подорожали.
1: Смотрите. Мировые цены на продовольствие после пика в 2022 году пошли вниз. Это с одной стороны. Шекель крепок как никогда. Это с другой стороны. Но мы, как потребители, вообще вот этой скидки на полках магазина с укрепляющимся шекелем и с дешевеющими товарами не увидели.
7: Не знаю, мировые цены на продовольствие тоже вещь относительная, смотря какое продовольствие. Зерновые, злаки, корма с началом украинской войны начали дорожать и дорожали довольно сильно. Нефть, которая является топливом, да, основным в мире, тоже тогда очень резко пошла вверх, тогда доходили цены вообще до 120-130 долларов за баррель, что тоже удорожало очень сильно транспортировку, поэтому был резкий скачок инфляционный в то время. И сейчас еще фактически и зерновые, и цены на кофе, и цены на разные другие вещи, они не сказать, чтобы сильно пошли вниз, хотя да, есть определенные сорта сырья, которые действительно дешевеют, но нельзя сказать, что обстановка в мире общеэкономическая способствует удешевлению общей цепочки поставок, общей цепочки выращивания и дальнейшего распространения.
1: А какова здесь роль государства? Потому что в исследовании упоминается рост НДС и тариф на воду, электричество, муниципальные налоги, ну, Арно, на смысле, и подорожание контролируемых продуктов. А насколько само правительство подстегивает вот эту инфляционную спираль?
7: Ну, правительство, да, как мы знаем, увеличило НДС на процент до 18%. Цены на коммунальные услуги типа воды, электричества, они тоже постоянно индексируются, в частности, по мере роста цен на топливо и общей инфляции. Соответственно, конечно же, растут и расходы организационные, логистические, другие для торговых сетей. Поэтому, да, это все добавляет, это все вносит свою лепту в подорожание продуктов, и мы знаем, что действительно цены на продукты вот опережают действительно общую инфляцию, поскольку в нее входят и другие статьи, которые дорожают не столь стремительно, некоторые даже дешевеют, там типа одежды и обуви. Но цены на продукты, да, в Израиле растут и весьма ощутимо, там если можно было купить килограмм, там, не знаю, колбасы, пастромы, там, в свое время еще где-то лет 5 назад за 6 шекелей, сейчас меньше, там, за 6,50, сейчас меньше 9 шекелей, скажем, ее нет. Если смотреть конкретно вот эту корзину продуктов, которую они приводят, ну, там главная роль отводится шоколад Пара элитовскому, да, не знаю, насколько это самый популярный в Израиле продукт, он подорожал вот за 4 года, они говорят, на 80% примерно. Но если учесть, что там плитка стоит порядка 3 шекелей, ну, на 80%, значит, там подорожал до 4 там, шекелей или сколько.
1: Ну, проценты иногда важны. Слушайте, вот здесь еще важный такой нюанс, скажем так, в этом исследовании, это покупки в интернете. Вообще всегда считалось, что в интернете купить – это сэкономить. Однако исследователи фиксируют там взлет цен на 24%, до 24%. Почему вообще доставка стала для сетей зоной максимальной наценки, а не скидки?
7: Да, есть такая особенность, потому что для, на самом деле, для вот сетевой продуктовой торговли заказы онлайн, они не столько разгрузка, сколько дополнительная нагрузка. Это не сам человек ходит по магазину, покупает, расплатился, может быть, даже в автоматической кассе, не затрагивая кассира, и поехал себе с Богом. А это ходят специальные люди, нанятые супермаркетом, которые эти заказы собирают, которые честно стоят даже в очередях, вне очереди не ходят, когда там надо сыр, колбасу завернуть в заказ. Им платят за это деньги. Потом это надо организовывать доставку, логистику. Супермаркет берет за все это 30 шекелей. Вот. Но для него это, в принципе, не очень прибыльная вещь. Это скорее такой вид обслуживания, без которого многие просто к другим перейдут. Поэтому еще там есть такой фактор, что в онлайне торгуют обычно те магазины, есть онлайновые услуги и доставки, у которых, в принципе, дороже, не лоукостовые, так сказать, не бюджетные варианты. Поэтому при этой проверке выяснилось, что как раз в бюджетных супермаркетах, типа там Рави Леви, Хананова и так далее, общая стоимость этой корзины выросла не на 20%, а там, по-моему, на 15% где-то.
1: Чуть меньше, да.
7: Последний вопрос. Раз в онлайне выше выросло.
1: Да, последний вопрос, времени мало остается. Выборы на носу, все обещают, и оппозиции, и коалиция, что сейчас мы придем к власти, обуздаем цены, применим рычаги. нам ждать чего-то, или будем откровенны, надо просто смириться с новой реальностью?
7: Ну, на эту тему уже много всего говорилось. На частном рынке цены никто особенно никуда не снизит. Уже были проведены неплохие реформы, уже в Израиле масса торговых сетей, далеко нет никаких монополистов, которые бы прямо в торговле были бы. Ну, возможно, есть именно фирмы-поставщики, но, тем не менее, есть и мелкие производители. Есть возможности покупать еду не так дорого, скажем прямо, и находить продукты сменные, как сменные запчасти, да, также альтернативные, так и продукты не такие дорогие. Поэтому это больше все-таки именно в продуктовой сфере вопрос выбора, вопрос усилий, куда вы готовы поехать, сколько вы готовы там тащить на себе, не знаю.
1: И вопрос внимания к ценникам, потому что иногда заходишь в магазин и покупаешь все, что тебе надо. Спасибо, Андрей, за участие в нашей программе. Об исследовании Тель-Авивского университета, которое зафиксировало резкий рост цен в Израиле, мы говорили с экономическим обозревателем, редактором сайта 9 канала Андреем Харазовым. Ну, вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Йосиф Мирзаев, а также звукорежиссер Ивета Аршимони. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, следите внимательно за дорогой и пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов, более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

0: Ураган Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». Студия Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Полиция творила за спиной». Бывший юрсоветник Мандельблит дал показания по делу Нетаньяху. Что в них нового, расскажет Игорь Глидер. Ганс до конца и другие новости предвыборной кампании обсудим с Анной Раева. 351 тысяча на кафедрах. В Израиле стартовал новый академический учебный год. Что нового, спросим у Эдуарда Якубова. Хуситы закрывают саудитов. Что происходит на Аравийском полуострове, объяснит Михаил Бородкин. Трамп и Путин условились на дизеле. А как к этому относится в Киеве, узнаем у Сергея Щербины. В целом на 20% местами в разы. О росте цен на продукты поинтересуемся у Андрея Харазова.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В окружном суде Иерусалима прошел первый день дачи показаний бывшего юрсоветника правительства Авихая Мандельблита, человека, который лично утверждал обвинительное заключение против премьера. Сегодня он сам оказался на свидетельской трибуне по требованию защиты, и Мандельблит уже признал, что полиция действовала за его спиной, а отдельные методы следователей он назвал неприемлемыми и негодными. Что значит эти показания для защиты премьера? С нами на связи адвокат доктор Игорь Глидер. Доктор Глидер, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: А насколько вообще исключительно для израильской судебной практики ситуация, когда бывший юрсоветник правительства, фактически главный архитектор обвинения, сам вызывается свидетелем защиты?
2: Ситуация из ряда вон выходящая. Впрочем, как и ситуация, когда премьер-министр находится на скамье подсудимых. Более того, не просто премьер-министр, а действующий премьер-министр. Обычные судебные решения запрещают вызов начальника обвинения в суд в качестве свидетелей, но в случае с премьер-министром это абсолютно справедливое решение, и таким образом он оказался на месте для дачи свидетельских показаний.
1: Он оказался и уже заявил, что полиция в некоторых случаях действовала за его спиной, и, по его мнению, он не утверждал, по его словам, он не утверждал каждую оперативную меру. Доказывает ли этот тезис защиты о фундаментальных процессуальных нарушениях со стороны следствия?
2: Честно говоря, я не согласен с вашим описанием показаний Мандельблита. Мандельблит сказал, что он не считал нужным утверждать каждое из действий полиции. Он дал общее разрешение по каждому из подозрений и не имел ни в какой момент желания или намерения утверждать каждое действие следственных органов. Некоторые из действий следственных органов он назвал неприемлемыми, например, историю про
1: прослушку на Канаре, например.
2: Про вызов свидетельницы вместе с Ниром Хефицем. И тем не менее он не сказал, что расследование было совершено с нарушением законности. Все время защита Нетаньяху пытается пропихнуть эту линию, но в любом полицейском расследовании есть недочеты, есть халатность, есть ошибки. Если бы уголовные дела по этому поводу отменялись или закрывались, у нас бы, наверное, не было ни одного признанного преступника. Поэтому вопрос, насколько принципиально перешли какие-то красные линии с точки зрения Мандельблита, следствие было вполне законным.
1: Ну, действительно, да, он назвал следственный эксперимент с Хефицем неправильным и негодным, но не употребил слово «незаконное». Да, это важный юридический момент. Но, кроме того, он заявил, что несанкционированная прослушка Натана Эшеля привела его в бешенство, и он потребовал ее отменить. А здесь есть какие-то правовые последствия?
2: Все, что записали во время несанкционированной прослушки Натана Эшеля, ушло в мусорку и не использовалось ни против кого, ни в каком виде, ни в какой момент – это то, что должно было произойти. Нужно ли было в этот момент применить какие-то дисциплинарные меры относительно полицейских, которые проявили инициативу, он посчитал, что не нужно. Это его право как юридической функции, как прямого начальника уголовного следствия. И он об этом сегодня дал показания.
1: Может ли линия защиты, которая пытается доказать, что следствие скрывало факты от самого юрсоветника, стать основанием для аннулирования отдельных пунктов обвинения или признания доказательств недопустимыми?
2: Ни в коем случае. Во-первых, начнем с того, что Мандельблит утверждал все время, утверждает прямо сейчас в суде, что все расследование было с его разрешения. Все время открывались новые и новые темы для расследований. Сегодня мы уже знаем, что поведение премьер-министра было, мягко сказать, недостойным. Было ли оно уголовным, это уже решит суд. И каждый раз, когда открывалась новая история, в этот момент он давал новые разрешения. Защита Нетаньяху все время пытается показать, что разрешение должно быть раньше,

0: системы расследования в целом?
1: Защита премьера прежде всего работает против часов. Они максимально затягивают этот процесс и тянут время, и это не какая-то фигура речи, это стратегия. С точки зрения Нетаньяху, сводить систему на протяжении последних 10 лет – это инструмент, которым он пользуется, в том числе, например, когда подал что-то, что назвал просьбой об амнистии. Сожаление какое-то...
0: Там было не амнистия, там было требование закрыть просто дело, по сути-то это не амнистия.
1: Да, но подал-то он амнистию. Амнистия основывается на том, что человек раскаивается в своих действиях. Раскаяния там не было, но там было заявление, что этот судебный процесс сводит с ума всю страну, и поэтому его прекращение приведет нас всех в состояние гораздо более... качественное и хорошее, чем мы находимся сейчас. Это заявление, оно рождено на фоне того, что вся страна сходит с ума от того, что идет один уголовный процесс, который влияет на все здесь происходящее.
0: То, что и вот не процесс... зря, что Мандельблит, это последний вопрос, просто у нас времени мало остается, Мандельблит вызывается буквально за 2 недели до выборов, и мы уже слышим, что политики активно используют заявление, сделанное бывшим юрсоветником в суде сегодня, и как бы экстраполирует их на некую предвыборную кампанию. В частности, министр юстиции Левин сказал, что вот мы должны обязательно доделать юридическую реформу, и показания Мандельблита это подтверждают. То есть это предвыборный такой шаг вот вызвать
1: Мандельблита? Это предвыборный шаг только для того, чтобы не говорили про 7 октября, про... более 2000 погибших, про заложников, с которыми не решали, и про войны, которые до сих пор не закончились. Гораздо лучше обсуждать, насколько премьер-министр бедный, несчастный и жертва жуткой системы юридического советника правительства, которого он привел из своего же правительства и сам назначил, чем обсуждать тот факт, почему нас застали врасплох и почему абсолютная победа, которую нам обещали, до сих пор не достигнута. Поэтому сегодня все усилия будут направлены на то, чтобы мы обсуждали судебный процесс, вместо того, чтобы мы обсуждали погибших, инвалидов, заложников,
0: итоги
1: закончены войны.
0: Да, спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Подробностями сегодняшних показаний бывшего юрсоветника Авихая Мандельблита с нами поделился адвокат доктор Игорь Глидер. Спасибо, доктор Глидер.
1: Спасибо вам. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: До выборов чуть более 2 недель. Предвыборная арифметика накаляется до предела. На публике Ликуд уверенно анонсирует победу и 61 мандат. Однако с закрытыми дверьми обсуждается совсем другой сценарий. Набрать хотя бы 55-56 мест, чтобы создать блокирующий пакет и сорвать коалицию соперникам. А кроме того, уже в оппозиции бытуют слухи, что представители коалиции якобы вербуют будущих депутатов от партии ИШАР и готовят там перебежчиков. А при этом Бенни Ганс заявляет, что пойдет до конца, а представители арабских партий, что поддержат любое другое правительство, кроме нынешнего кабинета Нетаньяху. Обсудим все эти предвыборные страсти с политическим обозревателем издания «Мариф», ведущим Кан-Река Анной Раева. Анна, приветствую.
3: Добрый вечер.
0: Реальная планка Ликуда, вообще насколько вот информация о том, что в закрытых беседах Ликуд ориентируется не на 61, а уже на 55-56 мандатов, и это действительно отражает какие-то внутренние опросы партии?
3: Значит, тут есть несколько составляющих. Если верить членам Ликуда, которые видели внутренние опросы партии, то у них дела настолько хороши, что вообще даже не о чем говорить. И, в принципе, я могу поверить в это, потому что мы, я думаю, с вами уже давно заметили, неоднократно замечали, что опросы, они и так-то, в общем, не были каким-то идеальным, таким, да, нейтральным, таким хирургическим мерилом действительно состояния общественного мнения. Это всегда
0: формирующее такое.
3: Группа, это история относительная, но в последнее время, мне кажется, ну, может, не началось на этих выборах, но на этих выборах это особенно заметно, опросы практически уже официально превратились в еще один инструмент кампейна. В зависимости от того, с каким средством массовой информации работает тот или иной социолог, да, человек, который делает опросы.

0: Понятно, что вряд ли кто-то подтасовывает данные, но мы с вами прекрасно понимаем, что формулировка вопроса, как вопрос задан, какой фокус группе он адресован и так далее, все это позволяет, в общем, получать информацию, так сказать, данные очень разные и, возможно, выгодные заказчику, потому что, ну, тоже еще один секрет Полишинеля, да, к сожалению, скорее всего, да, можно констатировать факт, что те или иные средства массовой информации занимают уже ту или иную позицию относительно того или иного блока, да, политического. В общем, все смешалось, так сказать.
1: Вот
0: да,
1: мы с вами, коллеги, на КАН, и у нас, в общем-то, есть показатели, которые достаточно.
0: Да, поэтому давайте будем сейчас не говорить о том, что там видят ликудники в своих внутренних опросах, или что они хотят, чтобы мы думали, что они там видят, да. Есть разница между реализмом таким, да, жестким, сухим и прагматичным, которым всегда полезно, в общем, да, не витать в облаках политику, если он не хочет потом оказаться, в общем, на обочине, и тем, что представляется вовне, да. Вовне, естественно, Ликуд очень активно педалирует вот эти свои самые внутренние опросы, говорит, что он и так получает 61, а если сейчас еще поднапрячься и в день выборов совместно с религиозными сионистами поработать, то, что называется на иврите, на шетахе, и привести на избирательном участке ленивых потенциальных избирателей, то и вовсе можно получить, вот тут вот есть заветная цифра, 200 тысяч голосов, да, почти фантастически звучит, это около 5 мандатов. Что интересно, это действительно реальная существующая оценка, она существует не только в Ликуде, она существует везде. Я, например, там некоторое время тому назад разговаривала с представителями Айзенкота, с представителями того, что называется Гуши Шину, то есть противоположного лагеря, они тоже делают опрос, они тоже видят эти 5 мандатов, таких вот плавающих, неопределившихся людей, которые, возможно, апатичные, которых просто нужно, так сказать, правильно настроить и еще убедиться, что они пришли и проголосовали. Это вот такой вот заветный вот эти вот от 3 до 5 мандатов, на которые смотрят и которые хотят заполучить себя на самом деле оба лагеря. Поэтому здесь это довольно, ну, я не знаю, сколько это воплотимый сценарий для обоих лагерей, но то, что эти мандаты существуют во всех опросах и хотят заполучить оба лагеря, понятно. Теперь вопрос, почему? Именно поэтому. Потому что, что бы ни говорили представители Ликуда, представители партии Ешар, всех лагерей обоих, собственно говоря, реальность такова, и мы видим с вами это, да, по опросам корпорации КАН, по другим опросам, те опросы, которые, например, у нас в Марии публикуются, и другие. По сути, похоже, что ни один из двух блоков пока
1: не побеждает.
0: Не набирая 61, не приближается к заветной планке, которая позволит сформировать правительство. Это проблема. Никто не хочет повторения того, что было 7 лет тому назад, повторных выборов, да, тупика и так далее. Это очень плохой сценарий. И поэтому естественным образом начинают задумываться о том, как переманить перебежчиков. Да, это тоже довольно традиционный политический прием. То есть если мы не набираем нужного количества мандатов, всегда есть попытка найти кого-то с другой стороны. Да, здесь версии разнятся. Есть, например, те, кто беседовал со мной, кто считает, что если уж кто-то там, в противоположном лагере, и способен, скажем так, с кем можно попробовать вести переговоры, то это Беннет, без Лапида, разумеется. Почему, задаю вопрос, мне говорят, ну, понимаешь, на основании, во-первых, предшествующего опыта, о котором мы все знаем, и кроме того, если не случится, в общем, создание ни одного правительства, и будут повторные предвыборные кампании в следующие выборы, у Беннета дела будут очень плохи, поэтому может быть, опять же, да, это аргументы тех, кто полагает, что можно попробовать, так сказать, переманить Беннета, то вот если он трезво взглянет на все эти составляющие, свои соображения, может быть, можно попробовать с ним и договориться. Вот такое, да. С другой стороны, какие-то другие представители Ликуда рассказали представителю другого общества массовой информации о том, что они думают попытаться расколоть партию Ешар. Это тоже, в общем, прием, который иногда удавался в прошлом. Мы видели такие примеры, иногда не удавался. Были случаи, когда у Нетаньяху, например, да, получалось расколоть какую-нибудь фракцию, часть из нее составляла, так сказать, ему большинство, другая часть. Ну, это, например, мы помним с вами вот такой довольно старый пример, партия Абуда, например, в свое время, которая раскололась на две части, одна из них продолжилась.
1: Смаут, кажется,
0: не продолжила, да, Смаут, да, и были еще такие примеры. Да. А были как неудачные примеры, когда пытались, но нужное количество перебежчиков не набралось. Ну, в общем, я думаю, что правда здесь в том, что все рассматривают абсолютно все средства доступные, так сказать, законные, которые позволят все-таки не допустить тупика.
1: При этом бьют по Винтеру, да, который может не пройти, тогда это именно правый лагерь потеряет голоса.
0: Но это довольно действительно парадоксальная ситуация, потому что Винтер, он же изначально планировал свою стратегию как неопределенность. Он как бы правый, в этом нет сомнения, но с другой стороны непонятно, и он хотел, чтобы это было непонятно, пойдет ли он с Нетаньяху, или пойдет ли он с противоположным лагерем, или это будет какая-то другая там схема. То есть это была, так сказать, изначально оригинальная такая идея, да, и, соответственно, и голоса он брал, забирал из обоих лагерей. Поэтому интересным образом, парадоксальным, и лагерь Нетаньяху, и противоположный оппозиционный лагерь, они атакуют Винтера, ну, не все, а те, кто понимает, что их мандаты частично перекочевали в его партию, атакуют совершенно зеркальными утверждениями. То есть кампейн Ликуда «Не голосуйте за Винтера, потому что он прикидывается правым, пойдет с Эйзенкотом». Кампейн, ну, может быть, менее активный, в общем, да, но тоже там такие были посылы со стороны Эйзенкота и, например, партии Бьяха, Бенда Лапида, «Не голосуйте за Винтера, потому что он только прикидывается такой альтернативой, а на самом деле он договорился с Нетаньяху». Поэтому при этом каждый из тех, кто атакует, кажется, со своей стороны Винтера, преследует ровно одну цель, одинаковую, да, получить обратно свои голоса.
1: Да, последний собрал. Вопрос, у нас просто времени мало остается. Бенни Ганц, который категорически отказывается сходить с дистанции, заявляя о борьбе против узких коалиций, но опросы не дают ему пройти барьер. Вот он реально сожжет такие свои 16 миллионов шекелей предвыборных денег и, собственно говоря, какое-то количество голосов и все. Или все-таки в последний момент есть шанс, что он сойдет с...
0: Ну, знаете, никогда не говори никогда, всегда есть шанс. По крайней мере, пока он утверждает, что он идет до конца. Он-то говорил на протяжении, ну, в общем, долгого времени, он ничего другого, собственно, не говорил. Поэтому, в принципе, есть основания полагать, что, может быть, он правда решил пойти до конца. Он видит опросы, я не уверена, что он верит в чудо, да, хотя с ним бывали, случались чудеса политические в прошлом. Но, может быть, есть в этом доля нерационализма, есть доля личных эмоций, есть, возможно, какое-то подспудное желание некоторой мести даже, да.
1: Ну, в частности, да, сегодня была фотография как раз, где он встречался с Эйзенкотом. Прямо сквозит и разочарование, и...
0: Ну, в общем, да, возможно, Ганс решил просто пойти до конца, понимая, что, да, сожжет какое-то количество голосов. Но чем хуже его позиции по опросам, тем он меньше представляет опасность, тем меньше голосов будет сожжено. Но, очевидно, да, такой сценарий возможен.
1: Это правда. Что ж, к сожалению, не успели поговорить об объединенном арабском списке, но Юсеф Джабарин заявил, что он готов со сетью безопасности для правительства без Нетаньяху. Хотя там есть несколько жестких условий, впрочем, еще успеем обсудить. Спасибо за участие в нашей программе. Новости предвыборной кампании обсуждали с политическим обозревателем издания «Мариф» и нашей коллегой, ведущей Канрека Анной Раева. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: В Израиле стартует новый академический год, и статистика Совета по высшему образованию преподнесла неожиданный сюрприз. На фоне бума искусственного интеллекта число студентов на факультетах компьютерных наук и математики упало более чем на 7%, а вот гуманитарные дисциплины и юриспруденция показывают резкий взлет. При этом каждый пятый студент страны прошел через службу в резерве. Почему молодежь разворачивается от классического хай-тека и как вузы адаптируются к реалиям войны и искусственного интеллекта, с нами на связи президент Холонского технологического института HIT, профессор Эдуард Якубов. Профессор, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Парадокс компьютерных наук, да, в эпоху взрывного развития технологий мы видим спад интереса компьютер-сайенс и математики на 7,5%. Вообще, что это такое? Это реакция на кризис найма в хай-теке или страх перед тем, что за людей будет код писать искусственный интеллект?
3: Я скажу так. Во-первых, искусственный интеллект действительно ворвался в жизнь всех нас с огромной скоростью, огромные масштабы, и это влияет на всю систему высшего образования, также и школьного образования, на многое-многое другое. Сама работа выпускников факультетов компьютерных наук претерпевает изменения, и вот буквально последний месяц стали приходить хорошие новости. Если раньше была проблема юниоров, которые только-только закончили и не имеют опыта, то сегодня спрос на них возрастает. Просто эти студенты, которые взвешивали, учить ли компьютерные науки или нет, пока еще этой новости не знают или не совсем не читали. Вот буквально позавчера я получил из одной из израильских компаний просьбу отправить им 5 выпускников наших, которые не имеют практического опыта. 3 недели назад я участвовал в конференции, где выступали ведущие руководители крупных хай-тековских компаний. Они сказали: ребята, мы нуждаемся буквально в новичках, которые только-только закончили. С другой стороны, вся система компьютерных наук претерпевает изменения. Во многих вузах, в том числе и в нашем вузе, мы абсолютно по-новому сформулировали и переписали эту программу от А до Я. Программа называется «Компьютерные науки и искусственный интеллект», и совершенно другие акценты в этой программе.
1: Ну, просто студенты еще не все в курсе, поэтому не ориентируются. Но при этом есть ренессанс гуманитарных наук. Рост на 11%, но после долгих лет падения, это тоже какой-то такой тренд. Там для искусственного интеллекта, видимо, нужно критическое мышление, этику и текст, что ли, я не могу понять.
3: Абсолютно верно. Дело в том, что как бы наше общество, с одной стороны, оно все больше и больше модернизируется технологически, с другой стороны, происходит процесс очеловечения. Кстати, многие компании высоких технологий как раз предпочитают выпускников гуманитарных дисциплин принимать к себе на работу, потому что у них другой тип мышления у этих выпускников. Мы живем в эпоху колоссальных перемен, и каждая вот инновация, особенно в области высоких технологий, меняет суть работы. Вот представьте себе адвоката, который, ссылаясь на AI, нашел способ защиты и провалился в суде. Кто отвечает, AI или этот адвокат? Кто несет ответственность, если был выписан рецепт не врачом, а его помощником AI? И таких вопросов много. Поэтому вопросы, прежде всего, вопросы этики. Второе – это философия. Философия – что такое знание? Что такое большее знание, меньшее знание? И, конечно же, педагогические науки. Что такое преподавание? Как преподавать? Чему преподавать? Чему учить? Каким образом оценивать работу студента? Все это сегодня – это такой некий бушующий океан.
1: Такой, ренессанс, и вдруг, неожиданно, вдруг гуманитарные науки становятся востребованными. Слушайте, еще очень важный момент. 351 тысяча студентов вернулись на кафедры, из них 70 тысяч – это студенты-резервисты, которые служили за последний год. Вообще, насколько вы готовы, насколько система адаптации, поблажек, там, индивидуальных каких-то графиках готова, особенно в технологических вузах, где пропуск семестра по точным дисциплинам, но часто это критично?
3: Это действительно критично, поэтому я расскажу о нашем вузе. Мы открывали учебный год в 23-м году не один раз, а 3 раза, потому что 40%, не 20%, а 40% наших студентов были востребованы в резерв, в работу в оборонной промышленности и в другие спецслужбы. Конечно же, мы построили систему, когда каждый студент получал индивидуальный рабочий график. Огромное количество преподавателей было задействовано в том, чтобы заниматься почти что индивидуально с тем, чтобы израильская промышленность, израильская особенно оборонная промышленность, получила квалифицированных инженеров. Представьте себе, студенты, которые учили, которые были в резерве 300 дней, 400, 500 дней непрерывно, тем не менее умудрялись учиться. И самое интересное другое. Они приходили и говорили: нам не нужны оценки, нам нужны знания. Поэтому, когда мы вернемся, пожалуйста, добавьте то, что мы пропустили. И это действительно было очень приятно.
1: Последний вопрос. 60% студентов в Израиле девушки, но на компьютерных, инженерных факультетах их по-прежнему едва ли больше 30, около 36%. А вот, почему вот не получается нам?
3: Да. Это опять-таки зависит от вуза. У нас, значит, на факультете инженерии электроники и электричества 45% студенток. Кстати, в этом году набор число записавшихся, чтобы начать учебу, увеличилось на этом факультете в 3 раза. То есть действительно есть отток от компьютерных наук, но в инженерных науках есть просто бум, и это понятно, потому что нужны инженеры, которые будут обеспечивать энергией, AI, дата-центры и так далее. это как сообщающиеся сосуды. Ну, и очень много зависит от того, какую политику проводит тот или иной вуз. Мы поощряем наших студентов, и мы поощряем наших отличников с тем, чтобы было более или менее пропорционально количество студенток и студентов.
1: Вы знаете, еще буквально полминуты остается. Да. Были неплохие результаты вот по математике среди школьников. Мы во всем мире типа снижаемся. Все прямо так потеряно? Или вот глядя на студентов, можно сказать, что все не так плохо, как кажется?
3: Смотрите, смотря что вы оцениваете. Те люди, которые учатся математике и идут в вузы, это очень здорово. Но нам нужно удвоить количество инженеров за ближайшие 3-4 года, потому что те вызовы, перед которыми мы будем стоять, они намного более серьезные, они требуют намного более глубокой математики. А проблема не в высшей школе, проблема в школе.
1: Понятно.
3: Почти не хватает преподавателей математики, почти нету преподавателей физики. И я думаю, что сегодня мы нащупываем новые способы, как эту проблему решить. Не за счет увеличения количества учителей, потому что долгий процесс, а за счет того, что часть курса по математике и физике можно будет засчитывать как курсы на аттестат зрелости. Это все впереди пока.
1: Понятно, спасибо. Будем следить и надеяться, что будущее у нас будет только светлое и весьма технологичное. Спасибо за участие в нашей программе. В начале нового академического года мы говорили с президентом Холонского технологического института HIT, профессором Эдуардом Якубовым.
3: Спасибо и удачи всем.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Йеменские хуситы нанесли ракетный удар прямо по пассажирским терминалам аэропорта Эр-Рияда. 12 погибших, более 300 раненых. Небо над столицей Саудовской Аравии закрыто. Ансар Аллах, то есть хуситы, грозят тотальной воздушной блокадой королевства в ответ на операцию в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Что происходит у саудитов, чем грозит нынешняя эскалация? С нами на связи востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express Михаил Бородкин. Михаил, приветствую.
4: Приветствую, добрый вечер.
1: Что происходит прямо сейчас, потому что из Эр-Рияда вновь приходили сообщения о взрывах, вот буквально час назад.
4: Ну, ничего особо нового не видно. Видимо, хуситы опять что-то там обстреляли. Они говорили, что они будут это делать. То есть уже после того, как был нанесен удар по аэропорту Роль-Халид, где вот были эти погибшие, хуситы заявили, что это далеко не конец, что у них есть еще там другие сюрпризы, скажем так, для Саудовской Аравии, если саудовцы не прекратят боевые действия. Так что вот они эту угрозу выполняют.
1: Тут представитель хуситов Яхья Саари открыто глумится буквально саудовской ПВО, которая не смогла перехватить баллистическую ракету на столице. Вообще, почему у саудитов так плохо обстоят дела с ПВО?
4: Ну, если, как говорится, если бы только с ПВО, то есть, в принципе, ну, а с другой стороны, кое-что-то они все-таки отбивают. Просто давайте вспомним, что баллистическую ракету, в принципе, тяжело сбить. Вот, и чтобы, значит, это делать, нужно выстроить очень мощную эшелонированную систему воздушной обороны. Они этого не сделали. Ну, то есть, это сделали Эмираты, например, да, и в том числе с помощью Израиля. Да, сделал сам Израиль, вот а саудиты так и не сделали, у них там были другие приоритеты, видимо. В общем, просто не вложились в достаточной мере и не использовали, видимо, самый передовой опыт.
1: А американцы, которые, собственно говоря, вот теперь говорят, что они даже подумывают вступить в войну на стороне саудитов, но вот вступить в защиту ПВО на стороне саудитов, они думают или нет?
4: Хороший вопрос. Я не уверен, что у них достаточно в свободном доступе есть эти средства ПВО. Но если есть, то, может быть, и поделятся. Так-то им нужно использовать. Часть они используют для прикрытия вот не только саудитов, но и других своих объектов в арабских странах.
1: Плюс у них военные есть базы. В первую очередь.
4: Свои военные объекты, да, там базы, там что у них там еще. Кроме этого, у них есть также на Тайване и в Южной Корее, и в Японии, да, эти все комплексы там развернуты для сдерживания Северной Кореи. То есть там много у них просто, ну, есть много мест, которые им надо прикрывать. Я, честно говоря, не могу сказать, сколько у них есть свободных, которые они могут перебросить сейчас
1: А вот Пакистан и Турция, которые вот буквально несколько дней назад были сообщения, что они развертывают там и ПВО, и вообще Турция чуть ли не вернет себе контроль над Меккой и Мединой, как когда-то Османская империя. А вот в этом отношении защитить они-то смогут? Ну, не знаю, там у турков есть С-300, например, российские.
4: С-400 даже у них есть. Если они все это туда перевезут, все, что у них есть свободного, то они могут построить там серьезную эшелонированную систему, которая, ну, там, значительно сократит успешные удары. Там, правда, саудовцы от них ждут не этого, им бы хотелось, чтобы Турция не в Саудовскую Аравию войска направляла, а в Йемен.
1: Да.
4: Но этого как раз не происходит. Сегодня было очередное заявление на эту тему, что нет ничего, ну, вернее, не сегодня, они все-таки не вчера, до обстрела говорили, что мы там пришлем всякие там технологии и прочее, но это все будет только на территории Саудовской Аравии, в Йемен мы вмешиваться не будем, но это было до этого удара. В принципе, следующее совещание вот этих вот союзников по Мекканскому альянсу, как мы его называем, исламскому НАТО, оно должно состояться в середине ноября, то есть через месяц. Если они не ускорят его, то я думаю, что они так и будут продолжать обсуждать, и до реальных шагов там все еще не дойдет.
1: А вообще, насколько вот эти шаги хуситов скоординированы с Тегераном, ну, например, удар по аэропорту, то есть мы понимаем, что здесь будет жесткая реакция. Тегеран-то в курсе?
4: Тегеран в курсе, и Тегеран-то устраивает жесткая реакция, которая идет не по Тегерану, да, которая идет по Йемену и ведет к усилению напряженности в зоне Персидского залива, к расширению этого конфликта и созданию дополнительной угрозы судоходству, то есть все ведет, все дороги ведут к повышению цен на нефть. То есть, да, конечно, его это устраивает.
1: А американцы, даже Дональд Трамп сам заявил, что США могут присоединиться к ударам по хуситам, но решение еще не принято, учитывая гибель американского гражданина в аэропорту Эр-Рияда. Пойдет ли Белый дом на прямое военное вмешательство?
4: Я думаю, что максимум какие-то удары с воздуха, и то не факт. Трамп ясно дал понять саудовцам, что на данный момент они его не поддержали, ну и сами теперь пусть разбираются. Мне такое впечатление, там, возможно, он просто действительно от них требует, хотите, значит, полноценной защиты, вот вам Авраамово соглашение, подписывайте, и все у вас будет хорошо. Не хотите подписывать, ну и кто же вам тогда виноват?
1: Ну, кстати, по поводу Авраамовых соглашений, тут Нетаньяху выступил с заявлением, где он выразил соболезнования погибшим, пожелал здоровья раненым. Но очень любопытно, то есть он осуждает террор против аэропорта, но нету обращения к саудовской монаршей семье. То есть вообще, в принципе, к государству Саудовская Аравия, вот заявление Нетаньяху, обращения нет. Это такой как бы дипломатический шаг или такая формулировка просто?
4: Я думаю, что это такая формулировка, но она, да, она с таким намеком, то есть, потому что обычно, когда Саудовская Аравия осуждает какие-нибудь там безумные действия террористов, это тоже обычно так, анонимно, ну, то есть, без того, что мы приносим соболезнования израильскому народу и поддерживаем его и так далее. Вот, так что это такой, да, намек, что, знаете, мы за вами бегать не будем, да, если сейчас мы вам нужнее, чем вы нам.
1: Это да, это, в общем-то, наглядно, я бы сказал. Ну и финальное, наверное. Мы наблюдаем вообще локальный виток эскалации или это вот крах хрупкого мира в Йемене и начало полномасштабной войны на истощение внутри Аравийского полуострова?
4: Это вопрос, что называется, на миллион долларов, потому что запросто может быть и то, и другое. То есть это может быть просто какой-то локальный прорыв хуситов, ну, он не очень-то локальный получился, ну, скажем так, там, серьезный прорыв хуситов, но дальше, допустим, их сейчас остановят, наберут эти новых бойцов, их противники, законное правительство, выстроят там какую-то новую линию обороны, и хуситы там застрянут, и все попритихнет и вернется опять, значит, к тому состоянию, которое было до того. А может быть, они там разойдутся сейчас и начнут воевать друг с другом уже всерьез, и да, и Хуситы точно будут пытаться переносить, так сказать, огонь на территорию Саудовской Аравии, это однозначно.
1: И мало не покажется никому. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Об эскалации в Саудовской Аравии и Йемене мы рассуждали с востоковедом, главным редактором телеграм-канала Oriental Express Михаилом Бородкиным. Михаил, спасибо за участие в программе.
4: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Беспрецедентное обострение в отношении Киева и Вашингтона. Дональд Трамп открыто призвал провести выборы в Украине и заменить Владимира Зеленского. Он обвиняет украинского президента в срыве мирных соглашений и атаках на российские НПЗ, которые мешают американо-российской сделке по дизелю. В Киеве эти заявления вызвали настоящий шок, а в кулуарах опасаются заморозки обмена разведданными. Насколько реален этот раскол и к чему приведет давление Вашингтона, с нами на связи журналист Сергей Щербинов. Сергей, приветствую.
5: Приветствую, Михаил.
1: Вот прямо в процессе подготовки программы пришло сообщение, что Зеленский заявил о готовности провести выборы в обмен на двухмесячное перемирие. Есть какие-то подробности?
5: Ну, я вам больше скажу. В процессе уже вашей программы Дональд Трамп заявил очередной раз об энергетическом перемирии между Украиной и Россией.
1: Как нечто достигнутом?
5: На что, по его словам, согласились обе стороны. Правда, после этого в интервью Бараку Равиду президент Зеленский сказал о том, что ему об этом ничего не известно.
1: Понятно. А есть там какие-то сроки или просто перемирие, и все, и мы больше друг по другу по НПЗ не стреляем?
5: Или пока это только твит в сети ТРАСС, в котором написано словосочетание «энергетическое перемирие», которое, как известно, как слово «контрреволюция», неизвестно, что означает.
1: Ну да, непонятно, например, а ТЭЦ вот, или АЗС включаются в это перемирие или нет, то есть, или только НПЗ. Нам бы понять. Но в целом давление со стороны Трампа на Зеленского и его требования, чтобы провели выборы и сменили лидера, как-то звучало нечто похожее год назад, но потом эти интонации как будто стали тише. И тут вдруг опять. Насколько в Киеве были готовы к тому, что вот такому давлению со стороны США?
5: Но эта динамика не новая, и, честно говоря, некоторые эксперты, да и мы с вами в наших с вами разговорах, предполагали, что чем ближе будут промежуточные выборы в США, тем, как ни парадоксально, вероятнее обострение отношений между Вашингтоном и Киевом, и этого опасались еще на моменте, когда была Генассамблея ООН, и туда приезжал президент Зеленский. Этого не случилось, это случилось чуть позже, но, тем не менее, правы были те эксперты, которые этого ожидали. Действительно, вы правильно говорите, эта динамика не новая. Эти отношения во времена президентства Трампа так и развиваются вот по этой синусоиде. Честно говоря, сейчас это обострение может иметь далеко идущие последствия, потому как впереди зима, и эта зима, по всем оценкам, обещает быть крайне тяжелой для Украины и, вероятно, для России. Поэтому сейчас это обострение отношений, конечно, стало полной неожиданностью для Киева, во всяком случае, то, что говорят источники мировых СМИ в украинской столице.
1: Источники утверждают еще, что главный страх Киева сейчас – это возможное прекращение обмена критически важной американской развединформации. Насколько вообще реален этот рычаг давления и чем он грозит фронту?
5: Он реален, потому что это уже было. То есть после первого вот того знаменитого обострения в овальном кабинете, ну, наверное, все помнят этот дичайший скандал, который возник буквально после выборов в США, и было принято решение о том, что американцы останавливают обмен разведданными. Правда, это решение тоже достаточно быстро отыграли обратно. Собственно говоря, у американцев в руках есть два таких рычага. Это обмен разведданными и это доступ к системе Starlink. Вот, собственно, жонглировать, видимо, в своей переговорной позиции Вашингтон будет именно этим. Это серьезная вещь. Starlink как раз непосредственно может отразиться на фронте, потому как от него зависит система связи солдат в окопах буквально. И разведданные, конечно, тоже критически важны, например, для информирования Украины о нанесении баллистических ударов с территории России.
1: Сообщается, что команда Трампа предлагает России разморозку суверенных активов и смягчение санкций в обмен на прекращение огня, значит, в энергетике. А вообще, как вот вся эта готовность Трампа смягчить, значит, какие-то санкции, заключить дизельную сделку, как в Украине это все воспринимается?
5: Честно говоря, вы упустили третий момент, который, на мой взгляд, является ключевым, и, по-моему, именно это в первую очередь интересует администрацию в Вашингтоне. Помимо разморозки активов и помимо белорусского калия, который обсуждается также вопрос приобретения заграничных активов компании «Лукойл», конгломератом компаний из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов. И мне кажется, именно это в первую очередь интересует сейчас переговорщиков и текущую администрацию в Вашингтоне. Почему-то именно тема «Лукойла», она всплывает наиболее активно. И именно об этом, как мы уже знаем, шла речь во время визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Поэтому мне кажется, что ключевой вопрос именно вот этот.
1: Ну и по поводу выборов. Вообще, есть ли сегодня в Украине какая-то реальная политическая возможность провести выборы в условиях вот такого военного положения? И даже если будет энергетическое перемирие, но удары по жилым кварталам-то никуда не деваются.
5: Это очень сложный вопрос, потому что выборы во время войны, они прямо запрещены украинским законодательством, и, собственно говоря, Конституция и законы Украины не позволяют их проводить, да, и общественная легитимность такого решения тоже абсолютно полная, потому что если посмотреть на те социологические опросы, которые производят авторитетные социологические центры, нету запроса среди украинского общества на выборы во время войны. Тем не менее, сегодня президент Зеленский выразил такую готовность, если русские согласятся на 60 дней перемирия. Но там возникает куча технических вопросов, и, честно говоря, я думаю, что мы сейчас с вами просто в них застрянем, потому что там масса вопросов к обсуждению, как голосовать будут солдаты на фронте, как будут голосовать люди, которые находятся за рубежом, как будут голосовать на оккупированных территориях и далее, и далее, и далее.
1: Это правда. А оппозиция какая-то украинская, она вот подхватывает этот сигнал, говорит, что надо там перегрузить власть, мы готовы принимать участие, или пока эти голоса не слышны?
5: Такой тезис был, такой тезис продвигал бывший министр обороны Михаил Федоров, недавно уволенный. Но в целом власти оппозиции здесь более-менее политически едины. И опять же, они опираются, очевидно, на запрос своего избирателя, который не хочет выборов под бомбами.
1: А Лондон и европейские лидеры, ну, они говорят, конечно, о поддержке Киева, требуют ужесточения санкций против России. Но способна ли Европа вот здесь вот полностью заменить США? И как вообще Европа относится к этому очередному витку словесной эскалации между Вашингтоном и Киевом?
5: Сейчас, судя по тем публичным данным, которые есть, как раз президент Зеленский ведет активную коммуникацию с европейскими лидерами. Он сегодня созванивался с поляками, до того созванивался с французами, с британцами, с финнами, с рядом других европейских стран. Очевидно, что в ближайшие дни, вот начнется в Европе рабочая неделя, эти контакты, видимо, будут продолжены. И, во всяком случае, по опыту прошлого мы всегда видели, когда было какое-то очередное обострение, всегда, там, скажем, в Америку выезжала некая делегация европейских лидеров, или какие-то представители Европы, которые там хорошо общаются с Трампом, например, президент Финляндии, и как-то пытались эту ситуацию сгладить. Я думаю, что, может быть, что-то мы увидим и в этот раз подобное.
1: То есть, в принципе, надо ожидать очередной встречи Трампа с европейцами и вот там уже слушать риторику, а главное, интонации в их высказываниях. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, Сергей. О дизельной сделке, инициативе перемирия и даже выбора в условиях войны мы говорили с журналистом Сергеем Щербиной.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и напоследок, шоколад «Пора» подорожал почти на 80%. Замороженная выпечка на треть. Базовый набор продуктов бьет, в общем-то, все рекорды стоимости. Исследование Тель-Авивского университета показало, за последние 4 года корзина из 80 базовых товаров дорожала почти в 5 раз быстрее, чем в предыдущую четырехлетку. Эксперты прямо заявляют, монополии и сети воспользовались тем, что война вытеснила дороговизну жизни из повестки дня. Почему ценники ползут вверх вопреки снижению мировых цен на сырье? С нами на связи экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала Андрей Харазов. Андрей, приветствую.
6: Да, вечер добрый.
1: Авторы исследования прямо заявляют, что торговые сети и производители воспользовались тем, что общественное внимание приковано к войне, и взвинтили цены. Насколько вообще это похоже на правду, и насколько рынок потерял страх перед общественным мнением?
6: Ну, я не знаю, причем это общественное мнение, как бы в Израиле есть очень рыночная экономика, люди покупают то, что хотят, чего не хотят, не покупают, или чего, что им не по деньгам. Поэтому вопрос в инфляции, действительно, он несколько сложнее, чем потеряли страх или не потеряли страх торговые сети. В предшествующие годы действительно была там перед, за 4 года до 22-го инфляция была довольно низкая. Это происходило во многом за счет ковида прежде всего, во время которого цены практически не росли, поскольку там экономика была в сильной стагнации. В 22-м году инфляция резко рванула вверх, как мы помним, она на 5% усилилась. Потом в последующие годы она была поменьше. В целом за последние 4 года общая инфляция составила где-то порядка 12%, но утверждают вот авторы этого исследования, что на 20% подорожало вот это, да, этот набор из 80 товаров, то есть опережает он несколько инфляцию по темпам удорожания, действительно. Но опять же, тут есть товары, которые подешевели, есть товары, которые подорожали, ну, примеры там максимального подорожания.
1: Смотрите. Мировые цены на продовольствие после пика в 2022 году пошли вниз. Это с одной стороны. Шекель крепок как никогда. Это с другой стороны. Но мы, как потребители, вообще вот этой скидки на полках магазина с укрепляющимися шекелем и с дешевеющими товарами не увидели.
6: Не знаю, мировые цены на продовольствие тоже вещь относительная, смотря какое продовольствие. Зерновые, злаки, корма с началом украинской войны начали дорожать и дорожали довольно сильно. Нефть, которая является топливом, да, в основном в мире, тоже тогда очень резко пошла вверх, тогда доходили цены вообще до 120-130 долларов за баррель, что тоже удорожало очень сильно транспортировку, поэтому был резкий скачок инфляционный в то время. И сейчас еще фактически и зерновые, и цены на кофе, и цены на разные другие вещи, они не сказать, чтобы сильно пошли вниз, хотя да, есть и есть определенные сорта сырья, которые действительно дешевеют, но нельзя сказать, что обстановка в мире общеэкономическая способствует удешевлению общей цепочки поставок, общей цепочки выращивания и дальнейшего распространения.
1: А какова здесь роль государства? Потому что в исследовании упоминается рост НДС и тариф на воду, электричество, муниципальные налоги, ну, оно на смысле, и подорожание контролируемых продуктов. А насколько само правительство подстегивает вот эту инфляционную спираль?
6: Ну, правительство, да, как мы знаем, увеличило НДС на процент до 18%. Цены на коммунальные услуги типа воды, электричества, они тоже постоянно индексируются, в частности, по мере роста цен на топливо и общей инфляции. Соответственно, конечно же, растут и расходы организационные, логистические, другие для торговых сетей. Поэтому, да, это все добавляет, это все вносит свою лепту в подорожание продуктов, и мы знаем, что действительно цены на продукты вот опережают действительно общую инфляцию, поскольку в нее входят и другие статьи, которые дорожают не столь стремительно, некоторые даже дешевеют, там типа одежды и обуви. Но цены на продукты, да, в Израиле растут и весьма ощутимо, там если можно было купить килограмм, там, не знаю, колбасы, пастромы, там, в свое время еще где-то лет 5 назад за 6 шекелей, сейчас меньше, там, за 6,50, сейчас меньше 9 шекелей, скажем, ее нет. Если смотреть конкретно вот эту корзину продуктов, которую они приводят, ну, там главная роль отводится шоколад Пара элитовскому, да. Не знаю, насколько это самый популярный в Израиле продукт, он подорожал вот за 4 года, они говорят, на 80% примерно. Но если учесть, что там плитка стоит порядка 3 шекелей, ну, на 80%, значит, там подорожал до 4 там, шекелей или сколько.
1: Ну, проценты иногда важны. Слушайте, вот здесь еще важный такой нюанс, скажем так, в этом исследовании, это покупки в интернете. Вообще всегда считалось, что в интернете купить – это сэкономить. Однако исследователи фиксируют там взлет цен на 24%, до 24%. Почему вообще доставка стала для сетей зоной максимальной наценки, а не скидки?
6: Да, есть такая особенность, потому что для, на самом деле, для вот сетевой продуктовой торговли заказы онлайн, они не столько разгрузка, сколько дополнительная нагрузка.
3: Это не сам человек ходит по магазину, покупает, расплатился, может быть, даже в автоматической кассе, не затрагивая кассира, и поехал себе с Богом. А это ходят специальные люди, нанятые супермаркетом, которые эти заказы собирают, которые честно стоят даже в очередях, вне очереди не ходят, когда там надо сыр, колбасу завернуть в заказ. Им платят за это деньги. Потом это надо организовывать доставку, логистику. Супермаркет берет за все это 30 шекелей. Вот. Но для него это, в принципе, не очень прибыльная вещь. Это скорее такой вид обслуживания, без которого многие просто к другим перейдут. Поэтому еще там есть такой фактор, что он в онлайне торгуют обычно те, магазины есть онлайновые услуги и доставки, у которых в принципе дороже, не лоукостовые, так сказать, не бюджетные варианты. Поэтому при этой проверке выяснилось, что как раз в бюджетных супермаркетах, типа там Рави Леви, Хананова и так далее, общая стоимость этой корзины выросла не на 20%, а там, по-моему, на 15% где-то.
1: Чуть меньше, да.
3: Последний вопрос. Раз в онлайне выше выросло.
1: Да, последний вопрос, времени мало остается. Выборы на носу, все обещают, и оппозиция, и коалиция, что сейчас мы придем к власти, обуздаем цены, применим рычаги. Нам ждать чего-то? Или будем откровенны, надо просто смириться с новой реальностью?
3: Ну, на эту тему уже много всего говорилось. На частном рынке цены никто особенно никуда не снизит. Уже были проведены неплохие реформы. Уже в Израиле масса торговых сетей. Далеко нет никаких монополистов, которые бы прямо в торговле были бы. Ну, возможно, есть именно фирмы-поставщики, но, тем не менее, есть и мелкие производители. Есть возможности покупать еду не так дорого, скажем, прямо, и находить продукты сменные, как сменные запчасти, да, также альтернативные, так и продукты не такие дорогие. Поэтому это больше все-таки именно в продуктовой сфере вопрос выбора, вопрос усилий, куда вы готовы поехать, сколько вы готовы там тащить на себе, не знаю.
1: И вопрос внимания к ценникам, потому что иногда заходишь в магазин, да, и покупаешь все, что тебе надо. Спасибо, Андрей, за участие в нашей программе. Об исследовании Тель-Авивского университета, которое зафиксировало резкий рост цен в Израиле, мы говорили с экономическим обозревателем, редактором сайта 9 канала Андреем Харазовым. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Йосиф Мирзаев, а также звукорежиссер Эвиатар Шимони. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, следите внимательно за дорогой и пока.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Кан Река. Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Максим Гулер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 11 октября 2026 года. В эфире особый случай, программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале традиционно напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите на Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай», переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить нам личное сообщение. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами, так как это могут увидеть другие подписчики. Отправляйте личное сообщение, нам очень важна ваша конфиденциальность. Вы сможете описать ваш особый случай, и не забудьте оставить нам имя и номер вашего телефона, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем важную информацию, которая касается социальных, юридических и других тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Бесплатная проверка, но за деньги. Почему больничная касса потребовала деньги за бесплатную проверку? Как списать до 50% долга за социальное жилье? Новые правила от Министерства строительства. Удостоверение личности с чужой фотографией. Что делать, если документ не соответствует действительности? Без прав и пособия. Взыскание долга Институтом национального страхования за истекший срок водительского удостоверения. Итак, начинаем программу. Бесплатная проверка за деньги. Пациентка была направлена своим лечащим врачом на бесплатную проверку, однако больничная касса обязала женщину заплатить за обследование. Почему? Об этом говорим с Александром Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера, уполномоченный по жалобам населения. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: В принципе, в подводке я рассказал нашим радиослушателям, что есть какая-то нестыковка, но подробнее все-таки хотелось бы услышать от вас. К вам обращается женщина, с которой больничная касса затребовала оплатить, по сути, бесплатную процедуру. О чем именно идет речь?
2: Нам обратилась клиентка одной из больничных касс, которая проверяла свои ежемесячные счета и вдруг обнаружила, что больничная касса сняла с нее какие-то непонятные 117 шекелей. Она, естественно, пошла в больничную кассу, где ей сообщили, что речь идет о стоимости проверки, которая была ей сделана в истекшем месяце. В данном случае речь идет о так называемом ПАП-тесте, на который она была отправлена лечащим гинекологом. Эта пациентка очень удивилась, ведь всем известно, во всяком случае, так она считала, что ПАП-тест – это бесплатная проверка, находящаяся в корзине лекарств. И в прошлом она ее делала, и никто за эту проверку с нее никаких денег не требовал. Однако ей объяснили, что да, в принципе, эта проверка бесплатная, но не всегда. Есть определенные ограничения. По правилам корзины лекарств, проверка эта бесплатная, если она делается женщинам от 25 до 65 лет не чаще, чем один раз в 3 года, и после 65 лет один раз в 5 лет. В данном случае это была повторная проверка, и поэтому они с нее взяли соответствующую стоимость.
1: Ну, в принципе, никакого нарушения, якобы явного такого налицо, я не вижу. Если действительно те критерии, которые вы только что назвали, от 25 до 65 лет, женщинам и не чаще, чем 3 раза в год.
2: С точки зрения критериев и взятой суммы, все действительно было правильно и законно. Стоимость действительно была 117 шекелей, и согласно существующим критериям, она действительно должна была платить. Проблема была, однако, в другом. Эта пациентка, которая обратилась к нам, сильно возмутилась не столько суммой, 117 шекелей – это не такие большие деньги, а, что называется, принципом. Почему, когда врач предложила ей пройти эту проверку, она не уведомила ее, что в данном конкретном случае, поскольку речь идет о повторной проверке в течение 3 лет, будет денежная оплата. Все-таки это ее деньги, ее право, ее автономия решать.
1: Александр, я хочу только понять, на ком ответственность или кто должен вести этот самый учет количества этих проверок за последние или умноженные на количество лет?
2: Лечащему врачу это было известно, просто врача больше интересовало лечение, а не плата за него. И никто не отрицал, что предлагая этой женщине пройти эту проверку, врач, которая предлагала, знала, что это будет сопряжено с какой-то платой. Просто она почему-то не считала, что это ее работа как врача, входить в эти финансовые вопросы, или же она считала, что, может быть, эта женщина знает, какие существуют правила касательно этой проверки. Поэтому в данном случае мы разъяснили,

0: проверки пациенту, с чем это сопряжено с финансовой стороны.
1: Это в тот момент, когда мы говорим о проверке не только о той, которую вы упомянули в начале нашей беседы, а в принципе о всех проверках. И если я правильно понимаю, да? И отсюда...
0: Именно так, потому что эта проверка, ну, 117 шекелей, ладно, все переживут. Но существуют проверки, которые могут привести к взысканию более значительных сумм.
1: Безусловно.
0: Мало того, большая часть нас, как клиентов, выдала в свое время больничным кассам так называемую ураптеру, то есть возможность самостоятельно с нашего счета, из нашего кармана снимать столько, сколько они считают нужным.
1: Что касается вот данного конкретного случая, как мы вот можем от частного перейти к общему? Ведь, окей, про проверки плюс-минус все понятно. И отсюда вопрос. Есть в нашей стране несколько больничных касс, и вот насколько именно ваше распоряжение теперь будет распространяться на остальные больничные кассы, потому что это случай частный. И что сделало ваше ведомство, насколько действительно ваше распоряжение обязывает все больничные кассы, если такое распоряжение было, подчиняться этому?
0: Ну, в данном случае речь не шла о каком-то распоряжении. Эта больничная касса, в данном случае это была больничная касса «Клолит», сообщила нам, не дожидаясь нашего решения, что они рассмотрели ситуацию. Во-первых, этой женщине вернули ее 117 шекелей, и во-вторых, они выписали свое распоряжение по всем своим отделениям, разъясняющее сотрудникам, что в случае, когда человек направляется на проверку, сопряженную с необходимостью оплаты, какой бы то ни было, они должны этого человека уведомить, удостовериться, что он понял, что проведение этой проверки приведет к взысканию определенной суммы с него. Но речь идет только о больничной кассе «Клолит».
1: Ну, и сам
0: другие больничные
1: кассы, вопрос напрашивается.
0: Не попадали.
1: Я не говорю про жалобу, я говорю про некую общую директиву, ведь в конечном итоге страна у нас одна, здоровье у нас как бы у каждого тоже как бы свое, но больничные кассы — это такой как бы организм, от которого мы как бы все время от времени зависим. Если в одной больничной кассе вот вскрылось такое вот, я бы не назвал это происшествием, но вот такое вот поведение, то, возможно, и в других больничных кассах это тоже есть, хотя, опять же, я, конечно же, в этом эфире ничего лично не утверждаю.
0: Госконтролер с должностью уполномоченного по жалобам населения занимается жалобой конкретного человека на конкретную организацию, которая нанесла ему ущерб. Мы не можем выписать общее постановление, обязывающее, тем более, что в любом случае оно всего лишь рекомендация, все больничные кассы, какие есть в стране. Однако случай этот весьма важный и принципиальный, и поэтому было принято решение в ежегодном отчете госконтролера, который рассылается, среди прочего, и всем больничным кассам, этот конкретный случай упомянуть. И я думаю, что юридические советники или внутренние контролеры во всех больничных кассах, чью задачу входит, среди прочего, и отслеживание всех решений уполномоченного по жалобам, которые публикуются в сфере жалоб на систему здравоохранения и больничной кассы, эти чиновники удостоверятся, что в их конкретных больничных кассах таких точно проблем нет, а если, не дай бог, есть, то примут меры, не дожидаясь того, что кто-то из их клиентов подаст нам жалобу.
1: Александр, и последний вопрос. Вы, безусловно, являетесь тем институтом, куда очень много жалоб поступает на всевозможные якобы нарушения. Когда-то они оправданы, иногда вы не признаете случаи как оправданными, да, жалобы. Но когда вот речь идет о том, что если человек действительно думает, что в его случае поступили как-то неправильно, помимо того, что он может позвонить или обратиться в нашу редакцию, он наверняка, возможно, захочет связаться и с вашим ведомством. Как стоит действовать? Каналы связи.
0: Проще всего зайти на интернет-сайт нашего ведомства, ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Там есть онлайн-форма для подачи жалобы. Заполнить ее можно на разных языках, в том числе и на русском языке. И на сегодняшний день почти 90% жалоб мы получаем именно этим способом. Если кому-то удобнее не писать, не заполнять что-то в компьютере, а...

0: просто прийти в одно из наших 6 отделений и рассказать устно дежурному сотруднику, в чем проблема, и на месте получить ответ, можно ли на эту проблему пожаловаться. Если да, то жалоба будет записана и передана в соответствующий отдел, то, естественно, можно поступить и так. Если кто-то все еще предпочитает писать письма, обычные или заказные, то тоже можно послать письмо на адрес госконтролера и уполномоченного по жалобам населения в Иерусалиме, улица Госконтролера 2, Иерусалим, и письмо тоже дойдет.
1: Александр Мишкит-Блит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера, уполномоченный по жалобам населения. Большое вам спасибо за участие в программе.
0: Спасибо вам.
1: Продолжаем программу. На этой неделе жилищный отдел при Министерстве строительства и жилищной политики запустил для населения план по урегулированию задолженностей жильцов социального жилья. Этот план призван позволить должникам урегулировать свой долг, вернуться к текущим регулярным платежам и предотвратить накопление новых долгов. Обратите внимание, что речь идет о социальном жилье, таких компаний, как Амидар, Амигур, Шикмона и Халамиш. О чем именно идет речь и кто может подать просьбу об урегулировании, мы беседуем с Эльдадом Вайлем. Это жилищный департамент Министерства строительства и жилищной политики. Наша беседа пройдет на иврите, но, безусловно, все интервью я постараюсь перевести на русский язык. Эльдад Вайль, Зроа Шикун, Мисрада Бинуй Вашикун, шалом лехам.
2: Шалом, шалом.
1: אנחנו מדברים בעצם על איזשהו מתווה של משרד השיכון שאומר שאפשר לחתוך או לחסוך או לבטל, לא משנה איך קוראים לזה, כ-50% מהחובות שהצטברו. על מה בדיוק אנחנו מדברים פה?
2: נכון, ביוזמת שר הבינוי והשיכון, המשרד יצא במתווה היסטורי וחשוב בשיתוף החשב הכללי, ואנשי הצוות של המשרד, להסדיר את החובות של דיירי הדיור הציבורי. אז נגיד רגע, המטרה היא להסדיר את החובות של הדיירים ולהחזיר אותם למעגל המשלמים, אותם דיירים שנמצאים בדיור הציבורי. הרעיון הוא שיש הרבה משפחות שנכנסו לקשיים ולא תמיד הצליחו לעמוד בחובות האלה, ואנחנו רוצים לסייע להם באיזשהו מבצע כזה, לייצר הסדרי חוב, כדי לעזור להם להחזיר את החוב שלהם לקופה הציבורית.
1: צריכה להיות איזושהי סיבה מוצדקת להצטברותם של חובות, או שאפשר לפנות, להגיד, אוקיי, אז יש לי חוב, לא משנה מה הסיבה?
2: נכון, אז אני חלק את זה ככה, החובות הם, אני אגיד לזה, מתחלקים לחובות ישנים וחובות חדשים. אנחנו חתכנו את חובות ישנים וחובות מעל 7 שנים, חתכנו בעצם את ה... נקודה משם, אנחנו מתכוונים לעד 30.9.26, 7 שנים אחורה, חובות ישנים יימחקו באופן אוטומטית, כשאני מתכוון יימחקו זה איזשהו הקפאה מותנית, והדבר הזה נצרה בצורה אוטומטית. חובות חדשים זה חובות שהן פחות מ7 שנים, ואלה החובות החדשים שהצטברו, והחובות הללו בעצם מגיעים, אנחנו יכולים להגיע לעד ל-50% מחיקה מותנית על אותם חובות.
1: אלדד, אני רוצה לחדד. אמרת 7 שנים אחורה, 130 לתשיעי של השנה, עד 7 שנים אחורה, זה חובות ישנים שיבוטלו לגמרי?
2: נכון, הם יחקו בצורה אוטומטית. אני כמובן מדבר על סוחרים פרטיים, לא על עמותות או למסגרות כאלה. אני מדבר על אותם סוחרים אוטומטיים, נכון.
1: השאלה היא כזאת, בעצם, מי שזכאי זה רק מי שגר בדיור הציבורי של חברות, כמו שהזכרתי, לעיל. יש איזשהו עדיין תבחין, גיל, מצב משפחתי, איך זה עובד? לאן פונים עם זה?
2: לא, צריך להיות דייר דיור ציבורי, כמו שאמרת, בחמש חברות נדמה לי שלא הזכרת את אזורים.
1: טעות שלי.
2: כן, זה קצת שקמונה, עמיגור, חלמיש, ועמידר, ואזורים, אלה 5 החברות, כל מי שנמצא בדיור הציבורי יכול לגשת לתוך המתווה הזה. אני אגיד שאנחנו משתדלים לעדכן ברשתות החברתיות ובהודעות ובמסרונים לכל מי שזה רלוונטי אליו, אנחנו מודיעים על הדבר הזה, ואנחנו מצפים לשיתוף הפעולה. אני אגיד רגע, מי שלא ישתף פעולה, או מי שלא יסדיר את חובו, יועבר להמשך הטיפול מול רשות האכיפה והגבייה, או העמדה לדין, או מה שצריך. אז באמת באמת שווה לעשות את ההסדר הזה ולהסתער על המבצע החשוב הזה.
1: טוב, אחרי שהזכרנו סנקציות מחמירות, בוא בעצם ננסה לפגוע, סליחה, לפגוע, לגעת בהליך עצמו, עד מתי אפשר להגיש ואיך מגישים ואיזה מסמכים נדרשים אותם דיירים להגיש ולאן בדיוק. מי בוחן את המסמכים האלה?
2: יפה, אנחנו קבענו שתי מחזורי זמן. המחזור הזמן הראשון הוא 4/10/26, שבוע שעבר, מיד אחרי החגים, התחלת המבצע, ולמשך 3 חודשים, כלומר עד סוף שנת 26, עד ממש היום האחרון של השנה, זה הזמן שאפשר לפנות לחברות ולבקש הצטרפות להסדר. החברות כבר יש להם את המידע על החייבים, יש להם את המידע על החובות, כל מה שצריך זה ליצור קשר באתרי החברות או במוקדים או בסניפים וחברות שיש, ויוצרים קשר ומבקשים את הבקשה. במשך חצי שנה ועד סוף יוני 27, המשרד והחברות, החברות המנהלות מטעם משרד הבינוי והשיכון, מבצעות את אותם הסדרים ואת אותם פעולות.
1: אתה יודע, אנחנו בכל מקרה, אני רוצה לגעת, מה שנקרא, באחוזי ההצלחה. האם כל מי שיגיש יזכה לתשובה חיובית ועד מתי?
2: אנחנו נבחן כל מקרה בדיוק מה הסטטוס שלו. אני באופן גורף, כן, זה הרעיון של מבצע הסדר החובות. אני כן אגיד שאם יש סוחרים שנמצאים בהליך משפטי כזה או אחר, זה משהו שניתן להכניס אותו להסדר, אבל זו בקשה מיוחדת שצריך לדון בה במסגרת ועדה שנמצאת במשרד. גם זה, אותם אנשים שנמצאים באיזשהו הסדר קיים, או שנמצאים באיזשהו תביעה משפטית, פונים לחברה המנהלת שלהם, ומעבירים את זה לוועדה המשרדית של המשרד, והדבר הזה נדון באמת בחלק השני, בחצי השנה, עד סוף יוני 27, שם יבוצעו ההסדרים.
1: אם אנחנו מדברים על תשובה שלילית, יש איזשהו מנגנון ערעור או משהו שהוא דומה לזה?
2: יש שיח מתמיד מול החברות, תהיה הודעה מסודרת, אבל בגדול זה הדבר הזה נעשה באופן גורף לכולם. שוב, כלומר מי שנמצא דייר, שהוא בתוך הדיור הציבורי, שהוא לא חלק מהעמותה, מישהו שהוא לא נמצא באיזשהו תביעה או בהסדר משפטי כרגע, זה נעשה בצורה אוטומטית, ומעבירים את הטפסים, ואנחנו יש לנו את כל המידע כדי להשיב אותו בצורה חיובית ומצוינת.
1: אני רק אומר שרק אותם דיירים של החברות שהזכרת, נכון?
2: נכון.
1: אוקיי, אז אלדד וואי.
2: אני רוצה להדגיש, רק להדגיש עוד נקודה אחת, כזה חשוב מאוד להדגיש את זה. כמובן, יש, כדאי להסתכל על כל הפרטים באתר המשרד, שנמצאים שם, מסבירים בדיוק את כל התנאים ואת כל המצבים ומה נדרש כדי לחתום על זה. אני מאוד מאוד ממליץ לכל הדיירים לקחת את זה ברצינות, להיות בקשר עם החברות ועם המוקדים, ויש פה הזדמנות חשובה.
1: אלדד וייל, זרוע השיכון, משרד הבינוי והשיכון, אני מודה לך על הרעיון הזה.
2: בבקשה, בהצלחה.
1: Ну что ж, я сейчас переведу все, о чем мы только что говорили. Я лишь напомню, что на этой неделе жилищный отдел при Министерстве строительства и жилищной политики запустил для населения план по урегулированию. Точнее, даже на прошлой неделе этот план был уже задействован. Сам процесс урегулирования задолженности жильцов социального жилья. Так вот, этот план позволяет должникам урегулировать свой долг, вернуться к текущим регулярным платежам и предотвратить накопление новых долгов. Это, безусловно, по словам моего собеседника, очень важный шаг. Я лишь обращу ваше внимание, что речь идет о социальном жилье для тех жильцов, которые получили жилье от компаний «Амидар» или «Амигур» или «Шикмона», или «Халамиш», или «Азорим». Так вот, мой собеседник говорит, что по инициативе Министерства строительства и жилья запустили важную историческую программу в сотрудничестве с генеральным контролером и сотрудниками министерства, чтобы урегулировать долги жильцов, тот, кто получает это самое социальное жилье. Основная цель – это, конечно же, списать долги жильцов и вернуть их в круг плательщиков, то есть те, кто проживает в социальном жилье. Идея в том, что многие семьи столкнулись с трудностями, не всегда могли оплачивать эти долги. И, по словам моего собеседника, мы хотим помочь им с помощью, каждой вот компании. Мы хотим создать механизмы урегулирования долгов, чтобы помочь им вернуть долги полностью. недвижимостью и снова начать платить за жилье. Мой собеседник дальше рассказывает, что на самом деле долги делятся на две категории. Старые долги и новые долги. Министерство установило границу. Начиная с 30 сентября 2026 года и 7 лет назад, старые долги будут списаны автоматически, опять же, при наличии соответствующей просьбы. И когда он говорит о том, что долги будут списаны, он имеет в виду условные списания, и это произойдет автоматически. А новые долги – это те, которым менее 7 лет. И мы можем списать до 50% от суммы этих долгов тоже условно. Я спросил, я попросил его уточнить, что долги старые, больше 7 лет, ну и так далее. Что такое старые, что такое новые долги. Он говорит, что они будут списаны автоматически. И, конечно, он говорит о частных арендаторах, а не ассоциациях или подобных организациях. Он говорит только о частных арендаторах, которые проживают в социальном жилье. Я спросил моего собеседника, кто имеет право подать заявку, только те, кто проживает в вышеуказанных компаниях. Он говорит, да, нужно быть арендатором именно социального жилья. Компания, опять же, я напомню, это действительно важная информация. Те, кто проживает в социальном жилье от компаний Шикмона, Амигур, Халамиш, Амидар, Азурим, вот именно эти люди имеют право подать обращение. Любой, кто живет в квартирах этой компании, имеет право участвовать в этом плане. Мы стараемся информировать жильцов через социальные сети, рассылки и сообщения, чтобы все знали об этом. Мы призываем к сотрудничеству. Если кто-то не будет сотрудничать или не захочет урегулировать долг, к нему будут применены другие меры, например, через отдел взысканий или через суд, если это потребуется. Поэтому очень важно воспользоваться этой возможностью и все-таки урегулировать свой долг. Дальше мой собеседник говорит, что установили на самом деле два этапа. Первый этап длится с 4 октября 2026 года, как я уже говорил, с прошлой недели, и в течение 3 месяцев, то есть до конца 2026 года, это последний день года, в этот период можно обращаться в компании и просить присоединиться к урегулированию долга. Компания уже имеет информацию о должниках и долгах. Все, что нужно, это связаться с вашей конкретной компанией через сайт, колл-центр или прийти в отделение, и они рассмотрят вашу просьбу. В течение следующего полугода, до конца июня 2027 года, министерство и управляющие компании по поручению Министерства жилья будут выполнять эти урегулирования. Я спросил своего собеседника в любом случае, что действительно мы все хотим узнать процесс успеха. Все ли, кто подаст заявку, получит положительный ответ и до какого срока. Эльдад, мой собеседник, это Эльдад Вайл, я напоминаю, говорит, что каждый случай будет рассмотрен в отдельном порядке для того, чтобы понять его статус. В целом, да, цель программы – это списание долгов и действительно, чтобы люди могли вернуться и с достоинством оплачивать свою квартиру. Но он хочет добавить, что если есть арендаторы, которые уже находятся в судебном процессе или имеют другие подобные проблемы, они также могут быть включены в программу, но их просьба будет рассматриваться специальной комиссией при министерстве. Такие люди тоже могут обратиться к управляющей компании, которая передаст их дело в министерскую комиссию, и этот вопрос будет рассматриваться на втором этапе в течение полугода до конца июня 2027 года, когда будут завершены все урегулирования. Я спросил моего собеседника, есть ли какой-нибудь отрицательный ответ, если кто-то получает отрицательный ответ, каков механизм апелляции. Мой собеседник Эльдад говорит о том, что да, есть постоянный диалог с компаниями, будут рассылаться сообщения, но в целом программа будет осуществляться масштабно для всех, кто является арендатором государственного социального жилья. Исключение составляют лишь только те, кто не является членом ассоциации или те, кто находится в судебном процессе, и их случаи рассматриваются автоматически, заявки передаются, и мы их рассматриваем. Ну что ж, я лишь напомню, что мы беседовали с Эльдадом Вайлем из жилищного департамента Министерства строительства и жилищной политики. Я лишь напомню еще раз информацию о том, что буквально с прошлой недели жилищный отдел при Министерстве строительства и жилищной политики запустил для населения план по урегулированию задолженностей жильцов социального жилья. Обращайтесь, пытайтесь списать свои долги. В некоторых случаях долги будут списаны автоматически полностью, в некоторых случаях вы сможете списать как минимум половину своих долгов. Продолжаем программу. Удостоверение личности с чужой фотографией. 97-летняя радиослушательница обратилась в нашу редакцию за ошибки в ее Теудадзеути. Сейчас с нами на связи Фаина. Фаина, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что нашли для нас время рассказать свою историю.
3: Добрый вечер.
1: Что, ну, у вас, что у вас произошло?
3: У меня произошло, я сдавала документ на паспорт, когда на ТУДАЦЗУ. Они там очень невнимательно делали это все. И потом вы сказали, принесут мне домой, в хостель, где я живу. Они отправили на какую-то почту. И несколько месяцев не было ничего. Тогда моя мытопелит позвонила туда. И она не только сама, она еще кого-то просила. И они сказали, раз она не пришла на почту, надо снова сюда прийти. Мы снова пошли с этой женщиной, с моей мытопелит, поехали. Я уже не хотела ехать. Думаю, не нужен мне этот паспорт, раз так работают люди, нечестно. Ну, мы приехали, я получила этот паспорт. И смотрю, фотография, похожа женщина на меня, но это не я, понимаете?
1: Я на самом деле понимаю, в то же время в это тяжело поверить. Вы, скажите, пожалуйста, вы делали биометрический документ? Вас фотографировали прямо на месте в филиале Управления народонаселения и миграции?
3: Ой, я даже не помню, знаете, я не очень разбираюсь. Наверное, раз там фотографии, какую они должны.
1: Ну, в принципе...
3: Конечно, это паспорт уже постоянный.
1: Ну, все мы как бы рано или поздно появляемся в этом самом управлении. Многие из нас ошибочно называют это МИСРАДОПНИМ, Министерство внутренних дел, хотя это не совсем то министерство, это лишь один из его департаментов. Ну и, как правило, мы вот садимся, улыбаемся, нас фотографируют, и через какое-то время действительно там мы получаем это самое удостоверение личности домой. В вашем случае, я так понимаю, что это было не так.
3: Я не помню, чтобы они меня фотографировали, но фотографию какую-то поставили, да? Ну, каким-то пальцем они у меня брали палец несколько раз. Ну, а что делали, я уже не помню.
1: Ну, если брали палец, я лишь могу предположить, что речь идет о биометрическом удостоверении личности.
3: Верно, да, по-моему, не так и говорили, биометрически.
1: Ну, смотрите, в принципе, мы поднимали похожую тему буквально на прошлой неделе, и я сегодня, опять же, после вашего обращения связался с пресс-службой управления народонаселения и миграции. И вот ответ, который я получил. Чисто практически вы, безусловно, можете вновь прийти в отделение управления народонаселения и миграции и заново сделать себе удостоверение личности. Понятно, что платить за это, опять же, если допущена такая, вот такого рода ошибки, платить за это, конечно же, не нужно. И я лишь добавлю, что буквально вот на прошлой неделе мы говорили про то, что в преддверии выборов, во всяком случае, до 27 октября любой, чье удостоверение личности либо закончился срок годности, либо его невозможно прочитать, либо, как и в вашем случае, безусловно, вы, наверное, с таким удостоверением личности, если фотография там не ваша, не сможете проголосовать, то во всех филиалах осуществляется прием без предварительной записи.
3: А почему я не смогу? Может быть, я смогу с этой фотографией?
1: Фаина, я никоим образом не утверждаю, что вы не сможете, но если вы сами себя не узнаете на фотографии,
3: нет,
1: и вы, да, хотите проголосовать...
3: Нет, я узнаю, но если что, почему я узнаю, но это не я, я узнаю...
1: То есть вы узнаете не себя на фотографии. Я думаю,
3: да,
1: что у комиссии, которая будет принимать и выдавать вам специальные конверты для голосования, возможно, могут возникнуть тоже такие же вопросы. Поэтому я бы на вашем месте не рисковал. Если фотография, которая вклеена, как вы написали, или вот там вот напечатана на биометрическом удостоверении личности, не ваша...
3: Я не обращалась даже к вам. Это обратилась моя соседка.
1: Я знаю.
3: А я даже не собираюсь. Зачем мне в 100 лет вот такие муки устраивать? Я больше туда не пойду. Ну... Я буду жить с этим паспортом. Смогу голосовать, значит, буду. Нет, значит, не буду. Я не хочу, понимаете?
1: Фаина, вам спасибо за участие в программе. Мы в любом случае желаем вам большого и крепкого здоровья. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
3: Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы.
1: Продолжаем нашу программу. Следующая тема, она довольно серьезная. Она привлекла наше внимание тем, что к нам обратился человек, у которого закончились водительские права. И согласно предписанию из Института национального страхования, ему выдвинули долг на внушительную сумму и сказали, что раз у тебя нет водительского удостоверения, а Вы, а, то есть он, да, получал некую ссуду от Института национального страхования на приобретение автомобиля. Ссуда ему больше не положена, льготы ему не положены, он лишается этих самых льгот, и он должен выплатить большую сумму денег, вернуть это в Институт национального страхования. Сейчас мы связываемся с человеком, который к нам обратился. И также я хотел бы обратиться к адвокату Юрию Бранду, который является специалистом в дорожно-транспортном праве, и хотелось бы с ним поговорить о том, как происходит процесс рассмотрения всевозможных просьб в Медицинский институт безопасности и дорожного движения. Почему этот институт в нашей ситуации релевантен? Потому что для того, чтобы человеку восстановить права, если он является инвалидом и он еще и не совсем молод, то, как правило, для того, чтобы восстановить или возобновить действие своих водительских прав, нужно обращаться в этот самый институт. Юрий Брандт, адвокат, специализирующийся на дорожно-транспортном праве. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Максим.
1: Долго я рассказывал эту историю. Может быть, не все правильно, но я думаю, что с вашей помощью мы все-таки поможем понять. И вот до того, как мы с вами поговорим, Юрий, я прошу прощения, вот мы наконец-то смогли восстановить связь с ЦВИ. В принципе, это герой нашего особого случая, который сейчас подключается к нашему эфиру. Если позволите, я начну беседу с ЦВИ. ЦВИ, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Максим.
1: Спасибо, что нашли для нас время. Давайте, наверное, начнем. Опишите ваш особый случай. Понятно, что без имен, без фамилий, все это и так понятно уже.
5: Да, значит, я в Израиле за рулем с 92-го года. И машину я приобретал благодаря Битуах Леуми, потому что я инвалид с детства. Приобретал неоднократно, 4 раза. Я продавал машину, потому что мне говорили, что пользуешься 3,5 года машины, имеешь право на приобретение следующей машины, новой. Последнюю машину я приобрел в 2020 году.
1: Мы с вами, Стив, продолжайте, да, и решили продать ее аж в 2026, то есть не через 3,5 года.
5: Да, потому что я знал, что никаких проблем нет, если продаешь машину, а оказалось, что когда продаешь машину и права истекли, а мне исполнилось 75 лет, и надо было обновить права.
1: Давайте только разделим. Я думаю, что здесь, наверное, и адвокат Юрий Брандт, если я буду неправ, меня поправит. Дело в том, что в Израиле не отбирают права, если вам 76 или 78 или 80. У вас просто закончились водительские права.
4: Нет, я объясню, Максим. Дело в том, что любой гражданин Израиля, имеющий водительские права и пришедший к 75-летнему возрасту, не имеет значения, инвалид, не инвалид, он обязан пройти медицинскую комиссию для того, чтобы их возобновить.
5: Совершенно верно. И спасибо. Я начал сотрудничать с институтом Марват.
4: Серьезно, Марват – это Махон Лебетихут Бедрахим.
1: Медицинский институт безопасности дорожного движения.
4: Это специальная клиника от Министерства транспорта, которая относится к Министерству здравоохранения.
5: Верно, потому что
4: она проверяет, способен ли водитель или либо любой гражданин, способен ли водить автомобиль.
5: Совершенно верно.
4: В этом ее назначение. Да-да.
5: Да, да. Но я начал готовить документы еще в конце лета прошлого года.
4: Знаете, как у нас... Очень правильно вы сделали.
5: Да.
1: Я лишь хочу добавить к этой беседе, ЦВИ еще не успел сказать, я надеюсь, что он не упускает этот момент. Дело в том, что согласно вот тем документам, которые мне ЦВИ предоставил, на 4 марта 2026 года у него была назначена очередь. А если мы правильно помним, 28 февраля началась вторая иранская...
5: Война.
1: И эту встречу перенесли аж на 14 апреля.
5: Нет, это потом в дальнейшем перевели на 18 мая.
1: Продолжайте, okay. Продолжайте, ЦВИ, да.
5: 18 мая, и с тех
4: Вы
5: пор...
4: Вы попали на эту комиссию?
5: Я попал на эту комиссию. Комиссия да. Начиналась в 8 часов утра. Все документы, которые требовали, я им предоставил. И заплатил за это
1: 726 шекелей, да.
4: Это государственный налог, который для того, чтобы эту комиссию.
5: И,
4: окей, вы получили результаты?
5: Нет, я не получил результат. До сих пор я не получил результат, потому что когда я был на комиссии, врач сказал, что в течение 2 недель, месяца будут результаты. И вот до сих пор их нет. Они требуют от меня то одну справку, то другую справку. И вот последнюю проверку я должен пройти 26 октября на бинокулярное зрение.
6: То есть, они требуют дополнительных документов для того, чтобы прийти к выводу, годны ли вы к вождению или нет, если я правильно понимаю.
5: Он-то и делал, но это... Эколев я прошел. В данном случае идет речь о здоровье.
6: Способность ваша видеть по сторонам. Да-да.
5: Понятно. Я же проходил, я пришел в свое время.
6: Понятно. То есть проблема в том, что это длится очень долгое время, и вы все это время находитесь без возможности водить автомобиль, что у вас закончились водительские права.
5: Совершенно верно, потому что каждый выход из дома, чтобы попасть к специалисту, я должен вызывать такси туда, назад, и это стоит больших денег.
6: Смотрите, это известная проблема. Я совершенно с вами согласен. К сожалению, это заведение, иначе я его назвать никак не могу.
5: Да,
6: уже несколько лет действует подобным образом. Любые причины. Нет врачей, нет денег, нет финансирования. Даже для того, чтобы заказать туда очередь, люди, которые приходят к 75-летнему возрасту, чтобы заказать туда очередь, не знаю, сталкиваются буквально с преградами, годами они ждут. Вам еще повезло, что вы вовремя туда попали, за счет того, что вы за год начали переживать и все это делать. Люди, просто я знаю, огромное количество людей ко мне звонят и просто просят, чтобы я помог назначить очередь. А тут, вы знаете, проблема чисто бюрократическая. Да, либо у них нет людей, либо у них нет врачей, либо они не хотят работать, либо они не могут работать. Существует проблема.
1: Юрий, помогите нам разобрать этот случай. Что делать не только ЦВИ, а любому другому человеку?
6: Я вам больше скажу, я не знаю, что делать. И никто не знает, что делать. Проблема не юридическая. Проблема просто...
1: Отдела кадров.
6: Проблема кадра вот этого министерства, вот этой клиники. Либо они не получают финансирование, либо... То есть проблема бюрократическая.
5: Бюрократическая.
6: А когда проблема бюрократическая, даже юридическим способом невозможно с ней бороться. Нет людей. Нет, они не работают должным образом. Смотрите, население увеличилось, количество водителей увеличилось в 2 раза. Видно, штат их остался таким же самым. А речь идет о врачах. Врачи должны высказывать свое мнение. И речь идет о ответственности. Они не могут дать разрешение на вождение человеку, который, не дай бог, не соответствует.
1: Но с этим нельзя не согласиться, да.
6: Понимаете, не дай бог, дело серьезное. И, соответственно, они чисто... кадрово не подготовлены к решению этой проблемы. То есть в этом вся проблема. То есть ваш радиослушатель сделал все правильно. Он делает все то, что они ему говорят. Проблема в них. Проблема в том, что они вовремя не дают ответ. То есть какие проблемы сразу на первой комиссии, когда у него была в мае, ладно, там война, на первой комиссии в мае скажите ему 1, 2, 3, 4, нам нужно ответить. В течение недели проблема решается.
1: Да, но что единственное здесь нужно понять, вопрос, когда идет задержка именно непосредственно самого Института безопасности.
6: Я вам больше скажу, речь не только о 75-летних, речь о всех людях, которые, не дай бог, переболели как инсульты, эпилепсия, а их посылают на проверку, им иначе не возобновляют права. Люди, которые набрали 72 штрафных балла, люди, которые, не знаю, сделали аварию, их посылают на эту проверку, люди, которых судили за вождение в нетрезвом состоянии, их обязаны. Сделают эту проверку, и все стоят в очереди, и все просто вместе сообща не могут решить эту проблему. То есть проблему может решить только один человек, министр транспорта, даже не министр здравоохранения. Министром транспорта она должна решить эту проблему. Проблема, я так понимаю, финансирование этого отдела. Оно недостаточно. Недостаточно кадров в этом отделе. И только она может решить эту проблему. Ее зовут Максим, вы сами можете ее назвать.
1: Ну,
5: я
6: не хочу вдаваться в политику, но...
1: Мы стараемся, очень-очень стараемся не касаться политики в рамках нашей передачи.
6: Но факт остается фактом, кто командует этим министерством и какое министерство ответственно за эту службу.
5: Уважаемый Юрий, извините, но санкции против нас все время. Я продал машину, а потом, когда они мне прислали счет, что я должен им 35 тысяч за то, что у меня нет прав.
6: У вас получается замкнутый круг. Вам говорят, принесите нам справку, что вы годны к вождению. Вы не можете...
5: Что у меня нет
6: полностью с вами городовой согласен. Горячки. Вы должны обратиться в письменном виде в Битуахлюми и объяснить им эту проблему. Проблема известна для них, они эту проблему знают. Также обратиться, смотрите, можно подать иск, да, в административный суд против этой инстанции, но опять-таки это трудоемко, это чревато, не дай бог, суд решит в их пользу.
1: Господа, если позволите... Юрий, если позволите, я, безусловно, опять же, именно потому, что я понял, что случай это действительно непростой, и он особый,
6: не единичный,
1: Максим. И поэтому я обратился в Институт национального страхования, и вот, в принципе, их ответ. Мы проверили этот случай после вашего обращения в ведомство национального страхования Битуахлиуми и действует в данном вопросе на основании информации, поступающей из МАРБАТ, это медицинский институт безопасности дорожного движения, и на данный момент водительские права недействительны. Еще в феврале 2026 года мы отправили нашему собеседнику письмо с объяснением того, как можно оформить доверенного водителя из числа членов семьи. К сожалению, мы не можем помочь с выяснением статуса водительских прав, так как это не входит в нашу зону ответственности. Необходимо обратиться в МАРБАТ и урегулировать этот вопрос до 27 января, до истечения предоставленного ему года, чтобы избежать требования о возврате стоящей суммы. И после того, как мы зачитали эту самую реакцию в Институт национального страхования, я хочу прояснить ЦВИ и нашим радиослушателям, которые могли попасть в такую ситуацию. Дело в том, что, в принципе, в тот момент, когда один из критериев, согласно которым вы получаете субсидирование на приобретение автомобиля, перестает существовать, Битуахлиуми, Институт национального страхования, не требует от вас вернуть сумму, в данном случае сумма в 35 тысяч шекелей от нашего радиослушателя, немедленно. Отводится 12 месяцев с момента потери того самого критерия. ЦВИ, в вашем случае это 15 января 2027 года.
5: Время также, есть.
1: В принципе, время есть. И отсюда, безусловно, если вы с этим не согласны, тут рекомендуется подать в суд по трудовым конфликтам, в региональный суд по трудовым конфликтам. Но что бы я хотел спросить у уважаемого нашего адвоката? Ведь когда отводится срок, который, вероятнее всего, предусмотрен законом, ведь все-таки Институт национального страхования пользуется какими-то правилами своими внутренними, плюс, наверное, опирается на какой-то закон. Когда речь идет о годе, есть, что называется, третий или сторонний фактор, такой, как этот самый институт вышеупомянутый, который не очень, возможно, хорошо справляется. Опять же, мы не успели с ними поговорить в рамках этой программы, но можно ли вот эту вот задержку объяснить тому же Институту национального страхования, что я как бы все сделал? Не отменяйте или продлите этот срок.
6: Смотрите, очень сложно предъявить претензии к Институту национального страхования. Они действуют в соответствии с законами, в соответствии с правилом. И это правило подразумевает под собой какую-то задержку. Факт в том, что они дали год. Окей? То есть они правы. По большому счету, кто делает проблемы, это именно вот эта комиссия МАРБАТ. То есть действия нужно производить против нее. И санкции нужно требовать против нее.
1: И отсюда вопрос. Вроде как бы есть регламент по рассмотрению вот между комиссией и комиссией ответы, там, 60 дней, 40 дней, 2 недели, или это все существует на сайте, но не существует на практике?
6: Не-не, проблема в том, в данном случае проблема в том, что эта комиссия не завершила свою работу. В том-то и дело, что его отправляют к разным врачам для того, чтобы прийти к какому-то решению. А эта комиссия не пришла к какому-то выводу, она состоялась. Но они не могут прийти к решению из-за того, что его посылают постоянно к каким-то врачам. Хотя это можно было сделать в течение недели и сразу при собеседовании, при первой комиссии, в течение 2 недель все это решить. В этом все проблема. Что эта комиссия не действует в соответствии с ее обязательствами и с ее обязанностями. То есть проблема тут просто решается элементарно. Вся проблема в этой комиссии. Институт национального страхования тут совершенно ни при чем, он действует в соответствии с законом. И тут... Просто, смотрите, у него есть очередь на ноябрь.
4: И я уверен, что в ноябре он
5: не на ноябре, 26 октября.
1: За день до выборов, да.
4: В 10 месяце у вас еще и будет 3 месяца до последнего срока, до января 27 года. Проблема...
5: Еще один вопрос.
1: Позвольте. Если можно, только коротко, Цви, у нас заканчивается время.
5: Если, даст Бог, я получу права, все это будет аннулировано?
4: Совершенно верно. Совершенно верно, все это будет, потому что вы подойдете под критерии Института национального страхования. А в том случае, если вы не подойдете, если комиссия решит, что вы негодны к вождению, то у вас есть право в течение 30 дней подать апелляцию на эту комиссию, и вас направят в больницу Тель-Шамер, там сидит уже главная комиссия, которая, там сидят 3 профессора, которые будут решать, или эта комиссия была права, или нет. То есть там сидел какой-то один врач, у которого вы были, да? А тут сидят 3 профессора, и вы имеете право прийти к ними полностью, и они могут принять совершенно другое решение в том случае, если вам не разрешат.
1: Знаете, в любом случае, я дополню, что есть еще одна возможность, я не знаю, насколько она релевантна именно вам, но у вас действительно есть возможность оформить доверенного водителя из числа членов семьи, если такие есть.
5: В любом случае, если это будет сосед, допустим...
1: Я думаю, что вам стоит назначить очередь в Институт национального страхования и прийти к ним и рассказать им, возможно, попытаться получить у них какую-то отсрочку тоже. Я думаю, что этот вариант снимать со счетов не стоит. Большое Юрий Брандт, адвокат, специализирующий на дорожно-транспортном праве. Большое вам спасибо, что подключились к нашему эфиру.
4: Удачи.
1: Юрий, спасибо. Цви, вам тоже удачи. Мы будем продолжать следить за вашей историей. И в тот момент, когда вы закончите посещение в том самом вышеупомянутом институте, Медицинском институте безопасности и дорожного движения, мы, безусловно, будем рады, если вы нас проинформируете о том, как складываются события. И если нужно будет наше вмешательство, мы постараемся это также сделать, Цви.
5: Большое спасибо.
1: Спасибо. Ну и... ну и последняя тема нашей сегодняшней передачи. К нам неоднократно обращались с просьбой, можно ли и нужно ли возвращать противогазы. Согласно официальным инструкциям службы, точнее даже командования тыла Пикуда ОРФ, правила буквально следующие. Выдача и сбор противогазов, как мы знаем, уже давно прекращен. Населению предписано беречь и хранить имеющиеся комплекты дома до появления новых указаний. Возврат разрешен только в случаях исключительных. Сдача комплектов умерших людей или тех, кто навсегда покидает страну. Ну что ж, а мне, в принципе, лишь осталось напомнить еще одну важную информацию, что напомнить, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам также на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Напоминаю, что еще один канал связи – это WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, только текстовые сообщения, звонки на этот номер не принимаются. В письменном виде обращайтесь, случаи, вопросы и комментарии. Мы постараемся все это разобрать. Мы стараемся отвечать буквально всем. Также напоминаю, что у страницы «Особый случай» есть своя страничка в социальной сети Facebook. В поиске напишите «Особый случай», найдите там страничку с логотипом «Канрека», переходите на эту страницу и уже там сможете отправить личное сообщение нашей редакции. Опишите ваш особый случай, и мы постараемся разобраться и помочь вам. Ну и напомню, что в подготовке сегодняшней программы принимали участие продюсер программы Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом в Иерусалимской студии был Эвиатар Шимони, музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона был редактор, ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Ювали Сот, продюсер Мил Сталинский, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Марк Княжевский, иммиграционное и семейное право. Наш телефон 072-280-1003, повторю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Марк, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Ну и как это всякий раз бывает, пока слушатели наши собираются звонить, писать, попрошу вас произнести несколько традиционных вступительных слов об изменениях или новостях в сфере вашей профессиональной специализации, или, может быть, о том, что нам надлежит знать на зубок, а мы не потрудились пока выучить.
1: О, вы знаете, если честно, за тот период, в котором мы с вами еще не общались, накопилось много важных тем, которые можно будет обсудить. Одна из них, я так понимаю, более такая чувствительная тема, это апелляционные инстанции, когда начинают происходить какие-то проблемы, будь это вопросы с депортом на границе при пересечении границы, на границе в Бен-Гурионе, в Тель-Авиве, да, в аэропорту. Или же это то или иное решение МВД, как подаются апелляции, как это работает, какой порядок. Я вижу, что очень большое количество обращений в офис, и поэтому я думаю, что стоило бы об этом поговорить. Начнем с того, что любое решение МВД подлежит апелляционным инстанциям. И, конечно, есть разные решения, на которые подаются разные апелляции. Но, в принципе, административный порядок, он один. Значит, как только люди получили какой-то ответ или решение, с которым они не согласны, да, давайте... В этом случае это будет МВД, поскольку мы говорим про миграционное право, то первая апелляционная инстанция это, как называется, арар пними. Это внутренняя апелляционная инстанция, которая подается в течение 21 дня. Есть внутреннее правило при МВД, которое разъясняет, как правильно подавать апелляции, в какие инстанции. Это очень важно. Почему? Потому что, во-первых, очень важно вложиться в срок, что это нужно подать до 21 день. Очень важно обратить внимание на количество листов, которое будет написано в этой апелляции, потому что есть свыше определенного количества нужна уже физическая подача. И нужно всегда, конечно, проверять или быть уверенным, что апелляция принята. Это нужно добиться ответа, будь это по электронной почте, если это физическая подача, то печать сотрудника, который принял от вас эту апелляцию. То потом никто вам не сказал, что она где-то и не дошла, или потерялась, да, вы вот. Значит, очень частый вопрос, а что происходит в момент апелляции? Ну, смотрите, к сожалению, внутренняя апелляция не является судебной инстанцией, поэтому временных обеспечений, соответственно, там нет. Я имею в виду, что если человек находится, допустим, подал на статус какой-то, и сейчас он находится без визы, все спрашивают, частый вопрос, насколько мы защищены. Как практика, как только подается апелляция, то МВД, они не возобновляют депортационные мероприятия против того человека, который подал апелляцию. Поэтому сказать им, что это 100% защита, нет. Но всегда нужно указать в самой апелляции, что я прошу вас прекратить там действия депортации против меня до принятия окончательного решения, да, как бы для того, чтобы это уже было, если, не дай бог, что-то происходит, для того, чтобы можно было этим апеллировать в суде. Следующая апелляция, допустим, вот вы подали внутреннюю и получили ответ. А ответа можно ждать долго. Люди иногда просто уже, знаете, возмущаются, почему 30 дней, 60 дней, 90 дней прошло, и мы не получили ответ. К сожалению, есть определенные нормы, которые распространяются на всех государственных служащих чиновников, но это как-то не затрагивает работников МВД. Поэтому иногда решение по апелляции можно ждать и 3 месяца, и 4 месяца.
0: Угу. Я сейчас прошу прощения, на секундочку я вклинюсь. Я хочу сказать, что, друзья мои, это ранняя мантра у меня. Друзья мои бесценные, вот сейчас прям надо звонить. 072-280-1003. Это наши телефоны. Можно присылать вопросы и комментарии, как я уже говорил, на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста. Только делайте что-нибудь из вышеуказанного, потому что опять будет, как в прошлый раз. Опять мы не будем знать, как в конце всех успеет обеспечить ответом или же нет. Поэтому сейчас времени много. Звоните. Есть адвокат, который замечательный, который работает в тех двух сферах, которые миграционное и право, и семейное право, которые, как правило, очень часто вызывают вопросы. Поэтому, пожалуйста, звоните. Не откладывайте это на потом. В начале программы делать это самое то. Во всяком случае, вы будете наверняка знать, что вам Марк успеет ответить, и ответить, как всегда, профессионально. Это была ранняя мантра, я надеюсь на отклики. Вот. А пока возвращаюсь снова, Марк, к вам и к вашим разговорам.
1: Да. Значит, допустим, вот мы подали внутреннюю апелляцию, как называется, арар пними, ждем ответа. После того, как мы получили ответ, если, конечно же, наш ответ удовлетворил, значит, все отлично, вы большой молодец, тот, кто ее писал. Вот тут важно, теперь мое будет вступление небольшое.
0: Окей.
1: Да, очень важно, чтобы апелляция была грамотно написана.

0: советую хотя бы обратиться за какой-то компетентной помощью в этих вопросах. Да. Теперь идем дальше.
1: Сейчас. Вот давайте мы сейчас ответим на вопрос. Уже тут появились звонки. И запомните, пожалуйста, Марк, слова «идем дальше», что вы хотели рассказать, где у нас будет продолжение. Потому что, может быть, у нас еще будет представиться время в течение программы продолжить вот этот ваш ликбез, очень нужный нам. Алло, кто с нами? Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, себя и задавайте вопрос.
2: Меня зовут Александр. Я хотел спросить, мы с женой пожилые люди, нам советовали сделать ипуйкох митмашех. У нас двое детей, один из них живет в Израиле, один за границей. Я хотел узнать немножко об этом и пулько Ахмед-Машех, и мы должны, нужно ли нам делать обоим детям или достаточно тому, кто живет в Израиле.
0: О, это отличный вопрос. Да. Как вас зовут еще раз, напомните?
2: Александр. И кто имеет право делать такой документ?
0: О, это отличный вопрос. Смотрите, у нас на сегодняшний день существует отличное вот юридическое решение, как вы сейчас сказали, ипуй коах митмашех. Это продолжительная доверенность, ну, если перевести это на русский язык. Значит, для того, адвокат, который получил определенное разрешение, лицензия, разрешение от Министерства юстиции, имеет право составлять такого рода документ. Что такое ипуй коах митмашех? Ипуй коах митмашех – это своего рода как опекунство. Это, ну, если так, давайте говорить по существу, это как бы вы заботитесь о себе или о своей супруге на тот день, когда, не дай бог, что-то происходит, когда человек теряет дееспособность. Что-что?
1: Я думаю, что тут Александр сказал кому-то рядом, да? Послушайте.
2: Это жене.
1: Все нормально,
0: Да, значит, смотрите, я вам рассказываю случай. Вот иногда бывает, когда родитель, ну, не дай бог, ни про кого не будет сказано, теряет свою дееспособность, да, когда у него падает когнитивное состояние и так далее, и тому подобное, и он не может распоряжаться больше ни своим имуществом или ни своим телом. Да, как бы давать какие-то там согласия на какие-то процедуры, на какие-то срочные операции, теряется дееспособность. И в этом случае обычно, раньше был инструмент, назывался апотропус, да, как бы опекунство. Это целый юридический процесс, подается исковое заявление в семейный суд, и потом, это процесс, который занимает время. Именно как раз в этот момент вот пришло у нас такой вот новый инструмент как бы от Министерства юстиции. Это ипуй коах митмашех. Он заменяет полностью этот процесс при семейном суде, который назначает опекунов. Это значит, что вы назначаете, допустим, того же сына, который живет в Израиле. Потому, в принципе, вы можете назначить кого вы хотите, одного или двоих, да? Но лучше практичнее, конечно, назначить того, который живет в Израиле. Что если, не дай бог, что-то происходит, и вы не будете в состоянии, например, давать распоряжение или контролировать, и распоряжаться своим имуществом, своим телом, там есть определенные пункты, да, когда это вступает в силу, то тогда тот, на кого вы сделаете доверенность, имеет право распоряжаться, будь это ваше имущество, банки и так далее, или же какие-то распоряжения, которые, ну, называются распоряжение телом, да, это, не дай бог, если какое-то в больнице нужно какое-то разрешение. Ну, вы понимаете, да, смысл этого, этой доверенности?
2: Да, я понимаю.
0: Вот, поэтому это очень полезная штука. Делать это нужно понятно, что адвокат, который составляет эту доверенность, должен сделать определенные проверки каждого человека. Он должен понимать, что человек в полном здравии, принимает самостоятельное решение. Но это уже профессиональные нюансы, поэтому я так предполагаю, что если вы обратитесь к кому-то, чтобы это делать, то у того адвоката есть соответствующая лицензия от Министерства юстиции. А вообще очень полезная штука, и я советую ее делать.
2: Скажите, нам на двоих достаточно одного.

0: такого и пулькоха, или каждого в отдельности?
1: Нет, каждый делает свой пулькох. Ну, вам это уже техника, да, как бы это детали, вам нужно это уточнить, да, у того адвоката, который будет вам составлять. Эта доверенность потом фиксируется на сайте Министерства юстиции. Это официальный документ, который может вас избавить потом от больших проблем и головной боли в будущем. Дай бог вам здоровья и здоровья до 120 и плюс, как говорится.
0: Спасибо. Спасибо вам.
2: Окей. Спасибо. Всего вам доброго. Удачи, спасибо. Александр. Счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Алло, добрый день.
2: Здравствуйте. Назовите себя, пожалуйста, и задавайте вопрос.
3: Меня зовут Ольга. У меня вопрос к адвокату в связи с темой пулькох. Значит, если имеется документ об опекунстве, то и пулькох не нужен, верно?
1: Если есть судебное решение, конечно, да, то и пулькох не нужен. Но здесь нужно понимать, какое это судебное решение, на что было выдано это судебное решение, и посмотреть, как это состыковывается с самими пулькох. Но, в принципе, если есть судебное решение, то и пулькох не нужен, конечно.
3: И второй вопрос. Есть документ об опекунстве, и счет только на имя опекуна, куда приходит пособие подопечного. Тут вопрос о страховке, что я не могу сделать страховку, когда нужно, на подопечного, из-за того, что счет только на мое имя, а подопечный, у него нету права подписи. Как быть, если нужно открыть медицинскую какую-то страховку временно?
1: Ну, вы знаете, вам нужно эти моменты выяснять с теми компаниями, то есть с теми, с которыми вы хотите работать. И надо понимать, какие у вас юридические документы на руках, и что они вам позволяют делать или не позволяют вам делать.
3: Нету никаких юридических компаний, есть только пособие и есть только...
1: Я не про юридические компании, я говорю про тот документ, который определил ваше опекунство, что да, в нем написано. Вы имеете право делать только то, что в нем написано.
3: Ну вот, есть такие процедуры, на которые нужно оформлять, давать право на счет в больничной кассе. Я это сделать не могу, только если я, допустим, оформляю там физиотерапию. И,
1: значит, вам нужно обратиться в суд, который вел этот процесс, для получения разъяснений или для расширения ваших прав.
3: Ну да, в Иерусалиме только один такой суд и одно такое отделение. Хорошо, я вас поняла, спасибо.
1: Да, все. Удачи.
2: Всего вам доброго, хорошо. Счастливо. Так, у нас, значит, временно нету сейчас звонков. Я поэтому, прежде чем обращусь к Марку за продолжением очень важного для нас ликбеза, я еще раз скажу 072-280-1003. 072-280-1003. Звоните, либо пишите нам, потому что время еще есть, вопросы задавать сейчас можно и получать на них грамотные, квалифицированные ответы. Через там какое-то время уже будет сложнее, потому что накопится несколько человек, и каждому нужно обстоятельно ответить. Звоните сейчас еще раз, прошу я, это была такая средняя мантра. Мы продолжаем. Да, вот, пожалуйста, на том месте, где остановились, так сказать.
1: Значит, если после того, как я и сказал, я рекомендую всегда при любых ситуациях, если вы уже дошли до апелляционных инстанций, получить квалифицированную, задать вопросы адвокатам, консультацию. В этом ничего плохого, в принципе, нет, этому вы можете только от этого выиграть. Допустим, вы получили ответ по апелляции. Ну, понятно, что если вас ответ устроил, такое тоже бывает, то вы оставляете это так, как есть. Если, конечно же, вы получили ответ по апелляции, который вас не устроил, то следующая инстанция – это апелляционный трибунал для нелегалов и иностранцев. Бейт-Дин Ле-Арарим Ле-Зарим называется на иврите. Угу. Это уже судебная инстанция. Если приравнивать это к обычной судебной системе, то это где-то на уровне мирового суда. шалом. Uh-huh, да? Uh-huh. Значит, это уже чисто юридическое... это чисто юридический процесс, где подается апелляционные... есть определенный порядок, как это подается, как это пишется. Здесь, конечно же, я бы уже сказал, что здесь без сопровождения квалифицированного адвоката будет нам немножко тяжело, потому что это нужно правильно знать, потому что это уже чисто юридическая процедура. Это апелляционная инстанция, туда можно подаваться в течение 30 дней с момента подачи, с момента получения ответа по внутренней апелляции. Да? Ну, подается в апелляция в апелляционный трибунал у страны, которая представляет в этом лице МВД, есть свой юридический отдел, который представляет МВД. У них есть определенные сроки подать ответ на исковое заявление. Плюс тут нужно, конечно, понимать, что если человек находится нелегально в Израиле, нужно подать временное обеспечение на остановку депорта. Здесь есть очень много разных нюансов, которые нужно знать. Я именно поэтому подчеркиваю, что лучше это делать с профессиональной помощью. Назначается заседание, прям как в суде, по-настоящему. Вот. И после этого... Да.
2: Да, я хотел спросить, договорите, Марк, я спрошу потом, да.
1: После того, ну, являемся на день заседания, мы говорим, ну, сначала говорим мы, потом говорит ответчик, и судья, в этом случае Даян, принимает решение. Если нас устраивает это решение, все отлично, все довольны, если нас не устраивает его решение, то у нас есть еще одна инстанция, это уже областной суд. Это уже апелляция на решение апелляционного трибунала в областной суд. Это я вот попытался вот в несколько минут вложить такую важную информацию, чтобы, ну, как-то разъяснить для радиослушателей о том, что почти все решения государственные, а МВД — это часть государственной структуры, подаются под апелляционные инстанции. Да, ваш вопрос, потом мы перейдем к вопросам в аэропорту. Вот меня тоже часто спрашивают, да.
2: В аэропорту, да, это отдельная глава. Я сейчас только уточню, будет ли у нас вопрос от слушателя. Вот я сейчас смотрю, что да, будет. И потом мы двинемся дальше. Алло, кто с нами?
4: Добрый день, меня зовут Семен.
2: Да, Семен.
4: У меня вопрос такой к адвокату, он тоже про ИПИКОХ. Скажите, пожалуйста, допустим, что мы хотим с женой делать ИПИКОХ на каждый на другого и на дочку. Это возможно?
1: Вы имеете в виду, вы хотите сделать, чтобы и один ИПИКОХ был от вас на супругу?
4: На супругу, а супруги на меня, и оба из них были еще и на дочку.
1: Смотрите, теоретически, да, это логично, но если мне не изменяет память, невозможно... Что-что?
4: Я просто кашляю, да. Попросил извинения.
1: Понятно. Будьте здоровы.
4: Спасибо.
1: Мне кажется, что это каждому придется делать отдельную доверенность на каждого из персон.
4: Да,
1: ваша жена сделает отдельно на дочку, и вы сделаете отдельно. Вам лучше сходить к адвокату, который занимается продолжительной доверенностью.
4: И еще вопрос, пожалуйста. Да. Спасибо. Еще один вопрос, он тоже не короткий, я думаю. Как ИПИКОХ приводится в действие?
1: В каждом ИПИКОХе есть пункты, в которых написано, когда и как и при каких условиях эта доверенность вступает в силу. Поэтому если там, не дай бог, происходит ситуация, которая написана в этой доверенности, то тот, на кого была сделана эта доверенность, имеет такую возможность, чтобы он начинает работать по всем пунктам, которые указаны в самой доверенности.
4: Понятно. И еще один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, и Пуйко, он замещает завещание или нет? Или надо
1: завещание,
4: еще как-то ему
1: завещание,
4: делать?
1: Завещание – это что-то совсем другое. А доверенность – это что-то другое. Доверенность, продолжительная доверенность – это когда человек теряет дееспособность. А завещание – это, дай бог всем здоровья, это когда человека уже не становится на этом мире. Поэтому это две разные цели – два разных инструмента.
4: Понятно. Большое вам спасибо. Большое
1: удачи, всего хорошего.
2: Всего доброго вам.
4: Вам дальше.
2: Счастливо. Так, значит, следующий звонок, пожалуйста. Алло.
5: Добрый день, Леонид.
2: Да.
5: Скажите, пожалуйста, Евсей Пулков, сегодня все вопросы в этом направлении. По нему я как бы опекун первой линии. Имею ли я право от имени опекаемого составить распоряжение на его рекуш? Ну, я это употребляю такую конструкцию, чтобы избежать слова завещание.
1: Еще раз, извините, я не совсем понимаю ваш вопрос.
5: Я опекун первой линии. Имею ли я право от имени?
1: На вас есть опекун, вы по решению суда, или вы опекун, да, вписанный в доверенность?
5: Если это доверенность, есть и Пуйко Ахметмашев, есть, да.
1: Официально. И Пуйко Ахметмашев от человека А, но вас, на вас, да?
5: Да, на меня. На меня.
1: Окей, значит, в самом Пуйкохе написано, при каких условиях он вступает в силу.
5: Да, там есть это. Но у меня вопрос не в этом. Имею ли я право от имени того, кого я опекаю, составить распоряжение на его имущество?
1: Нет.
5: Вот этого. Нет.
1: Нет. Вы можете... Рекуш... Там есть... Там, нет. Есть завещание и опекунство. Это две разные вещи.
5: То есть на рекуш я не имею права распоряжаться, как бы от
1: его... вам лучше обратиться к адвокатам, которые непосредственно занимаются этими вопросами, для того, чтобы вы не сделали ошибок. Это очень хороший вопрос, когда идет смесь и между... Ну, когда смешивают терминологию, которая берется из завещаний, смешивается с этим ипуйкоахом. В ипуйкоахе все должно быть четко прописано, что вы имеете право делать, а завещание – это совсем другая тема.
5: Еще тогда один вопрос. Имея, вот я говорю сейчас о себе конкретно. Завещания нет. Имею ли я право написать письмо, в котором я говорю: дети, тебе велосипед, тебе, допустим, Вася, компьютер, тебе это. И все, подписаться, от руки написать.
1: Но теоретически вы имеете такого права. Что произойдет день после, дай бог вам здоровья, да, стадутский, как говорится, да? Понятно, что этот документ можно оспорить. У него юридической силы не такой, как если вы делаете правильное завещание у нотариуса или фиксируете ваше завещание в государственном реестре. Поэтому это на ваше усмотрение, конечно, но я бы не посоветовал делать такого типа завещания.
5: Во-первых, огромное спасибо Реке и огромное спасибо вам.
1: И вам.
2: Всего доброго. Всего доброго, счастливо. Спасибо. Мы продолжаем. Алло.
6: Алло,
2: здравствуйте, вас слышно, назовите себя и, значит, продолжайте, задавайте вопрос.
6: Я из Иерусалима, Островская Клара. У меня вопрос. Вы несколько минут говорили с товарищем, у которого был вопрос по ипуйкох относительно сыновей. Один сын в Израиле, один за границей. Вот у меня сын за границей. Я могу составлять ипуйкох. Мы с ним в контакте тесном, и в случае чего... Вот...
1: Смотрите, нужно составлять на ипуйкоах на человека, который, если не дай бог что-то произойдет, который будет, доступен. В принципе, вы можете доверить на... Если это ваш сын живет за границей, вы можете сделать и на него. Да, только вопрос, да. Если не дай бог что-то произойдет, и вам нужно будет, чтобы кто-то подключился... Угу. Как это произойдет? Как, например, ситуация, как ваш сын из-за границы узнает, что что-то с вами случилось, да, дай бог вам здоровья. Ну, тема у нас такая, поэтому, да.
6: Понятно, понятно. Я понимаю. Ну, он будет знать, если что-то случится, ему передадут родственники.
1: Еще раз, смотрите, если вы считаете, что все с точки зрения логистики тут складывается, то, конечно, действуйте. Сходите к адвокату, который занимается этими доверенностями, и для того, чтобы он смог правильно вам составить это.
6: Да-да-да. Это я понимаю, да. Но, в принципе, который живет за границей, имеет право составлять, то есть его родители имеют
1: право... Вы имеете право составить на человека, на вашего сына, да.
6: Вот это я хотела спросить. Огромное спасибо. Будьте здоровы.
2: Всего доброго вам, удачи. Следующий звонок, пожалуйста. Алло. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, назовите себя. Да.
7: Меня зовут Марина. У меня такой вопрос по поводу продолжительной доверенности. Я сделала доверенность на маму. Окей, я ее доверенное лицо. У меня есть этот Ипуйку Ахмед Машех.
1: Точнее, мама сделала на вас.
7: А?
1: Мама сделала на вас.
7: Мама сделала на меня, слегка.
1: Да.
7: Окей.
1: Да.
7: Значит, мама сделала на меня. Там был такой этап, когда нужно было переслать просто в СЭФах, вкладыш туда зовут Мисрат Бриют. Кроме того, чтобы там тоже это был документ. На этом этапе я обнаружила, что в МВД... Я не числюсь в ее туда ЗУСе как дочь. То есть я вообще как бы не... Там только одна дочь у нее, которая проживает в Канаде. Вот. Это может на что-то повлиять вообще в каком-то... На каком-то
1: смотрите,
7: этапе?
1: Когда делается доверенность, там же указывается человек конкретно. Имя с туда ЗУСом. Поэтому понятно. Во-первых, это очень странно, что вы... не вписано как дочь. Это надо подойти
7: это
1: в МВД.
7: Это очень странно. И... Мы 35 да. лет в Израиле. Я никогда... Это, видимо, когда вот был балаган, тогда в 90-х. Там что-то
1: может
7: в МВД...
1: быть, хотя я тоже репатриировался в 90-е, но неважно. Балаган есть всегда, к сожалению, и будет. Вам надо подойти и эту ситуацию каким-то образом попытаться разрулить, если это возможно. Я предполагаю, что это возможно. Теперь по поводу доверенности, там нет никакой родственных связей, как бы это не совсем. Доверенность, вы указаны там в Тудадзутом, поэтому нет проблем.
7: Окей, значит, с первым вопросом мы разобрались. Второй вопрос. Вот в МВД, как бы, чтобы... У меня есть свидетельство о рождении, но оно из Советского Союза, из Беларуси, старого образца. Ну. То есть апостиль там поставить невозможно на этот документ. В Израиле. Как мне разрулить эту ситуацию вообще?
1: Вам нужно подойти в МВД, в перепись населения. Они вам скажут, что для этого нужно сделать.
7: Ну, я была, мне сказали апостиль. Апостиль, я была, они мне сказали апостиль. Я выясняю, мне сказали, езжай в белорусское посольство. Не ставят апостиль.
1: Нет, документ из белорусского посольства не подойдет, они не ставят апостиль. Смотрите, я не могу вам сказать, что именно конкретно в вашей ситуации, но если вам сказали делать апостиль, то в Израиле существуют разные компании, которые очень продуктивно и очень хорошо достают документы из Беларуси в том числе. И вы можете обратиться, вам доставят документ с апостилем в Израиль на руки, потом вы переведете его нотариально и завершите запись в МВД.
7: То есть это недостаточно нотариально перевести свой туда-клейда?
1: Нет, если вам уже сказали, что вам нужно туда-клейда с апостилем, значит, они хотят именно такого вида документа.
7: Ну, может, это некомпетентный просто пакет?
1: Нет. Почти любой, каждый документ, который вы хотите показать и относится к другому государству, это легитимное требовать апостиль. Бывают разные ситуации, есть разные исключения. Иногда, например, в других процессах не требуют апостиль, если речь идет об оригинальной книжке из СССР. Ну, тут много разных вопросов, но если они уже как бы... может быть, вам стоит сходить еще раз, да, как бы, может быть, вам повезет, но Вообще, в принципе, если они уже затребовали апостиль, то без апостиля вы не обойдетесь.
7: Я поняла. Все, хорошо, спасибо.
2: Да. Всего доброго. Хорошо. Счастливо. Мы идем дальше. Алло. Алло. Так, сейчас выясняем, есть ли у нас звонок или нет. Потому что, если нет, мы продолжим разговор. Да, есть звонок, отлично, все. Алло.
8: Да, это Игорь, будьте добры. Я хочу поговорить с адвокатом по поводу завещания. Это возможно сейчас?
2: Конечно. Как вас зовут?
8: Лина.
2: Лина. Ну вот, пожалуйста, да. Задавайте ваш вопрос. Да, адвокат на линии.
1: Да.
8: Будьте добры. Я получила текст завещания даже не единожды, а несколько. Мне кажется, что идентичный каждый экземпляр по содержанию. Но дело в том, что я не очень согласна, хотела бы уточнить содержание. Кроме того, у меня еще есть кое-какие документы, связанные по тематике с завещанием.
1: Я вас понял, Лина. Смотрите, завещание – это документ, который, в принципе, делается по согласию, в полном здравии, без какого-либо давления. И в завещании должно быть написано только то, что вы хотите, и то, что вы завещаете. Окей? И тот адвокат или нотариус, который составляет это завещание, должен быть уверен на все 200%, что вы это делаете по собственному желанию и без какого-либо давления. Окей? Это ответственность того, кто составляет.
8: Марк, секундочку. Это завещание моего сына. Единственного сына. Мне за 92 уже. Его сейчас
1: какой
8: уже нет.
1: Какой у вас вопрос, Лина?
8: Я хочу знать, не опоздаю ли я со своей реакцией. Я знаю, что вроде бы я как-то должна прореагировать, если я не согласна.
1: Если вы не согласны, или... вы имеете право протестовать завещание. Вы можете
8: какой
1: подать как-то в тот момент, как вы о нем узнали, вам нужно моментально обратиться к адвокату по семейному праву, который занимается еще вопросами наследства, для того, чтобы он изучил это завещание, понял, есть ли у вас аргументы, видя все документы, которые у вас есть, и принять профессиональное решение. Можно ли, стоит ли заниматься протестом этого завещания? Вот такой вот порядок.
8: Вот это я хотела узнать, но сроки, просто я не в состоянии была отреагировать сразу на
1: эти тексты. Сколько времени прошло?
8: Завещание первое, что мне сообщили, выдержку такую, 14 апреля. Умер он 17-го в час ночи. То есть через
1: секунду,
8: двое
1: суток. Секунду. Да, я, во-первых, я очень вам соболезную, дай бог вам здоровья. Сроки есть... в принципе, у вас было 14 дней того момента, как опубликовали сообщение о подаче, о реализации этого завещания. Так поэтому вот, я бы вам советовал немедленно обратиться к адвокату. Окей? Немедленно обратиться к адвокату. Значит, у вас, надеемся, что у вас будет квалифицированный адвокат, и вы получите профессиональный ответ.
8: Когда можно с вами связаться, пожалуйста?
1: В рамках передачи, да, в любое время, когда есть передача. Но я просто хочу вам сказать, что я не... Ну, если у вас уже есть адвокат, то я как бы не вправе критиковать или давать какие-то свои советы, когда уже есть адвокат, который этим занимается, это неправильно, это неэтично. Я надеюсь, что вы обратились к профессионалу, поэтому думаю, конечно, что вам стоит положиться. Я думаю, что вам стоит довериться ему.
8: В общем, я не буду продолжать в таком случае. Этот разговор заканчиваю. Продолжение.
1: Спасибо, всего хорошего вам, удачи.
8: Вне этого эфира. Будьте здоровы.
2: Всего вам доброго, спасибо. Счастливо, счастливо. Так, вот у нас есть сейчас пауза. Ну, я не знаю, на 1-2 вопроса еще можно, так сказать, рассчитывать позвонившим. Еще раз скажу, 072-2801-003, 072-2801-003. Одного-двух человек, возможно, можно выслушать еще и дать им ответ, совет. Но давайте мы тогда продолжим разговор, коль скоро у нас есть пауза. Я хотел задать свой вопрос, пока вы перейдете к аэропорт, как переедете в аэропорт. Я хотел спросить, вот ваш, скажем, ваш опыт работы в области миграционного права подсказывает, что что-то изменилось за последнее время, например, стало больше обращений, стало меньше обращений. Обращения эти связаны, не знаю, с электронными визами или с правилами поведения в аэропорту. Вот какие-то вещи, тенденции?
1: Смотрите, да. Ну, тенденция, конечно, все период такой, тем более, когда... Все это зависит от ситуации в стране, да, как бы, смотря с какой стороны вы к этому подходите. Конечно, когда миграция, соответственно, снизилась в разы или стало меньше приезжать людей, понятно, что есть какие-то изменения. Но, в принципе, если так рассмотреть, посмотреть ситуацию, оценить, то ничего, к сожалению, в лучшую сторону пока что еще не изменилось, да. Поэтому всегда нужно надеяться на лучшее. Ужесточилось все намного больше, конечно же. Это я вам точно могу сказать. Правила меняются не в лучшую сторону, поэтому никогда не нужно оставлять на завтрашний день вопросы, которые нужно решать сегодня. И не стесняться. И чат GPT, искусственный интеллект, не всегда может дать ответы на все вопросы, хотя мы в это очень все хотим верить. И, кстати, надо будет там как-то с вами пообщаться по поводу искусственного интеллекта. Использование искусственного интеллекта в рамках юридических процессов.
2: Ну, это будет тема очередной лекции такой, да.
1: Да, да. Люди делают очень большие ошибки, за которые потом очень дорого расплачиваются, и я не только про финансы, да.
2: Я понимаю,
1: вот, поэтому
2: да.
1: Это было сказано к тому, что люди сегодня думают, что с помощью искусственного интеллекта могут решить все проблемы, все вопросы, все исковые заявления. Это совсем не так. Но для этого мы с вами как-то поговорим.
2: Да, это будет. Раз. Давайте я себе черкну, запишу просто, что в следующий раз мы попробуем с этого начать. А сейчас да. Давайте мы переехали в аэропорт. Пожалуйста, есть несколько минут, чтобы
1: теперь
2: вы рассказали.
1: Теперь что касается аэропорта, да. Ну, вот это, кстати, и есть та тема, которая всегда вот хотелось бы надеяться на лучшее. Когда происходит что-то в аэропорту? Начнем с самого начала. Если человеку дали отказ в аэропорту...
2: Сейчас, подождите, Марк, да. Секунду, я просто должен узнать. Есть вопрос у нас, чтобы не перебивать вас еще раз? Есть вопрос, а потом мы попробуем. Да, алло.
9: Угу. Здравствуйте, будьте добры, меня зовут Галина.
2: Да.
9: Мы с мужем стоим, хотим делать завещание, у нас двое детей на недвижимость, на квартиру нашу. Подруга мне сказала, что можно поехать в Министерство юстиции в Тель-Авиве и это сделать там самим. И только нужно иметь сам письмо, само договор, вот это завещание. Что вы можете мне сказать по этому поводу?
1: Ну, что смотрите, я много раз говорил, и вот сейчас в этой передаче я прокомментировал, когда люди пытаются сделать все сами. Вы можете это сделать? Нет, очень мало законов, которые, где написано, что это только сугубо эксклюзивно дано, деланное адвокатов. Но вопрос, насколько вы правильно все это сделаете, если, не дай бог, какие-то начнутся проблемы в будущем, да? Поэтому ездить никуда не надо. Сегодня можно регистрировать завещание и в электронном виде через личный кабинет. Но у завещания есть определенный стандарт, как оно должно выглядеть, то потом не было к нему вопросов. Это очень серьезный документ, к которому нужно очень серьезно относиться, поэтому я бы вам посоветовал проконсультироваться, прежде чем как-то что-то делаете самостоятельно, для того, чтобы избежать ошибок, которые потом вам будут, ну, которые потом очень неприятно будет заниматься тем, которые будут этим заниматься, да, как бы, дай бог вам здоровья, как говорится, до 120.
9: Угу, поняла, спасибо. Скажите, пожалуйста, еще есть какое-то стандартное завещание, и к нему можно оговаривать или...
1: Нет такого понятия стандартное завещание. Каждое завещание, оно субъективное. Именно для этого я вас направляю проконсультироваться с человеком, который занимается нотариус или адвокат, который занимается оформлением завещания.
9: По каким? Сугубо по... со семейным делом. Спасибо большое. До свидания.
2: Всего вам доброго. И давайте еще один звонок. Алло. Да, здравствуйте.
10: Я Марьяна.
2: Да, Марьяна.
10: У меня такие вопросы к вам. Будьте добры, если я сделала завещание на сына в Рабануте, это действительно считается?
1: В смысле вы сделали завещание на сына в Рабануте?
10: Через Рабанут. Не у адвоката.
1: Вы его где-нибудь зафиксировали, это завещание?
10: Нет, мне выдали просто листок о том, что принято, и все. Это действительно, или это надо обратиться еще к адвокату?
1: Вам лучше проконсультироваться с адвокатом, для того, чтобы понять. Во-первых, нужно прочитать ваше завещание, посмотреть, чтобы в нем все правильно, и правильно ли оно зафиксировано.
10: А где оно должно быть зафиксировано?
1: Оно может, если это нотариальное, то оно хранится у нотариуса.
10: А если без нотариуса? Человека,
1: или же оно хранится в государственном реестре Рашама Ярушот. А такого вида завещания вам нужно перепроверить.
10: Спасибо. И теперь мне еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, если я сделала завещание на сына, и он разводится, имеет ли право жена на часть квартиры?
1: Все зависит от того, что там написано. Я просто сейчас не вижу ваше завещание перед глазами.
10: Нет, написано, что... Не написано.
1: Если все завещается на него, то это не является частью имущества, которое делится при разводе, не дай бог.
10: Спасибо большое. Хорошего дня вам.
1: Хорошего. До свидания.
2: Всего доброго вам. Счастливо. Значит, Марк, давайте немножко мы начнем с аэропорта. Звонков больше сегодня, так сказать, я не буду брать. Сколько успеется? Ну, у нас...
1: Самый важный момент, что-то происходит в аэропорту, немедленно связаться, как я говорю, с компетентными адвокатами, которые занимаются миграционными вопросами. Почему? Потому что... Если уже человеку отказали во въезде в Израиль, а причины бывают разные, то нужно понимать, на какое время назначили данной персоне рейс обратно. Ну, депортация. Угу. Его должны, в принципе, отправить туда, откуда он прилетел. Он, она, это не важно. Да?
2: Угу.
1: Значит, должно быть как минимум 3 часа до рейса. Если вы не успеваете в это время, не укладываетесь, и вы подаете апелляцию и опаздываете вот этот срок 3 часа, то апелляционный трибунал не будет рассматривать апелляцию. Значит, важное правило – это за 3 часа до рейса. Это очень важный момент. Теперь еще один очень важный момент, и это опять нас подключает к той системе, которую мы с вами в следующий раз обсудим, это искусственный интеллект. Люди предполагают, что они могут обойтись той писаниной, которую они получают в рамках этого выдающегося искусственного интеллекта, но это не всегда так. Это дело, там происходят большие ошибки, которые могут очень дорого обойтись, и я не только про финансовую точку зрения этого вопроса. Поэтому здесь нужно понимать, нужно действовать, время работает против того человека, которому назначили депорт. Поэтому все должно быть довольно быстро. Есть адвокаты, которые работают и по ночам в таких ситуациях, которые помогают. Поэтому здесь очень важно, чтобы все было вовремя, сделано правильно. И для того, чтобы там есть много разных нюансов, детали юридические, нужно приостановить депорт, чтобы сняли человека с депорта в тот момент, пока рассматривается апелляция. Ну и понятно, что у каждого адвоката уже есть какие-то своя практика, свой опыт для того, чтобы понимать, какие шансы у этой апелляции, есть ли они, или предложить какие-то альтернативные действия, которые можно предпринять в данном случае.
2: Скажите, Марк, а вот поскольку вот есть адвокаты, вы говорите, которые по ночам работают и так далее, есть смысл заранее, загодя, допустим, до приезда той стороне, которая принимает, или той стороне, которая приезжает, запастись какими-то координатами на случай, если...
1: Ну, если вы помните, я на всех передачах, когда они спрашивают, я всегда говорю, что человек, который приезжает в Израиль, понятно, что максимально запастись информацией, это никогда не помешает. Если вы едете кому-то в гости, то копию туда дзеута. Какое-то пригласительное письмо, чтобы вам стало
2: заметить. Нет, я имею в виду, вот, допустим, по адвокатам тем же. Вдруг все не сработает, будет фигово, нужно срочно к кому-то будет обратиться.
1: Ну, вы знаете, это можно сказать по всем случаям жизни, как бы всегда запастись. Если я буду знать, где я упаду, да, разобью голову, то я бы... Солома постелил, да?
2: Израильский аэропорт, это не только, так сказать, там солому нужно нанести много. Поэтому
1: ну,
2: раз,
1: да. можно узнать, понять, что вот ко мне должны прилететь люди. И поинтересоваться, кто может помочь в такой ситуации, если она произойдет. То, конечно, можно быть вооруженным юридически.
2: Мне кажется, учитывая, какой стресс там возможен, стоит обзавестись, хотя бы принимающая сторона должна знать пару номеров телефонов адвокатов, которым или своего адвоката, я не знаю, которых можно подключить в случае, если внезапно вот такое происходит.
1: Да.
2: Ну окей, значит, в следующий раз я могу, анонсировать, мы будем говорить про AI. Вот,
1: и как его используют люди в юридической практике.
2: Да, и как его не надо использовать, я думаю, что это тоже будет важным
1: моментом. Да, это очень важно, да.
2: Согласен с вами. Здесь нынешний выпуск открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо адвокату Марку Княжевскому. До новой, я надеюсь, скорой встречи.
1: Спасибо
2: Счастливо.
1: Вам. Хорошей, спокойной недели.
2: Всего спасибо, хорошего. Всего самого лучшего. Пока. В студии были звукооператор Юваль Есод, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать всех в нашем эфире. В эфире радиостанции РЭКО. С вами Таня Барск. И мы сегодня...